этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Мокрая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем. Только мы вдвоем.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
0: Да, луна. Все у Пелявых.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Японии на фабриках по производству микросхем в сборочных цехах ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений. Необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды.
0: В мире столько всего интересного. Отдыхай! С Бим Радио!
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастроль. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой ввести федеральную выплату ко дню пожилых людей. Ее размер предлагается установить на уровне не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, считают нужным предусмотреть дополнительные выплаты для граждан от 70 лет и старше, в градации по возрасту. Сумма должна расти вместе с возрастом пенсионера. При расчете выплаты также стоит учитывать трудовой стаж, число детей и внуков, а также государственные награды. На поддержку туристической сферы в Татарстане направлено более 500 миллионов рублей. В планах до конца года оснастить санатории, базы отдыха и туристические объекты мобильными инфопунктами, точками питания, пунктами проката, санитарными модулями и детскими площадками. Эксперты отнесли зефир к категории легких десертов и назвали его менее вредным по сравнению с шоколадом и тортами. Среди плюсов – невысокая калорийность и наличие пектинов, которые поступают из фруктов. Однако чрезмерное увлечение этим лакомством, по словам специалистов, грозит проблемами с зубами, в частности кариесом. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Он вернулся! Он вернулся!
4: Я могу бесконечно это говорить, если честно. А мы...
3: Татары.
4: Кто?
3: Татары.
4: Что?
3: Татары.
4: Вот, может быть, такие вот.
5: Татары. Может, казаки?
4: Казаки.
3: Борсаки.
5: Борсаки.
4: Казаки. Давай всем вспоминать.
5: Ем козы и баушаки. Потому что мы казаки.
4: Башкиры.
5: А подходит, кстати.
4: Очень такая международная песня получается.
5: Да, кстати.
4: Так, ну что, дамы и господа, естественно, сегодня 2Т в эфире. Фарид Галимов у нас вернулся.
5: Да, и Альберт Кузьякметов никуда не уехал.
4: Это просто прекрасно, друзья мои. Всем огромный привет, всем огромное счастье. Потому что начинается самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромэн». Доброе утро. Ну вот. Ну вот же, вот совсем вот другое
5: все,
4: дело.
5: Ну, все. И все подсоединяются. Антон тут же сразу здорово, говорит, привет.
4: Как он нас сегодня называет? Вчера называл
5: не,
4: нас
5: просто, все, Даунята. Все, сегодня просто здравствуйте.
4: Боже, Антон.
5: Даунята, что... кто там еще были? Олигофрен были, что
4: ли? Олигофренчики, да, были такие. Там такие уменьшительно ласкательные. Да, Антон да, нас да. Уменьшил и поласкал. Ну, а мы что, мы люди простые. Сейчас будем вам рассказывать о том, что, во-первых, самое главное шок-новость сегодняшнего дня. Сегодня 1 октября!
5: Ничего себе.
4: А как бы уже это о многом говорит, да? Что сентябрь прилетел. Треть осени уже. Все тю-тю.
5: Да.
4: Сегодня днем, говорят, максимум будет 13 градусов.
5: Слушай, так 6 было ехал. Был свой. 6. Холодно, здесь, очень холодно.
4: Все правильно, все так и должно быть.
5: А самое, знаешь, бесячий. Встал ночь.
4: Да, и уезжаешь вот в 6 вечера, ночь. Вообще, пожалуйста, уже все, друзья.
5: Давайте
4: мои.
5: Давайте уж время поменяем, а?
4: Нет,
5: пожалуйста.
4: Нет, никогда не будем менять. Ничего не будем менять. Мы будем вставать в ночи и ходить в ночи. В ночи.
5: Так, и жечь электричество.
4: Нас к чему-то готовят. Не знаю к чему, но к чему-то точно. В ночи, видимо. Возможно.
5: Хотя, что мы лучше видели в ночи?
4: Возможно, понимаешь? Хотят, возможно, что мы превратились в летучих мышей и сосали кровь. Вот, потому что с нынешними повышениями ЖКХ нам может только
5: просто,
4: это и остается.
5: Может, просто сосали, не знаю.
4: Без крови между. Тогда называй меня Альберт Калин, тогда да, конечно. Вот.
5: Ну, готовят точно к чему-то.
4: Ладно, ребята, значит, сегодня у нас с вами очень много планов. У нас сегодня с вами, во-первых, рок из 90-х. Опять мы будем разыгрывать невероятный 3 пригласительных на одну персону среди всех наших слушателей. Кроме того, сегодня мы будем разговаривать с невероятным человеком. Мы будем разговаривать с, во-первых, заместителем директора по развитию молочного комбината Елмай.
5: Ого.
4: С Гульнас Мадарисовной Шейхетдиновой, поэтому класс. Это у нас будет совсем скоро. Ну, это будет, точнее, в 9.45. Ну,
5: может, она нам май принесет?
4: Я очень надеюсь. Намазать на хлеб.
5: Да.
4: Яичко. Ну, а сейчас, друзья мои, мы пойдем готовиться, потому что в конце часа утромания в самое ближайшее время историческая справка. Ну, еще раз давайте напомню, легендарный двойной камбэк. Напротив меня Фарид Галимов.
5: И напротив меня Альберт Кузьякметов.
4: А это означает, что ближайшие 3,5 часа пройдут просто изумительно. Всем доброе утро!
0: Утромены на Бим-радио.
6: Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
14: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
15: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
14: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
15: А метро далеко?
14: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
16: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
17: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
4: Суры-муры, я к тебе!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
6: 1 октября. Еще раз шокируем вас. 1 октября, ребята.
7: Ух ты, а мне все закрылся.
6: Сейчас будем открывать.
7: Я тут все готовил, а мне все слетело.
6: Как же хорошо, что я тоже начинаю готовиться прямо сейчас. Ладно, на самом деле, прямо сейчас мы вам расскажем все про этот день, начиная с праздников, заканчивая днями рождения.
7: Мощные праздники, кстати.
6: И так далее, и так далее. Кстати, сегодня мы начнем сейчас, да, я так понимаю. Так что готовьтесь, друзья мои, сейчас будет абсолютно все. И с первого праздника хочется начать, который этот день нас сразу же украшает. Это день сухопутных войск, друзья. Мы поздравляем всех. Самый многочисленный вид вооруженных сил России. В 2006 году установлен праздник ему, а вообще история сухопутных войск насчитывает 476 лет, потому что в 1550 году по указу царя Ивана Грозного были заложены основы первого постоянного войска в стране. То есть регулярная армия. До этого была устаревшая система феодальной поместного ополчения. Знаешь, когда каждый феодал должен был сколько-то воинов привести, вот это все так не работало, оказывается. Поэтому собрали всех в одном месте. Пехота, артиллерия, мотострелки, танки, стратечки. Но это еще не при Иване Грозном, это попозже случилось. И вот они теперь таковы, друзья мои.
7: Ракетчики при Иване Грозном.
6: Да, это было бы Астрахань бомбил. Казань, идем выдвигать. Была бы такая вот история.
7: Там есть только его смерды взлетали бы.
6: Да, ну ничего, они потом помылись и уже не смерды были. Международный день пожилых людей сегодня.
7: Да,
6: по ООН, мы поздравляем. Хочется, если честно, стать пожилым хочется только ради того, чтобы выйти на пенсию. Уже никому чуть не обязан, не должен, живешь для себя, катаешься, путешествуешь по Европе, все.
7: Есть кого поздравить из наших коллег?
6: Ну, конечно! Мы поздравляем голос вселенной Махмуд Аракаев.
7: Да.
6: Сначала появился свет, но до него был голос Махмуда Аракаева. Это что за... Ну, так вот, поздравляем его от всей души. Заслуженный пенсионер Бим-радио. Первый человек, который...
7: Вообще, кто вышел в эфир, это наш.
6: Именно, да. И с него все началось. Так что мы его поздравляем от всей души. Айдар, привет. Международный день музыки сегодня. Напишите, пожалуйста, друзья. Вот сейчас будет соцопрос. Какая музыка нравится вам? Классическая, джаз, блюз, рок и так далее, и так далее. Все интересно. Ну, чтобы слушатели написали.
7: Кстати, я вот всеядный по этому поводу. Но у меня есть прям вот, ну, вот шансон «До свидания» у меня.
6: Так.
7: Там, может быть, пару треков только там открою. Mm-hmm. Что-то старое нравится.
6: А француз, это ностальджи?
7: Это нормально. Я люблю вот эти, вот, знаешь, такой... Ой, уже для меня это все... Все, просто.
6: Я понял. А шарик? С тобой мы на цепи. Всемирный день вегетарианства сегодня. Вот, если в компании завелся вегетарианец, вы об этом узнаете, например, за первые 3 секунды общения с ним, потому что почему-то они везде это рассказывают. А еще почему-то вегетарианцы едят...
7: Вам обычно нотация, что бедные животные.
6: Они едят все мясное, но при этом они как бы, ну, там нет мяса. То есть они говорят, стейк из капусты. Или,
7: фрикадельки. Соевое мясо.
6: Да, соевое мясо. Вот это все, не знаю почему, но обожаю. В общем, ребят, вегетарианцы, будьте осторожны, всегда сдавайте анализы. Международный день кофе. Вот, прямо сейчас рядом со мной.
7: Вот, есть со мной тоже.
6: Есть, с Фаридом, да, есть, пожалуйста.
7: Без кофе... Хотя не рядом, там, в соседней комнате.
6: Тем не менее. Приятно. День геронтолога. Ведь специалисты по исследованию процессов старения организма отмечают. Вот они сейчас нам пытаются жизнь продлить, за что им огромное спасибо. Следующие люди, наоборот, продляют нам молодость. День татуировщика сегодня. Вот. Поэтому всем, кто сидит в красивых тату-салонах, а может быть, прямо сейчас...
7: Уходите.
6: На нарах синими чернилами разукрашивают другого человека. Как бы то ни было, татуировки — это очень старая абсолютно история в истории человечества, поэтому она с нами была, есть и будет. Вот. И кому-то татуировки нравятся, кому-то не нравятся.
7: Ну, у меня нет, у тебя же тоже нет.
6: Вот. У меня нет, но у меня нет просто по одной причине, потому что их быстро не сведешь, новые быстро, а мне быстро надоедает. То есть хочется что-нибудь такое.
7: Ты сейчас нарисуешь его красиво, да? потом через месяц такой, блин.
6: Вот раньше было же нормально, когда была жвачка Малабар. Наклеил.
7: Вот, лизнул, наклеился.
6: Да. Ну, я не знаю, там с кем-то общался. У меня без первого пункта, просто наклеил.
7: Ладно, я же постарше.
6: Да, хотя да, тогда был. Так, что еще из интересного вообще у нас есть? Во-первых, день рождения почтовой открытки. Всемирный день саке в Японии.
7: Ну, как говорите, здоровье.
6: Неожиданно, международный день охраны енотов. А енот полоскун, он вас знаете, как отполоскает? Вы сейчас?
7: Еще как, блин.
6: День CD-плеера. Ну, у нас сериал, вообще сериал, говорю, фильм «Брат 18+» или «Брат 2 18+». Оба буквально в культ возвели CD-плеера. Когда да. Вот, и музыку.
7: Когда
6: вот
7: он ему жизнь спас еще.
6: Ой, да, это вообще это самое интересное. Что у нас в других странах? В Австрии тоже кофейный день сегодня. День кофе по-венски. Очень такая вкусная история. Так заварено кофе, сбитые сливки, сахар, корица, все такое.
7: Я пробовал.
6: А, вкусно же?
7: Да, прям в Вене. Прям в Вене пробовал, да.
6: Главное, не по Вене, брат.
7: Нет, прям в Вене попробовал, очень вкусно, кстати. Вафли венские вот эти тоже знаменитые.
6: Конечно.
7: Да.
6: Это плохо говорящий ведущий.
7: Нет, это вафли просто.
6: США, день тыквенных семечек, на Кипре день независимости. Ну, а у нас есть же, ну наш уже, ну родной, ну чувствуешь, как уже подходит к нам народный календарь. Но он сегодня не он сегодня она.
7: Она, да.
6: Сегодня Арина Шиповница. Конечно.
7: Или же день Ирины и Софии.
6: Да. Собирали сушить шиповник в этот день. Вот.
7: Шикарные вообще, кстати, ягоды. Очень полезные.
6: Конечно, богат витаминами, варенье, кисель, повидло. Ну, а как еще? Вот как витамины добирать, как не ягодами в те времена, конечно. Еще говорили так: а пришла Арина, журавлиный лед. То есть уделяли перелетным птицам 1 октября внимание. Если те улетали на юг, славяне ждали первых морозов уже на покров Пресвятой Богородицы в середине октября. А если журавлей не видно, считалось, что холода не наступит до Артемьева дня. Его празднуют в начале ноября. А вслед птицам, знаешь, что кричали?
7: Что говорили?
6: Колесом дорога кричали.
7: Колесом?
6: Да, ну это, конечно, чтобы весной они вернулись домой, видимо.
7: Сегодня так. Ребят собирают шиповник, потому что считается, что в этот день он прям особую целебную силу имеет. Надо собрать.
6: Если на кустах шиповника много ягод, примета. Зима будет очень снежной и морозной. Если же ягод мало, быть зиме мягкой. Все, вот вы думаете. Утром на траве иник, ясному дню. У меня на машине иник был, там травы, правда, нет. Полицейские проверяли, нет.
7: А если на березах еще держится много желтых листьев, снег ляжет поздно.
6: О, поздно. Да, поздно ляжет. У нас вот только-только пожелтело дерево на улице.
7: Да, они только... Ну, это же не береза, конечно, но все равно.
6: Плакала береза, плакала малина. А давай посмотрим, что у нас произошло в этот день, какие исторические события. Да, мы сейчас переместимся в 1661 год. В Англии впервые провели гонки на яхтах. Состязались король Карл II и его брат Джеймс. В два гонщика было, потому что больше никто себе это позволить не мог. Все-таки 1661 год на дворе.
7: И, конечно, победил король.
6: Ну и, естественно, 1830 год. Пушкин в Болдине завершил работу над первоначальной восьмой главой Евгения Онегина «Путешествием Онегина».
7: Он, класс.
6: То есть, он же выпускал его как сериал. Он их там выпускал по главам. Люди читали, долго обсуждали, перечитывали, опять обсуждали. И что творилось в Петербурге? Невероятно.
7: Ну, конечно. То есть молодец такой, да, тоже уже понял. Чухнул тогда.
6: Конечно.
7: Тема, что надо как бы с сезонами выпускать.
6: Человек-то был, извините, пожалуйста.
7: Там, «Властелин колец» там. Что? Туда, «Властелин колец», туда и обратно. Ну, типа, первая
6: я,
7: часть.
6: Мне послышалось другое, конечно. Я... Интересно. 1847 год. Вернер фон Сименс вместе с братьями основывает фирму, сегодня известную как Сименс AG. Это было в 1847 году. А вот в 2000, где-то ориентировочно в пятом, наверное, у меня в руках появляется знаменитый Сименс C65.
7: Это который?
6: Это который такой маленький, пластиковый, с джойстиком ВАФ воспроизводил и так далее.
7: А у меня был Сименс, который вот появился, знаешь, вот телефон он такой кнопочный отдельно, а к нему шел вот такой вот фотоаппаратик такой, вот так втыкался,
6: да,
7: и снимал.
6: Вот у меня был такой. И C65, и остальные тоже так.
7: Я его благополучно в аэропорту оставил.
6: Нет, у тебя, нет, C65 уже с камерой, по-моему, был или не был. Не, ну, напишите, вообще, да, я уже не помню. В общем, что изобрела компания Siemens? Стрелочный телеграф, динамо-машина, трансатлантическое телеграфное сообщение на секундочку.
7: А дальше, смотри, трамвай, троллейбус, электровоз.
6: Имплантируемый кардиостимулятор.
7: Слуховой аппарат.
6: И удивительно, что в энергоуниверситете, в котором я учился, в Казанском государственном, а Сименсом в одно время очень плотно работали по энергетическим системам. Сейчас, я думаю, с 2022 года, наверное, скорее всего, не работают. Ну, сами теперь двигаемся. Ну что,
7: да, 1869 год.
6: Опа.
7: Первые почтовые открытки выпущены в день, поэтому сегодня день почтовой открытки.
6: Да, очень красивые. Там они такие замечательные, исторические, старые, они вообще красивые были. 1904 год, запущено движение поездов на Кругобайкальской железной дороге. Вот, она уж потом там дорастет до транс...
7: До БАМ.
6: Да, да, да.
7: Байкалабурская. Вот,
6: да, Ага. В 1924 году в Москве открылся театр «Сатира». Интересный год для открытия театра «Сатира», не находите? В 1946 году завершился Нюрнбергский процесс стран-победительниц над функционерами нацистской Германии. Почему Нюрнберг? Потому что именно там первые постулаты такие уже злые Третьего рейха принимал товарищ Гитлер. Все, что он делал, мы осуждаем. Отвратительный человек. Мой прадед-артиллерист прошел до Берлина, лично бомбил Рейхстаг.
7: Лучше бы картины рисовал бы.
6: Вот, да, ну, видишь, там. И Нюрнберг выбрали, потому что он начинал оттуда, оттуда все пошло, и там же все должно было закончиться. Был серьезный процесс, на котором еще некоторые сопротивлялись, еще предъявляли обвинения, причем до последнего они бились, пока вот аккуратненько не... Там был и наш, кстати, фильм недавно выходил.
7: А мне, знаешь, больше всего, вот, что взбесило вот во всем этом, знаешь, когда вот эти вот палачи, вот эти вот войска, которые были немецкие, собственно, сам, да, знаешь, какие, да, благодаря нашим коллегам-американцам, многие спаслись и дожили до старости. Они их просто увезли всех.
6: Абсолютно классическая история, да, особенно те, кто занимался вот страшными экспериментами, потому что, к большому сожалению, когда вы ставите такие страшные эксперименты, вы в обычное время с обычными, в их понимании, людьми, вы это сделать не можете. И там было очень много открытий в том числе. Ну, забрали ученых, например, откуда пошли ракеты, кто не, да, в курсе, да, вообще. Да. И на самом деле и СССР забирала, и причем из Японии, и из Германии ученых, но жили они у нас недолго. Не припеваючи,
7: да.
6: Там скорее было больше... Вы скажите спасибо, что вы живые, и рассказывайте все, что знаете. В отличие от США, которые буквально их там чуть ли не дома одаривали, и жили они до глубокой старости и так далее. Но о чем говорить, если в Японии человек, который руководил отрядом 700, какой-то, самый страшный отряд, который геноцидил,
7: да,
6: Китай,
7: да.
6: Они в итоге, представляете, просто... у них была встреча выпускников. Как-то вот, относительно недавно была история. Просто собрались те, кто тогда участвовал в этом всем. Отвратительно.
7: Да, и такие отвратительные люди в Прибалтике собираются тоже постоянно.
6: Есть такая история. Ну, а мы что? Давайте продолжим. У нас чуть-чуть осталось. 1960 год.
7: Вот это кайф, да.
6: В СССР с конвейера сошел первый запорожец. Такой замечательный.
7: Получишь в народе прозвище Горбатый.
6: Да, естественно, да. Потом они, естественно, менялись.
7: ЗАЗ
6: назывался. Да, и так далее. Ну, это было прекрасно. 1962 год, два года спустя после запорожца, Барбара Стрейзанд подписала свой первый контракт звукозаписывающей компании Columbia Records. Вот, Барбара Стрейзанд.
7: Кстати, ну, она молодец, конечно же.
6: Барбара Стрейзанд, одна из гениальных, надо переслушать.
7: И вокалистка крутая, и актриса крутая. Ну,
6: да,
7: что ж
6: будешь? Это, да, действительно.
7: 1967 год, первый тур Pink Floyd по Америке тоже, кстати.
6: Pink Floyd.
7: Первый турне.
6: Я знаю, что сегодня буду слушать. А в 1964, за три года в Японии запустили первую в мире высокоскоростную железнодорожную магистраль Токайдо Синкансен. Еще раз напомню, 20 лет спустя войны,
7: да,
6: через 20 лет, плюс того, то, что два города буквально стерты с лица земли.
7: По сути, всего 20 лет, казалось бы.
6: Да, и уже строят скоростную железнодорожную магистраль. Ну, конечно, расстояние не те, например, да, что, например, в том же СССР. Я представляю, если бы куда-нибудь до Владивостока тянули бы высокоскоростную эту магистраль,
7: да,
6: там,
7: да,
6: бы,
7: да,
6: просто не хватило бы никаких бюджетов, потому что это с ума сойти. Но тем не менее. В 1967 году, вот как раз возвращаясь к этому году, Pink Floyd как раз по своей первой турне отправляется, а у нас центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. И тоже это еще одна такая была большая веха.
7: О, а в 75-м году победа Мухаммеда Али над Джо Фрейзером. Тот самый знаменитый бой, помнишь?
6: «Триллер в Маниле» он назывался, потому что там все, конечно, были на таком движе такие. Господи, как же.
7: А почему в Маниле, кстати? Потому что Мухаммед Али же сказал, я по религиозным соображениям не пойду ни на какую войну, там все такое,
6: да,
7: служить.
6: А теперь, внимание, 1988 год. Сборная СССР по футболу стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 2-1 в дополнительное время.
7: Вот это, время. Да, представляешь?
6: Вы просто представляете. Вот представьте себе эту картину на
7: сегодняшний
6: день.
7: Игры, представьте.
6: Представьте, да, Бразилия играет. И представьте, что сегодня говорят. Головин забивает гол, 2-1, мы выигрываем там Португалию. Такое, конечно.
7: Эх, да.
6: Да. Далее. 1992 год. Россияне начали выдавать ваучеры, которые можно было обменять на акции приватизируемых предприятий. Самая большая вообще
7: афера
6: которая
7: СССР
6: существовала.
7: Да. Да. Благодаря им все наши предприятия ушли по частным рукам. Да, красиво так.
6: Раздали ваучеры.
7: Да, прям
6: сказали,
7: красиво.
6: Сказали, теперь вы тоже акционеры нашего предприятия. Потом приходили богатые люди и скупали это за бесценок.
7: Да. А мои родители, я помню, я же держал в руке, я в 92-м году, я же уже был взрослый парень, я просто держал в руках этот ваучер, такая бумажка здоровая. Мы все такие, нарсабу, ну, прикинь, советские люди, они не ждали, что с ваучером, что с ним делать, никто не понимал. Просто говорят, А вот там покупают их. Там за какие-то деньги. У людей денег нет. Все пошли и продавали их просто за какие-то
6: копейки. Так и было, да. К сожалению. В 1997 году в России началась поэтапная замена советских паспортов на паспорта граждан Российской Федерации. Такая тоже большая была работа проведена. Ну и на этом, друзья мои, переходим к дням рождения. Кто родился из великих, кого же, к сожалению, с нами нет. 1754 год. Павел I, российский император. Угу. С 1796 по 1801 год. Недолго правил, на самом
7: да,
6: деле.
7: 1791 год. Сергей Тимофеевич Аксаков. Наш русский писатель, чиновник, общественный деятель, литературный и театральный критик, кстати.
6: Уильям Боинг, 1881 года, американский авиаконструктор, и он же основатель компании той самой Боинг, конечно же.
7: А в этот день родилась, знаешь, что Бонни Элизабет Паркер. Мы ее и знаем как Бонни и Клайд, которая вот та самая Бонни.
6: А 1930 году родилась Ричард Харрис, это ирландский актер, режиссер, сценарист, продюсер. Он исполнил роль Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер. Философский камень» и «Тайная комната» 18+, оба фильма, на всякий случай. И, к сожалению, не стало его из онкологии, потом актера поменяли.
7: 1927 мой год. Олег Николаевич Ефремов родился. Наш советский величайший актер театра и кино. У него и сын неплохой, конечно, но, правда, отсидел недавно, вышел.
6: Только
7: актер имеет смысл.
6: Да, только пьющий и глухой. Давайте посмотрим, кто родился, но все еще с нами на одной планете. На планете, простите. Во-первых, Нина Усатова, 75 лет.
7: Величайший, классно.
6: Советско-российская актриса театра и кино, народная артистка России. Далее, Зак Галифианакис.
7: Вот.
6: 57 лет.
7: Я, кстати, тоже, не, вот я увидел, когда думал, ничего себе, он, оказывается, ну, парень тоже взрослый совсем.
6: Я почему-то думал, что ему 45 где-то, а он уже под 60.
7: Такой неоднозначный человек, тоже интересно.
6: Американский актер, звезда сериала фильмов «Мальчишник», вот этот странный бородатый человек, еще между двух папоротников у него была программа, которую сейчас забрала команда «Плюшки», которую вы знаете, тоже сейчас, которую потихоньку выпускает и так далее. Ну, в общем, это забавно. Ну и что еще можно сказать?
7: 50... Ну и все, наверное.
6: Так в точно. Целом, вот Чулпан Хаматова вот пишет, 51 год исполняется, актриса театра.
7: Давай напомним, что она у нас иноагент.
6: Да вы что?
7: Да, давно.
6: Да вы что?
7: Да, поэтому я про это и не стал говорить. Мой знакомый Уильям Приди в этот день, мечеть рождения, он играл за наш «Зенит» Казань, американский волейболист, кстати. Олимпийский чемпион, играл за «Зенит». Вот так, я лично его знаю, с днем рождения.
6: Странно вообще. Смотри, Чулпан Хаматова не внесена в реестр.
7: Не внесена?
6: Написано, да. Так что, странно. Ну, в общем, смотрите, если внесена, осуждаем, если не внесена, с днем рождения. В общем, ладно, ребят, на этом завершаем историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике. Всем доброе утро!
7: Хайлерте!
6: Рубрика называется...
5: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
9: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
10: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
12: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
13: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Самый-самый-самый-самый-самый человек мой родной. Самый точный прогноз погоды дает он мой.
6: Ой, слушай, прикольно, старый бесит, вспомнил.
5: Самый-самый-самый человечный роман. Вот это или что-то там, не знаю.
6: Ребятушки, ребятушки, сегодня вы смотрите-ка, вот прямо сейчас. Вот хазер прямо, хазер.
5: Зима, холода.
6: В Казань плюс 8 градусов, ясно, очень хорошо. Фу. Но максимум будет только плюс 13, всего-навсего. Что-то холодно прямо.
5: Фу, прям.
6: Холодно прямо, не знаю.
5: 13 градусов максимум, вы подумайте только.
6: Ну, а завтра что? А завтра вообще 4 утром. 4, днем 7. Вечером ночью дождь. Ёлки, я думал на мостике выехать. Какой-то. О! Внимание, суббота, 3 октября. Утром плюс 2. Мокрый снег с дождем.
5: Я шапку уже купил.
6: А, мокрый снег с дождем, Альберт.
5: Я шапку уже купил, все.
6: А у меня прошлогодие пойдет пока. Так, по республике. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 4,9. На крайнем востоке 0, плюс 3. Местами в воздухе на почве заморозки до минус 2. Максимальная температура воздуха днем 10-15. Смотри, сегодня прямо холоднее, ну, как бы, по республике плюс-минус одинаково. У нас 13, набережные Челны там где-то до 15, в Бавлах до 13, ну, и где-то вот в районе Базарной Матаки, Аксубаев, 14.
5: Жестко.
6: Жестко вообще.
5: Что-то вообще резко, да? До этого сентябрь резко приходит, сейчас октябрь что-то резко пришел.
6: Вчера
5: сейчас.
6: Только я ехал, сколько, 17, что ли, был в салоне, показывал, думал, о, как классно, тепло, думаю, взял завтра выйду на мотике, ага.
5: Самое обидное всю прошлую неделю, когда я болел, была жаркая погода, я практически ничего не застал. На балконе только... На балконе только выходил и смотрел, такой думаю, ага, жара стоит. Надо белье стирать, быстро высохнет.
6: А это же по классике, Альберт.
5: Да.
6: Как только ты болеешь, да, хорошая погода. Как только ты болеешь, каникулы.
5: Как же это все раздражает. Ну, а мы, дамы и господейшн, продолжаем. Ваш сообщающий.
6: Вот наш бабай говорит, доброе утро, Альберт Флорид. Я еще помню, недавно был первый день лета. Точно.
5: Да, первый день лета 1995 года.
1: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
0: Шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
5: О, какое интересное сообщение тут пришло. Терпеть ненавижу тату, особенно у девушек.
6: О.
5: Нам пишет Азат, пожалуйста. У вас есть еще, уважаемые слушатели, какие-то вот девочки у вас спрашивают?
6: Особенно, знаешь, когда вот девчонка там, тут на одной икре какое-то тату, на другой икре какое-то дурацкое тату, на предплечье тату. Я найду, как не пойму, разрисованное, мне тоже особо не нравится, как-то этот.
5: Уважаемые слушатели, вопрос. К мальчикам и к девочкам, да? Какой вы вообще, есть ли у вас татушки? Что они для вас означают? То есть с какой целью вы их били для себя? И второй вопрос другим. У кого-то, вот, например, кто-то видит человека, у него есть татуировки. Вот что это для вас означает? Какие-то есть стереотипы до сих пор? Вот. Ну, не знаю. Может быть, у вас еще что-то в голове есть такое стереотипное. Вот. А так, в целом, это же тоже какой-то, как будто бы, психологический сигнал. И вот что там кроется, совсем скоро мы вам обязательно расскажем. Так, да. Тебе пишет, смотри, Юлина пишет. Доброе утро, очень приятно слышать Фарида с приездом.
6: Всем... Ой, спасибо, спасибо, Юлина, спасибо.
5: Что люди слушают? Рок, попсу и, конечно, Бимрадио, пишет Юлина. Ну, Бимрадио, это вообще идеально, да, конечно. Что хотите добавить по музыке, тоже нам пишите. Мы
6: ну, вот Евгений писал, доброе утро, из музыки, если я не люблю современную музыку, предпочитаю музыку из стиля 80-х.
5: Цой.
6: Цой, говорит, люблю.
5: Да.
6: Остальное на выбор, что-то можно послушать.
5: Я люблю инструментальную музыку, пишет Рафиль. Вот у нас музыка, все, что играет вживую, потому что сам играл на ударных.
6: О.
5: Это когда немножко шаришь, да, и ты прям ощущаешь вот это вот удовольствие, чувствуешь, как работает команда, потому что, ну, для нас, для всех получается, смотрите, когда мы слушаем инструментал, то мы такие, ну, команда играет красиво, все слажено, а вот когда ты видишь это изнутри, да, то есть это вы представляете, барабанщик задает темп, под этот темп,
6: да,
5: и под этот ритм должен играть сразу несколько инструментов, там и клавиши, и соло-гитара, и бас-гитара, и ритм-гитара, вокалист должен все это попадать, и все это как единый организм работает.
6: Для меня особенно, знаешь, вот когда привозил каких-то артистов, какие-то группы, еще что-то, всегда любил саундчек момент, понимаешь?
5: Uh-huh.
6: Вот они садятся, сейчас начинает барабанщик каждый вот инструмент, там, бочку, бум-бум, там, все эти, блин, это все, он отрабатывает, потом другой, и потом так первый трек какой-то, джжж, они исполняют, это как классно, это, знаешь, это настройка инструмента такая идет сначала, и как видишь, что все вживую, вот это классно.
5: Как раз недавно же был концерт The Hatters, на котором я работал вообще в этот день, да, выходил даже на сцену, день молодежи такой, можно сказать. Я вот тоже наблюдал, ну, как группа The Hatters работает с аудиторией. Это потрясающе, конечно.
6: Не, музычен крутой.
5: Не я, концерт, а перформанс.
6: Я его на хоккее как-то видел, как он работал.
5: Вообще очень прикольно. Круто, да.
6: Он же со скрипкой же постоянно такой.
5: Да, он супер талантливый. Да. И мы Юрию передаем гигантский привет. Молодец. Так, что у нас пишут люди? У нас поколение постарше. Тату – ассоциация, что человек был в местах не столь отдаленных. Особенно роза они... где-то на пояснице, вы имеете в виду.
6: Если они одного цвета еще, да, на спине купола, то понятно.
5: Да, как говорит Роберт Маратович, особенно странно, если тату на пальцах в виде перстней у девушек.
6: Да-да-да.
5: Да, век воли не видать, все дела.
6: На коленях там что-то.
5: Да. Сеня пишет, тату нет ни одного, но есть эскиз. Хотел набить тату в 20 лет, но мастер отговорил, сказал, подождем. Спасибо мастерам, которые не про деньги, а про человека. Ну, потому что мастер сталкивается, опытный мастер знает и шарит прекрасно.
6: Теперь не знаешь, как эскиз убрать, да?
5: Да, типа, моя... Нет, эскиз, видимо, остался на руках, как память о том, что не совершено действие. Так, нам Илмаз пишет. Моя первая и единственная тату, как родилась дочь, набил себе на руке. Улыбка дочери дороже каждого из вас.
6: А.
5: Вот это символизм мощный, конечно. Ну и, соответственно...
6: Да, вот у нее такой пропись, вот, фотографию прислал, прикрепил.
5: Кстати, прикольно сохранилась она у вас. Классно, как будто только вчера сделано. Прикольно. Вот. Немножечко поизучал вопрос. Да, у нас очень зачастую действительно просто есть такое бытует мнение, что татуировки это какой-то, ну, знаешь, человек там может быть, ну, знаешь, внимания не хватает. Вот такие вот сраки, стереотипы. Но очень много людей просто так самовыражаются.
6: Да.
5: Просто любят память что-то, да, или какой-то значимой личной истории память. Вот, например, как Илмаз говорил, сказал, подождем. Спасибо мастерам, которые не про деньги, а про человека. Ну, потому что мастер сталкивается, опытный мастер знает и шарит ты прекрасно.
6: Теперь не знаешь, как эскиз убрать, да?
5: Да, типа, моя... Нет, эскиз, видимо, остался на руках, как память о том, что не совершено действие. Так, нам Илмаз пишет. Моя первая и единственная тату, как родилась дочь, набил себе на руке. Улыбка дочери дороже каждого из вас. А. Вот это символизм мощный, конечно. Ну и, соответственно...
6: Да, вот у нее такой пропись, вот, да. Фотографию прислал, прикрепил.
5: Кстати, прикольно сохранилась она у вас. Классно, как будто только вчера сделано. Прикольно. Вот. Немножечко поизучал вопрос. Да, из у нас очень зачастую действительно просто есть такое бытует мнение, что татуировки это какой-то, ну, знаешь, человек там может быть, ну, знаешь, как, внимания хватает. Вот такие вот сраки стереотипы. Но очень много людей просто так самовыражаются.
6: Да.
5: Просто любят что-то, да, или какой-то значимой личной истории память, вот, например, как Илмаз нам прислал, предположим, да,

0: очень зачастую действительно просто есть такое бытует мнение, что татуировки это какой-то, ну, знаешь, человек там может быть, ну, знаешь, как, внимания не хватает, вот такие вот сраки стереотипы, но очень много людей просто так самовыражаются.
1: Да.
0: Просто любят что-то, да, или какой-то значимой личной истории, память, вот, например, как Илмаз нам прислал, предположим, да, нашего, кстати, комика татарстанского, самого популярного, у Артура Шумгунова имена детей набиты,
1: да,
0: на руках.
1: Да, как он шутит всегда, говорит, чтобы не забывать, как зовут детей.
0: Вот. У некоторых, конечно, это манифест, там же есть и философские истории. Многие, кстати, маскируют несовершенство, там травмы, ожоги, растяжки, например, могут сделать. И это, на самом деле, прекрасно.
1: Кстати, ты в курсе, что если у тебя есть на теле татуировка, то космонавтом ты вряд ли будешь.
0: Вот, Вась. А да. Еще я просто напомню, кто не в курсе. Раньше, особенно в тюрьмах, использовали чернила, которые содержат тяжелые металлы.
1: О,
0: вот.
1: Да.
0: И когда ты все тело расписываешь, а потом тебя отправляют на МРТ, у тебя будет кое-какой очень интересный экспириенс. Как будто бы с тебя слезает кожа. В общем, ребята, утро позитив, #. Давайте.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Ну вот, кстати, свое первое и единственное последнее тату сделал осознанно в 22 года. Слева на боку пион. Сейчас мне 33, ни о чем до сих пор не жалею. Мне нравится, других татушек нет. Вот когда осознанно, это вообще классно. Другой вот разговор, да, когда... Вот неосознанно делают. Просто идут, делают, все подряд набивают, там что, ну, самовыражаются, там все дела, типа. Ну, а еще чувство вкуса-то нет, там, когда ты молодой, там, 18-летний. А потом, когда тебе лет 25, ты думаешь, зачем я это? Ой.
2: Вот, нет, хотя... Ну, самое вот сейчас самое-то, обратите внимание, раньше таких же не было. Сейчас же как молодежь как делает? У нее тату там на шее, она до лица почти доходит. И то есть потом ходит вот такой, как будто у него водолазки какой-то, да?
1: Вот не лето, спасибо, скажи.
2: Да, и вот прикинь, а потом вот он, допустим, он потом закончит институт, условно, да? И ему говорит, вот, на работу пошел, пойдет устраиваться, да,
1: в какой-то... Что, горло закрыл, пошел в водолазки, нормально. Тот пишет финальное сообщение пока на этот момент. Тату на девушке, это ужасно, нам пишут. Женское тело должно быть чистым. Это же сам... Крекс-пекс-фекс.
2: Крекс-пекс-фекс.
1: То есть само тело, это, конечно, да. Ну, вот так, такой вот, пожалуйста.
2: Ну, да.
1: Вот, так что, дамы и господа, разные есть мнения. Хотя некоторые, я хочу сказать, некоторые татуировки

0: просто сумасшедше красиво. Они и дорогущие.
1: Далеко ходить не надо. Вот я где цветные. В ресторане работаю, наш шеф-повар, он как якудза. Он у меня полностью грудь, спина, ноги.
0: Марадма?
1: Марадма, да, все в одном стиле. Как вот у японцев, таком драконы. Ну, прям все цветное, красиво, весь он.
2: Он что?
1: Он прям якудза.
2: Якудза?
1: Да, я говорю.
0: Ладно, никому не говори. Это, у нас это не якудза, якудзовский пранк. У нас впереди утро мани, друзья мои.
1: Район этого, речпорта?
0: Да, там рыбу добывают, Жень. Якудзы. Короче, друзья, прямо сейчас мы отправляемся встречать участников утро мани. И совсем скоро будем задавать вопросы и давать деньги за правильные ответы. Коротенький перерыв, пару минут буквально.
3: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Так, а вот теперь внимание. Значит, в Казани 6 баллов движения затруднено. Сибирский тракт Николая Ершова от Попова до Сибирского переулка 16 минут. Проспект Победы от Зорги до Оренбургского тракта 12 минут. Петра Витра от Дементьева до Амирхана 10 минут. Гвардейская от Амитинской магистрали до Кутоя 10 минут. Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта 9 минут. Мосты дамбы свободны. Давай смотреть ДТП. Значит так.
4: Да, есть одно очень такое большое.
3: Наметьево, да?
4: Да.
3: Как только вы...
4: Две отметки даже, да.
3: Подъезжайте на Амитинскую магистрали к Павлюхина, там прям перед светофором.
4: Проспект Универсиады.
3: Проспект Универсиады. Ну, смотри, да, сначала... Или это проспект... А, это проспект Универсиады.
4: Да.
3: Извините, да. Перед проспектом Универсиады здоровая пробка там.
4: Указано левый, средний, правый ряд. То есть занято все полосы, видимо.
3: Да, Вознесенский тракт, будьте осторожны. Если вдруг вы заезжаете, то самое лучшее будет объехать через проспект, скорее всего, через проспект Победы, может быть, даже через Альберта Камалеева, может быть, даже чуть подальше. В общем, по навигатору в той стороне имейте в виду. Мадышский тракт тоже там дорожные работы в сторону Аграрной, опять-таки, на перекрестке с ЖК «Весна», там затруднения некие имеются в Дербышках, как всегда. Высокая горе у нас ДТП, кстати, неожиданно перед улицей Сосновой, там, если вы двигаетесь, это вот перекресток, если вы в сторону Казани идете, перед церковью Рождества.
4: Батюрманче в правом ряду ДТП, там тоже пробочка.
3: И Оренбургский тракт. Ничего себе, на въезде из города практически будете стоять от развязки Усацкой. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, друзья. Через час она сам нас, конечно же, придет, конечно же, все это разгонит. Ну а пока мы двигаемся дальше, поиграем немножко.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка рядом ТЦ «Горки Парк» и Горкинско-Аметьевский лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36. 216-06-36. Или смотрите «октава.дом.ру». Ну, а я с огромным удовольствием представляю вам участников «Утромани». Сегодня это Салим и Тагир Чарышевы. Салим, во-первых, с вас начнем. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Салим, доброе. Какой раз уже приходите к нам, Салим?
4: 48-й.
5: Получается, третий, да.
4: Третий,
5: мы просто тактику сейчас изобрели другую.
3: Так.
5: Вот решили, да, то, что эти 10 тысяч...
4: Ну, по сотке собрать?
5: Да. Вот осталось 98 раз.
3: Красавцы. Хорошо, прекрасно. Ну и рядом с тобой Тагир, это у тебя...
5: Сын,
3: естественно.
5: Младший,
3: да. Тагир, привет тебе большой.
6: Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в прямой эфир. Тагир, ты у нас первый раз?
6: Да.
3: До этого с папой слушали?
6: Да, каждый день слушаем.
3: Супер. Вот ты так представлял студию себе?
6: Ну, примерно так, да.
3: Ну, нравится здесь бы стримить, скажи. Было бы неплохо.
4: Ты, короче, первый урок прогуливаешь сейчас, да, получается?
3: А я думаю, что Тагир такой довольный. Как же мы тебя понимаем прекрасно. В общем, дорогие мои, добро пожаловать. А кто за вас сегодня болеет?
5: За нас болеет мама наша. Равия.
4: Равия, большой привет.
3: Да, гигантский.
5: Большой. Вот она как бы не смогла, потому работы много, поэтому она нас слушает.
3: Ну, мы вас ждем в любом случае, обязательно приходите еще. Вот, как бы сегодня не закончилось, 10 тысячами 100 рублями абсолютно не имеет значения, мы будем ждать вас в любом случае. Так, ну что, дорогие мои, напоминаю, что у нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы, 100, 500 тысяч, 3 тысячи, 10 тысяч рублей, соответственно, 100 рублей сумма несгораемая, после правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому, друзья мои, правила просты, без изменений, я же готов вам задавать вопросы, поэтому пожелаю вам удачи. Ну и что?
4: Да, думаю, трансляция у нас запущена тоже, идет все нормально.
3: Кстати говоря.
4: В ВК.
3: Да? Ну, а я что могу сказать? Вижу я огромное интервью, вижу я вопросы. Все, мы начинаем. Первый вопрос, погнали.
0: Утромани.
3: Вспоминая советский мультик про Винни-Пуха. Винни-Пух был уверен, что главное это... Он говорил. Главное это...
4: Да.
3: Вспомните, вот когда он... Ну, Винни-Пух вообще, что он там делал чаще всего?
4: Он же круглый был такой.
3: Да.
5: Опа.
3: Сейчас вспоминайте, знаете ответ, да.
4: Ему тут немножко еще подскажем.
3: Кролику они еще когда пошли с пятачком. Где еще он потом Винни-Пух выйти не смог из норы.
4: Да, утром, говорит, что надо там сделать?
5: Позавтракать.
3: Типа того, вот его словами Винни-Пух. Он говорил, нужно...
5: Подкрепиться.
3: Вот, отлично. Вот почти верно, первое слово там надо вспомнить.
5: Потому что нужно плотно подкрепиться.
3: Вот когда у нас есть завтрак, обед и ужин. Вот надо вот обязательно...
5: Пообедать.
3: Не-не-не. Слово было верное, до этого все в порядке. Надо просто еще одно вспомнить, потому что очень важно, он там конкретно формулировку говорил. Вот. Всему свое, как говорится. Вот, поэтому вот подкрепиться мы нашли. И первое слово...
5: Время подкрепиться?
4: Ну, почти.
3: Докрутите, главное... Докрутите. Это... Ну, вот слово-то...
5: Вовремя подкрепиться.
3: И это, наконец-то, верно! Вот это браво!
0: Утромены. Утро манят.
3: Легендарно. Все, дальше уже будет просто.
4: Дальше легче. Это было 10 тысяч.
3: Не верите? Смотрите. Следующий вопрос. Внимание. Как называется периметр круга?
4: Давай, школьник.
3: Тагир, погнали.
4: Учительница сейчас слушает, нет нас?
3: Периметр круга. Периметр круга.
5: Ну, площадь.
3: У него есть конкретное слово. Там, смотрите, производное там... Ну, слово «круг» в этом слове как бы присутствует. Это слово происходит из слова «круг».
6: Окружность.
3: Опа!
4: Опа!
3: Это вариант, Тагир?
4: Громче, я беру микрофон прямо говорю. Ну, да, 3, 2, 1, это?
6: Окружность.
3: Окружность. Тагир, ты не зря ходишь в школу, это абсолютно верный ответ.
0: Утромены утроманят.
3: Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Дорогие мои, у меня вопрос к вам. Вы когда-нибудь смотрели фильм «Гринч. Похититель Рождества»? На всякий случай 18+. Помните, там такой был?
4: Мультик, да, фильм был такой.
5: Зелененький такой, Джим
3: Керри. Да. Вот. Сейчас речь,
4: фильме,
3: по,
4: да.
3: речь пройдет по его, про этого персонажа. Вопрос следующий. Как звали собаку известного похитителя Рождества Гринча? Нам в России вот этот ответ, вот это слово, которое будет являться правильным ответом, которое в фильме является именем собаки, оно нам в России известно.
5: Да, я
3: давно... Я бы даже сказал, мы...
4: Много парней с таким именем, просто сокращенным.
3: Да. Мы не очень хотели почему-то, но мы к нему пришли. Вот такая вот подсказка есть. Алексей тут вспомнил резко, конечно.
4: Ну, он тут быстро прям...
5: Что-то, да, это надо было пересмотреть.
3: Ну, все фильмы не пересмотришь.
5: Ну, как можно было.
3: Вспоминать просто как.
5: Мультики вообще не смотришь, да?
3: Ну, 18+. Вот, правильно Тагир говорит. 17+.
5: То есть ты как бы себя по-моему... уже бесполезно спрашиваешь,
4: не, да? Не-не, да, по-моему, детский мультик.
3: Да, ну вообще они так, собака, разные
5: собака,
3: бывают.
5: Собака. Имя.
4: Там коротенькая такой, кличка коротенькая.
3: Да. Подсказка вот от меня была такая легкая.
5: Ну да, как зовут и сокращение. Что-то я совсем
3: мы
5: не в этом даже. Гринч-то я помню. Фильм как бы так вот смутно. А вот чтоб собака.
4: Вот Гринч из 4 букв. И собаку также из 4 букв. Да.
3: А это собака помогает хозяину. Вынуждена, наряжается оленем. У нее привязанный рог есть у этой бедной собаки там.
5: Персонаж как бы вспомнил, да. А вот как вот зовут его, даже пока не это.
6: Алекс, может, ну, если...
5: Рекс, может быть?
6: Нет.
5: 4 года.
6: Алекс.
5: Нет, Алекс.
3: Смешно. Один рог у собаки. Смешно. Фотографию видел. Ну что, дорогие мои, нужен нам некий ответ. Как звали пса? Пса. Вот товарища Гринча?
5: На собаке мы как раз и...
4: Гринча-пес.
5: Гринча-пес.
3: Собаки...
5: Что-то нет, не вспоминаю, нет.
3: Назовите на шару. вдруг попадете. Нам нужен ответ.
5: Кастрюлька? Нет.
6: Ну, Алекс пусть будет.
5: Нет, Рекс может быть.
3: Рекс или Алекс, надо что-то выбрать одно.
4: Была к нему. Была у нее собака, пока не пришли. Корейцы. Ну, гость, Гринч.
5: Ну, давайте 4 буквы. Рекс пускай будет.
3: Рекс.
5: Хотя имени же такого нету, да? Человеческого получается.
4: Человеческого нет.
3: То мы в любом случае принимаем на всякий случай. Мало ли, вдруг мы сейчас что-то. Внимание, давайте разбираться. Значит. Я не знаю, почему вы такую подсказку от меня пропустили, как будто бы. Я вам до этого говорил, что в России нам, вот этот правильный ответ, это слово в России нам известно. И мы сначала не очень хотели туда переходить, но все-таки мы туда перешли, говорил я вам, и подсказал, что это мужское имя.
4: Да, его сейчас, раньше оно было длинное, его сейчас сокращают.
3: Да, нет, ничего в голову вам не приходит. Если вам подскажу, что это был некий мессенджер.
5: А Макс?
3: Вот Макс был бы правильный ответ, да.
0: Утромены. Утроманят.
3: Так как ответ... У нас точнее, вопрос был на
4: Максимов,
3: тысячу.
4: Максимов же так называли, Максимов.
3: Ну, да. Так как это был вопрос на тысячу, то активно подсказывать вам уже мы не имели никакого права, но мы пытались как могли. Но ничего страшного. Очередная соточка у вас в кармане сегодня, с чем я вас и поздравляю. Так что, ну, видите, сама судьба вам так и говорит, что настало время прийти вам всей семьей, мощнейшей, большой командой, 100 рублей с подписями и печатями отправляются в руки к нашим сегодняшним победителям, к Салиму и Тагиру. Вот, Тагир, это не карман, деньги не тратит. Ладно, это все-таки что-то на память. Поэтому сейчас можете привет быстренько передать. Прошу вас.
5: Ну, привет всем, кто нас узнал, кто нас слышит, вряд ли, конечно. Но наши мамы слышат, так что ей большой привет. Вот. Всем, кто. Ты передай кому-то.
6: Всей Казани привет.
5: Вот. Да, Бим Радио, спасибо за приглашение.
3: Спасибо вам.
5: Осталось 97 раз, так что вот. Мы, если что,
3: с удовольствием
5: походим к вам.
3: Обязательно. Я говорю, вот вам надо всей семьей прийти. Я уверен, что десяточка будет заработана. Салиму Тагиру, кстати, огромное спасибо за Кучтанашки. Здесь и фотографию нам распечатали вот с Андреем Дмитриевым. Она у меня здесь на столе лежит. Там у нас с тобой, Фарид, целый килограмм 17 конфет примерно, по ощущению. За что гигантское огромное спасибо и низкий поклон. Вот, мы будем сегодня коллегам раздавать, как Гринч, как Дедушке Морозу сегодня будем ходить. Вам большое спасибо. Приходите еще.
5: Обязательно. Спасибо большое.
3: Всем слушателям напоминаем, что вы легко можете оставить заявку, прийти, ответить на вопрос, похихикать и заработать денег. Так что приходите, ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 2027 года дорожные камеры и иные системы фиксации смогут выявлять более 50 видов нарушений. В их числе использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие шлема, выключенные фары. Для распознавания части нарушений будет задействован искусственный интеллект. В Госдуме предложили предоставлять работающим россиянам до 2 оплачиваемых дней ежегодно для сопровождения родителей старше 70 лет на врачебные приемы. Чтобы не увеличивать нагрузку на работодателей, компенсировать выплаты планируется за счет социального фонда. А теперь от социальных инициатив к вечерним развлечениям. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер, рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Утромены сделают твое утро.
3: И вот у нас уже 8 часов и 4 минуты. Ну давай, у нас с тобой есть что рассказать, на самом деле, что давай. Сегодня дополнительно будет у нас происходить. Во-первых, у нас сегодня будет гигантское интервью, оно будет уже в 9 часов, там попозже, так сказать. Но будем говорить мы сегодня с заместителем директора по развитию молочного комбината «Елмай». Будем мы говорить о пользе молочных продуктов.
4: Будем улыбаться и говорить.
3: Тема, на самом деле, невероятно глубокая и интересная. Будем обязательно ждать. Так что, друзья мои, есть чем заняться. В этом часе будем с вами болтать, обсуждать, общаться. Посмотрим сейчас, что у нас вообще с новостями происходит. Потому что, друзья мои, есть что рассказать. У нас обилие тут новостей, если честно. И совсем скоро мы узнаем, сколько каждый шестой россиянин тратить на питомца, и тратят ли россияне больше на питомца, чем на себя. Вот так вот мы тему обозначим. И такое бывает,
4: ну, конечно,
3: если
4: синбернар у тебя живет, то придется больше.
3: А вот синбернар ли? Об этом узнаем после короткого перерыва. Так что всем еще раз доброе утро, мы продолжаем.
0: Реклама на Бим-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
14: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя.
7: Да.
6: Почему так происходит? Основные расходы: корм 600, лекарства 4900, ну так. А больше всего на животных уходит у айтишников почти 15 тысяч рублей в месяц. Вот такая вот новость интересная.
7: Да, ведь некоторые еще водят своих собак и кошек в груминг-салоны, вот эти, когда вот стригут, там, да. Все такое.
6: Ну, есть определенные породы, при которых ты просто не имеешь права. Да и в целом, конечно, желательно собаку там ходить на уход. Вы же сами не забывайте себя парикмахерскую водить, а собака почему-то такая...
7: Даже я немножко трачу, хотя у меня нет питомцев. Нет, коты ко мне приходят жить.
6: Да, парит повелитель котов, кстати, да.
7: Я реально, я же покупаю корм, у меня около двери лежит пачка корма, и все это подсыпал.
6: Если...
7: Есть мне любимый черный кот,
6: там в поселке на Фарид нападают собаки, просто из ниоткуда где-то больше 100 котят появится, и эти собак просто фарш пустят.
7: Жестко. Да, у меня есть там банда своя кошачья.
6: Имейте в виду. Со следующего года в России начнет работать единое школьное телевидение. Его запускают как элемент воспитательной работы с учащимися. На переменах и после уроков в школах будут показывать фильмы и ролики для учебы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сначала в тестовом режиме заработает в 15 регионах, после чего распространят на все школы России, заявляют нам. Была классная история, если вы наблюдали, наверное, за... Ну, давайте так. Если американские фильмы какие-то голливудские смотрели, то там у них есть история, когда у них есть радио школьное и есть школьное, иногда бывает даже телевидение. Но в основном радио, потому что это очень просто. Ты садишься, микрофон, колонки, там все есть, и музычку там можно ставить и так далее.
7: Последние... У нас, да, да, у нас КФУ есть свое телевидение, я знаю.
6: Да, ЮТВ или что-то такое.
7: Универ ТВ.
6: Универ ТВ, конечно. Да. Вот. Было бы прикольно. Вот мы, как БИМ-радио, обращаемся вообще к Минпросвещению, обращаемся к Министерству образования. Друзья мои, мы готовы посодействовать, чтобы в школах появились свои радиостанции. Мы возьмем под крыло просто молодых перспективных ребят, с ними сделаем школу. Вот представляете, у вас перемена, и какой-то классный, озорной мальчик или девочка в прямом эфире рассказывает о последних новостях, о школьных новостях. Это же интересно.
7: Ну, да.
6: В столовой появилась пицца. На нее сейчас скидка на 5 рублей. Бегите быстрее. И все, просто
7: орал, да, школьников, да, побежал. Да.
6: И так далее. И всякие такие интересности. Игры, да, розыгрыши. Да.
7: Тимур из 5-го Б подрался с Андреем из 5-го Б.
6: Типа того, да. Оба сейчас находятся на исправительных работах. Так что да, вот это вот. С удовольствием бы сделали, так что обращайтесь, пожалуйста. Было бы очень даже неплохо.
7: Рауф пишет, мы так делали в школе радио. Ничего себе.
6: Да, но это вот у вас, видимо, какая-то такая была школа, да, для таких блатных такие, нет, нормально. Нам слушатель пишет, мой питомец, возвращаясь к предыдущей теме, мой питомец сожрал недавно 130 тысяч рублей, а КПП 13 тысяч, новый глушитель, сейчас еще адаптацию КПП делать нужно, жрет как не в себя. Вот, но это вы...
7: Ну,
6: это
7: такой четырехколесный питомец.
6: Да, это такое, конечно, явление абсолютно. Но вы же его, да как вы? А вы представьте себе, вот если бы у вас была кошка, и на ней, у нее бы был свой транспорт, вы бы эти 130 тысяч... вкинули бы в то, что кошка бы ездила с удовольствием, а не выйдет на машине своей и так далее.
7: Подходит кошка, говорит, слушай, моя маленькая BMW состарилась уже, надо новую купить.
6: Да, конечно. Идея со школьным радио вообще крутая, я считаю, пишет господин НЛ. Да, конечно, ерунду не предлагают, как говорится. Поэтому, да, держаться, держаться, держаться.
7: Но, говорит, главный редактор нужен в лице зауч.
6: А, без, конечно. А без этого как? Мы делали, говорит, в школе радио с DJ Bubble Gum, это мой одноклассник, пишет Роуф.
7: О, ничего себе.
6: У нас их два, кстати.
7: Который из них, кстати, да. Булат или это?
6: Артур.
7: Да.
6: Пиши обязательно. Сходили к директору, предложили, он сказал, окей.
7: Булат,
6: с который. Булатом, да, большой привет. Всем Баблгамам передаем большой привет.
7: Да, Бубльгумам. Это ж Бубльгум.
6: Так что, да, крутая идея абсолютно. Мы просто знаем, как это делать, знаем, ну, необходимые программы. Вот так, представляете, вот ваш ребенок пошел в школу, да, и он там, например, на перемене забегает в специальный кабинет, садится, говорит, всем доброе утро, меня зовут так-то так, добро пожаловать сегодня в школу. Ну, есть
7: технический момент, то есть какая, какой, на какой волне вещает частота?
6: Нет, у них там нет или никаких как, волны, потому что у тебя в школе есть так или иначе...
7: Просто репродукторы?
6: То есть, да,
7: обычно, да.
6: Многих есть, можно оттуда
7: спокойно. Ну, тогда это не совсем радио, конечно, получается. Но
6: это школьное радио так и строится.
7: Ну, наверное.
6: Изначально так и строят. Это не вещание куда-то внаружи, это вещание внутри школы.
7: В моем детстве там через эти репродукторы звучал гимн СССР.
6: Вот, видишь.
7: А потом был «Начинаем утреннюю зарядку».
6: Тоже неплохо вполне себе. Все это можно, все это воплощаем, ребята, мы готовы. Мы сами, готовы так вот по школам ездить, радиошкольникам.
7: А чего нет-то, ну.
6: Да, мероприятия объявлять вам интересные и так далее. Короче говоря, мы во всеоружии. Я вообще с удовольствием, мне этого в детстве крайне не хватало. Надеюсь, сейчас может быть что-то. Может быть, вдруг есть в каких-то у нас школах тоже такое радио? Пишите нам обязательно.
8: Утромены сделают твое утро.
9: Если хочешь танцевать,

0: Утромены сделают твое утро.
1: Во-первых, у нас тут из новостей-то, смотрите,
2: какая?
1: Казанцы жалуются и пишут о том, что не работают, значит, терминалы в метро Казанском, Наш слушатель, кроме этого, еще докидывает. Говорит, смотрите, только что на Тихомирного напротив театра кукол в сторону центра, левый ряд, хорошо догнали друг друга, собирается пробка. Антону спасибо огромное. По поводу радио в школах тоже пишут, в 2002 году уже тогда были на переменах школьных радио, господин Ромарио пишет, как бы ничего себе. Ну а по поводу домашних животных...
2: О, вот а Игорь там вообще, да.
1: Ну-ка, что пишет?
2: Доброе утречко, говорит, ротвейлер, две мопсихи, мопсы, 5 кошек. На хавчик 20 тысяч в месяц.
1: О-о-о.
2: Обработка клещей 5 тысяч в месяц. Спа-салон для собак раз в 2 месяца 10 тысяч. Но я сейчас...
1: А это самое главное. Самое главное, это да. Круто. Ромарио, господин, который в 2002 году уже радио был на переменах, пишет, хотел быть диджеем, был тогда в 9 классе, но учитель по физике не стал меня обучать на пульте из-за того, что он думал, что я не пойду в 10 класс. Но я пошел, но диджеем в итоге не стал. Ну, так вот, обидно, да?
2: Вот один из одного учителя, да, получается?
1: Да, просто. Обидно, вот когда в тебя не верят вообще, у тебя и самого руки опускаются, ты говоришь, ай, ладно тогда, ничего мне от вас не надо.
2: Не говори.
1: И вот это все.
2: А был бы диджей Ромарио.
1: Да, сейчас бы с нами. Хотя, на самом деле, можешь хоть и сейчас стать
2: диджеем.
1: Можешь
2: попробовать.
1: Да, приходи обязательно. Кстати, Бимрадио ищет голоса, насколько я слышал. Есть такая история? Нет? Ну, в общем, смотрите, если вдруг у вас есть большое желание, если вдруг вы понимаете, что у вас есть опыт, если вы знаете, что вы потянете, если вы знаете, что вы большой молодец, возможно, у вас уже записано демо, присылайте обязательно. Номер телефончика же знаете, плюс 792-724-2128. Просто присылайте как заявку, прикрепляйте все свои данные, присылайте и так далее, если нас слышат. Вот. Это зачастую бывает не только профессиональные радиоведущие, к которым мы можем обращаться, но и просто иногда бывают вот так вот люди такого склада, что они еще сами не подозревают, но они для радиоэфира идеально созданы. Так что, дамы и господа, мы вас ждем на самом деле. Вы всегда в поиске классных голосов, интересных
2: и
1: так далее. Вот. А что у нас меняется с 1 октября в жизни россиян? Какие изменения? Ну, начнем мы, пожалуй, с...
2: Коммуналки, которая почти на 20% подорожает.
1: Тип того, да. Тут уже была история о том, что жаловались коммунальщики, о том, что это действительно есть такая история, о том, что коммунальные услуги же, они сдерживали очень сильно.
2: Ну,
1: и
2: да.
1: Все, что сейчас происходит, это по факту просто коммунальные услуги догоняют инфляцию. Все. Хотя при этом, при всем, коммунальщики говорят, там была сумма фигурировала, говорили, что коммунальщики недополучают, ну, то есть они даже на развитие сетей не могут деньги потратить, потому что недополучают там что-то типа 1,7 триллионов рублей, что ли, они недополучают. И, соответственно, у некоторых, у кого в Казань-то у нас с некоторыми видами, так сказать, износ огромный, там 60-70%. У некоторых этот износ, например, там водяных систем, да, ХВС, ГВС, доходит 90% в некотором регионе. То есть, по факту, да, не работает, можно сказать, и так далее. Вот они так вот пытаются хоть как-то донести. Ну, а у нас... Вот очередное повышение, что уж тогда, друзья мои. Но это еще не все. Давайте посмотрим. Билеты в плацкарт и общий вагон, а также провоз багажа подорожает на 9,2%. Ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей и региона. Мало того, там еще была какая-то информация о том, что можно уже... как-то сделать ее сразу 6%, вот, но для этого надо что-то, какие-то условия, которые я, к сожалению, не помню, вот так вот наобум, может, нам кто-нибудь вспомнит, напишет и так далее.
2: Но, вот как раз про тариф, то, что я говорил, как раз, знаешь, сколько, на 18,2% подорожает. Холодная вода подорожает на 20%, электричество почти
1: как
2: на 18%.
1: Как ты с ипотеки перешел? Предупреждай хоть, мы тут с людьми же пытаемся какую-то логику выстраивать.
2: Так, ты вернулся... Просто мы говорили же про это, вот недавно, только-только.
1: Ты вернулся, да.
2: Ну, я к тому, что тут конкретные цифры вот я нашел. Отопление 16%, короче, ну, тоже.
1: Это где?
2: В Казани.
1: А, это конкретно.
2: Конкретно Казань, с 1 октября, с сегодняшнего дня.
1: Вот будем сейчас наблюдать, конечно. Я чувствую, платежка будет очень интересная.
2: Да, вот, об этом-то речь.
1: Вот, ну ладно. Значит, посмотрим, что еще. Через СБП можно будет внести наличные в банкомат одного банка и сразу зачислить их на свой счет в другом, но не более 25 тысяч рублей за раз. Ну, например, если тебе срочно надо что-то сделать, можно. Дальше. Региональные власти получат право сами устанавливать границы зон у школ, где запрещена продажа табака и вейпов. То есть они могут сказать, в пределах 10 километров от школы. Ну-то нет, конечно.
2: Ну, так не
1: километра реально. Точно, да. Наверное, могут сказать, что
2: не, ну, так, ну так тоже, представь, ну, был же закон один, условно. То есть, ну, магазин, допустим, не нарушает, стоит давно уже, там, да, 10 потом... лет. А приходит такой, нет, а теперь километр. Нет, и что, и человек должен все сносить, убирать?
1: Не, зачем, просто перестает продавать табак и вейпы. Все.
2: Так он, и так дети не продают, по сути-то.
1: Новый закон вышел у тебя. Ты его обязан исполнять, да. Так или иначе.
2: Ну да, классно.
1: МФО запретят выдавать. Ну зато у детей нет доступа. Но я не думаю, что это какой-то будет даже километр. Это буквально достаточно сделать, наверное, на расстоянии 500 метров, чтобы просто, ну, не успевали добегать за перемену.
2: Был же сколько
1: и
2: там.
1: И так далее. МФО запретят выдавать третий заем с полной стоимостью выше 200% годовых, если у клиента есть уже два непогашенных займа с такой же ставкой. Тут вот хоть немножечко обезопасились, видимо, с точки зрения того, что люди иногда набирают кредит, поэтому есть в этом свои интересности. Вот. Так, окей. У нас, значит, люди здесь прислали огромное количество. Ничего себе, у них тут и фотографии, и домашние животные, и так далее.
2: О, нифига.
1: Некоторые уже подают заявки на Бибрадио, что тоже, так, конечно, интересно. Вот. А у нас с 1 октября еще не только это меняется, пока есть время, чуть-чуть. У нас, значит, с 1 октября будет регулироваться работа маркетплейсов, сервисов доставки такси и других цифровых платформ. То есть они теперь заранее уведомляют партнеров об изменении условий, а в карточках товаров необходимые сведения размещать. Продавцы, сертификат, лицензия, маркировка. То есть, чтобы ты все нормально мог все это дело покупать. Для самозанятых введут новые правила.
2: Так.
1: Вот. Теперь вводится ограничение на систематическую работу самозанятых с одним заказчиком через онлайн-платформу. Например, работа от 60 часов в месяц в течение полугода. Это к тому, что некоторые переводят работников на систему самозанятых.
2: Это
1: просто схему закрывают, которая раньше существовала. Ну, семейная ипотека, мы с вами об этом неоднократно уже говорили.
2: Не, ну так, мне тоже так интересно, да, если человек реально регулярно для какой-то компании выполняет что-то, ну, самозанятое. Не знаю.
1: Это не для них.
2: Печет пироги.
1: Это не для них. Есть работодатели, не совсем, так сказать, законопослушный, который весь коллектив переводит в режим самозанятый, потому что так просто экономично, дешевле их оплачивать.
2: Там меньше процент, да, вот, не надо числить.
1: Это хитрость, на которую они идут. Но система самозанятости не для них была присуждена, поэтому чуть меняется правило. Говорю же, схема закрывает, просто закрывает схему. Наличные вносить через банкомат. Сказали, все сказали. Военные пенсии увеличивают на 4%. ФНС начнет передавать МВД данные о доходах иностранцев, чтобы вообще следить, что и так далее будет. Стоматологов обяжут обезболивать потенциально болезненные процедуры. Порядок оказания медпомощи взрослым в стоматических заболеваниях изменилось. Теперь обязаны проводиться анестезии. И изменится правило, устанавливающее это. Сейчас единый федеральный радиус 100 метров от учебных заведений.
2: Да, вот я как раз тоже нашел. Сейчас 100, а потом с 1 октября меняется.
1: Ну и там сколько-то. Ну просто иногда, я думаю, что там таких огромных цифр не будет почему-то. Мне кажется, что там будет чуть-чуть. 300 метров, 500 метров.
2: То есть получится, что в еду, может получиться так, что в одном городе магазин может быть в запретной зоне, а в другом уже нет.
1: Легко вообще.
2: Это как лошадиные силы вот эти, у нас же так же. Могут поднимать, могут уменьшать до 10 раз.
1: Да, могут. У тебя вопросы какие-то есть к этому? Конечно, могут, это же закон.
2: Нет, я понимаю, просто он должен быть один, все, на всю страну. Что за, блин, этот...
1: Зачем?
2: Ну, а так, ну, да, зачем?
1: Нет, ну я просто тебя спрашиваю, зачем? Вот смотри, у тебя где-то очень плотная застройка, там 100 метров, а где-то у тебя там от ближайшей школы там нет, далеко-далеко нет, например. И каждый сам устанавливает. Это просто дает больше полномочий здесь местным властям.
2: Нет, я про лошадиные силы.
1: Господи, я не понимаю, о чем. В общем, ребят, изменения вступают, поэтому будьте осторожны, внимательны и всегда следите за тем, что происходит. Следи за собой, будь осторожен.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
4: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Заправляешься на АЗС «Иликом». Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Но расскажите, Фарид Афанасьев, только быстренько, потому что мы уже разговаривали об этом.
2: Ну а что, плюс 8, друзья, сегодня будет холодно, максимум до 13, завтра еще холоднее. И так по республике практически везде. То есть погода такая у нас по республике одинаковая. Что на Бирже Челнах, что в Елабуге. Вот везде одинаково.
1: Напомню о том, что в субботу снег с дождем аж показывает. Плюс 4 днем и плюс 2 ночью, плюс 1 ночью и воскресенье. Короче, ближайшие 3-4 дня, вот максимум, в пятницу 7, воскресенье 8 и понедельник 8. Суббота специально снег, да. Потому что там всего лишь 4 градуса. Одевайтесь максимально тепло. Но я, кстати, очень меня интересует теперь. Отопление-то не будет работать? То есть вот мы еще в квартирах там нет-нет вообще околеем с вами. Не
2: у
1: знаю,
2: кого
1: город,
2: как?
1: Всего. Далее, значит, со вторника начиная плюс 13 днем возвращается такая октябрьская погода, там начинаются дожди, облачности, ночью уже плюс 6, плюс 10 максимум и так далее. В общем, погодка такая обещает,
2: да,
1: быть.
2: Ребят, все равно осень пришла, что ж.
1: Осень пришла. Вот тут есть такая вкладочка интересная, называется «Каким будет октябрь?». Вот, я на нее нажал, он сейчас зачем-то готовит ответ мне полчаса, поэтому мы дожидаться его не будем. Как только придет, я вам обязательно расскажу. Ну, а пока немножечко сообщений почитаем от наших слушателей.
2: Да.
1: Погнали.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Нету опыта, нету демо, но желание дико. Берите меня полностью. Ханбатик хочет у нас попасть в эфир. Мы тебе только рады. Приходи,
2: Ханбатик.
1: Приходи, номер знаешь, все знаешь, пиши.
2: Адрес тоже.
1: И так далее. В общем, это, короче говоря, интересность. Вот.
2: Булат говорит, всех в села, говорит, на загородную недвижимость 6% слышал. Это что-то было раньше, сельская такая была ипотека.
1: Да.
2: Ну, по-моему, только ее уже сейчас нету. Или есть, да, посмотри, кстати.
1: Повышение норматива школьников напишет. Раньше за сигаретами 100-метровку надо было бегать, теперь 500. Пишет в целом. Да, ну и время, конечно, которое будет, ну, типа, меньше возможностей где-то в ближайшем времени где-то рядом с купить с учебным учреждением. Но это даже не в сигаретах, это дело, конечно, больше в вейпах, конечно. Я жду, когда его полностью запретят.
2: Ну, вообще просто запрети, да, и все.
1: Потому что, да, потому что это очень сильно вредит здоровью, отвратительно абсолютно. History. Так, смотрим. Согласно нормам ОМС, запись к участковому терапевту или педиатру обязана оформить не позднее, чем через 24 часа после обращения. Такой же 24-часовой срок установлен для лабораторных анализов, рентгена, маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. А на КТ, МРТ и ангиографию запись могут назначить в течение 14 рабочих дней. Вот такая вот история.
2: Прикольно. Меня вот как раз через госслужбу пригласили на, ну, ежегодную диспансеризацию.
1: Отлично. Обязательно сходи. Вот тебе расскажут много чего интересного. Еще анализов тебе назначат дополнительно.
2: Да,
1: это,
2: да,
1: приятно.
2: Могут.
1: Особенно можно записаться куда-нибудь, знаешь, вот, где есть в поликлинике все, типа МРТ-КТ там и так далее, и так далее. Ну и ходить, говорить. А ну-ка быстро назначайте мне. Быстро. Все мне назначайте. Все хочу. Все болит. Все болит, проверяется срочно. Далее.
2: Да.
1: Значит, BMW показала новое поколение третьей серии.
2: Да, я посмотрел.
1: Выглядит отвратительно. Мое личное мнение. BMW что с дизайном случилось? Мне абсолютно не нравятся все последние модели, которые у них выходят. Просто вот раньше было потрясающе, сейчас уже нет.
2: Просто все дизайнеры из BMW ушли в Китай.
1: Ну, вполне возможно, да, почему бы и нет. Но они там, видимо, что-то хотят поменять, наверное, не знаю. Аминская магистраль стоит жестко, говорит, в сторону центра. Сейчас все это описывают, да. Вот мы сейчас на всякий случай заглянем, посмотрим, что вообще там происходит. Вот, в Казани по-прежнему нет, было 6, стало 5 баллов. Вот, ну и да, действительно, Аметьевская магистраль, и чтобы вы понимали, стоит буквально от проспекта Победы. Вот чуть-чуть проезжаете,
2: да,
1: там желто-красное. Вот, и обходные пути тоже уже начинают желтеть, краснеть, потому что там произошло у нас ДТП перед проспектом Универсиады в среднем ряду, и поэтому это очень сильно сдержит. Левый, средний и правый ряды. Тут есть отметочка, будьте внимательны, пожалуйста, и объезжайте. Объезжайте по навигатору, сейчас стройте маршрут, он вас проведет, я думаю. Вот
2: там и Антон пишет, он про проспект Универсиады в сторону центра. Выезжая Вишневск. Ну, то, что говорили, еще ДТП и левый ряд догнали друг друга. Пожалуйста.
1: Так, что-то прям... там тут, да, 6% у тех, кто троих ради «Доброе утро» нам пишет. Это вот мы, собственно, продолжаем разговор про, так сказать, ипотеку, которая у нас совсем скоро, так сказать, станет... доступный.
2: Жизнь стала веселее.
1: Да. Ну, тут пишут, что 6% у нас на загородную недвижимость. Так что, похоже, все скоро будем переезжать, я так понимаю, какие-то загороды. Вот. А так, ну, где у нас загород? Все, что за пределами Казани получается.
2: Ну,
1: высокая,
2: да,
1: гора, сухая река.
2: Ну, вот и моя деревня тоже село считается. Тоже.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Да. Есть, оказывается, куда двигаться. Ты смотри-ка, что. Неплохо на самом-то деле. Ну, ладно. Я бы где-нибудь в таких местах пожил бы, если
2: так
1: честно.
2: Так давай, давай. Сед будешь?
1: Ты так говоришь, как будто это по щелчку пальцев. Ты так говоришь, как будто меня только это и сдерживает, чтобы твоего одобрения только не хватает. Тут на самом деле чуть-чуть сложнее. Так, что-то Парнагорный пишет. Вот.
2: Просто видишь, основные условия какие в 2026 году? Максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей. Для супругов, которые оформляют два отдельных кредита, это может быть 12 миллионов. Ну, сам понимаешь, на 6 миллионов ты недвижку загородную не купишь.
1: Ну, если только у тебя... Ну, смотри, если у тебя уже есть жилье, это отличная возможность расшириться.
2: Да, первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья.
1: А, я вспомнил. Там, по-моему, 6% дают при любом количестве детей, если вы сразу 50% ипотеки гасите.
2: Тут, ну, то есть такое,
1: да. А на расширение там как раз, по-моему... Да, также там такая, по-моему, новость была. Просто ее найти не могу, но как будто что-то такое было. Если у вас уже есть квартира, многие, потому что вот недавно только был у своих родственников, взяли квартиру, успели взять за 5 миллионов, считая, что это невероятно дорого. Сейчас эта квартира стоит 15.
2: Прикинь.
1: Как бы ничего себе, да? Теперь можно, не знаю, еще докинуть и еще взять там, еще какую-то невероятную квартиру. Еще шире, еще больше, еще интереснее. Вот, и так далее. Далее, Рауф нам подсказывает, что сельская ипотека 5% действует для работников села. Ты должен там работать, в колхозе или в школе сельской. Смотри, значит, Фарид, я предлагаю нам схему. Значит,
2: давай.
1: Юридический адрес БИМ-радио. Мы переносим высокую гору.
2: Ну,
1: недалеко от
2: Дербышек.
1: Да. Ну, в ту сторону.
2: Пусть будет там туда.
1: Или в Кабанах недалеко.
2: Да?
1: Ну,
2: да,
1: там рядом аэропорт, это помехи, поэтому... Или, наконец-то, Верхний Услон. Как мы и мечтали всегда, чтобы с горы наблюдать за Казанью и рассказывать.
2: Мы будем первый сельский радио.
1: Прикиньте, и все, и мы сельский работник. А значит, мы можем взять сельскую ипотеку.
2: Под 5%.
1: Мне это очень нравится. Очень хочется.
2: Пойдем к руководству.
1: Все, мы пока дойдем до руководства, не расходитесь, ладно?
3: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Здравствуйте.
2: Как будто есть, точнее.
1: Да, есть такое ощущение, что как будто сейчас у нас будет интервью. Но нет, давайте вернемся к нашим классикам. Во,
2: вот, чуть
1: это,
2: позже
1: вот, да, вот это у нас про. Да, кстати, интервью будет у нас сегодня. Мы будем сегодня по пользе молочных продуктов говорить. Это все будет где-то в районе 9 часов. Осиново Радужный тоже Зеленодольский район, кстати говоря. Вот можно туда переехать вообще. Ну. И все, и катаешься каждое утро там скайпом вообще по трассе. Бах, поехал. Эх, красота-то какая невероятная.
2: Слушай, так. А мы можем с тобой, знаешь, Альберт, строится, вот, допустим, наш Кабанах, допустим, наш ДК.
1: Опа!
2: Да, и ты сельский же уже будешь работник же.
1: Да. На секундочку. Кстати, вы не поверите, на меня
2: тем более, у тебя есть опыт работы с ДК.
1: Ну, я не ДК. ДК — это объект, я сейчас объясню, почему. Просто ДК — это объект культуры, да, но я работал в молодежке. Это просто для тех, кто не в теме, это, ну, непонятная история абсолютно. Но так как я там работал, вот, я был директором молодежного центра.
2: Ну, по сути...
1: В Юдино Юлдаш слыхали?
2: Ну, здравствуйте. Принцип работы, Альберт, такой же примерно.
1: Абсолютно, да. Ну, в ДК... Поинтереснее. Но смотрите, но в целом это действительно... И, кстати,
2: ну, пойдем тема... к моему другу, он ДК Сайдаш возглавляет, опытом поделится.
1: Все, тема интересная, потому что я тебе еще что хочу сказать. То, что недавно на меня выходил человек, который... Короче, мне говорят: Альберт, а не хочешь к нам на завод устроиться?
2: О.
1: Я говорю: чего? Он говорит: нам нужны артисты на завод. Ты у нас как бы будешь числиться, будешь нам вести мероприятия, но надо петь, это обязательно. Я говорю,
2: а ну, вот ты тут, вроде поешь же, нормально.
1: А вот тут пробаш. Нет, там такие песни, там, извините, пожалуйста, там голосину,
2: да?
1: Надо.
2: И Ленин такой молодой.
1: Просто не эти? Кто вдруг не в курсе, я последний раз вокалом занимался, наверное, ну, не знаю, или когда мне было лет 8, ну, 9, 2. То есть я профессиональный, не занимался никогда. Абсолютно.
2: А может, им и не надо особо профессионально-то?
1: Вот, надо. Вот там надо профессионально, потому что там, ну, руководство все дела. Но
2: ну, ладно, и тебе в помощь.
1: Вот, и так далее. Ну, я сказал, что, извините, я за качество, я за свои слова и имя отвечаю, поэтому за качество, и поэтому отказался. Вот, нам пишут: ребята, стройте дом, в доме ты живешь, в квартире ты ночуешь. Но если подживешь, вы говорите о том, что это когда надо срочно косить траву. Если что-то у тебя случилось с котлом зимой ночью, то ты с этим остаешься один на один. И на Авито пытаешься найти мастера, который тебе быстро это что-то починит.
2: Нет, зачем? Сейчас очень делают себе, Альберт, очень хитро. У меня друг так же стоит. То есть, условно, у тебя два котла висит. Один газовый, другой электрический. То есть, это всегда запасной вариант. Если вдруг у тебя газовый что-то там, ну, газ отключишь. У тебя включается этот, у тебя электричество, ну, у тебя есть тепло.
1: Ну, тут у тебя система уже современная, конечно.
2: Нет, у меня нет этого. Я вот хочу это сделать.
1: Обязательно
2: у меня
1: надо.
2: Котель не позволяет, к сожалению. Вот это я бы сделал. Вот у него друг, он построил себе, он принес раз два котла. И, то есть он, у него всегда подстраховка.
1: Два котла, две светлых повести.
2: Я вот сейчас хочу начать с чего? Я хочу подстраховаться и генератор бензина.
1: Обязательно, и, обязательно.
2: Поставить с автоматикой, если вдруг отключать. Вот самая беда в частных домах, когда тебе электричество, бац, отключилось. И у тебя, если у тебя скважина, воды нет.
1: Нет.
2: Света нет, котел отрубается. И ты такой вообще...
1: Насос, который гонит горячую воду в трубы тебе по дому.
2: То есть там нет, котла нет, у тебя какая-то горячая вода. Котел-то не включается, все останавливается.
1: Да, это весело, конечно.
2: И поэтому надо, чтобы был генератор раз завелся, и ты хотя бы это время переждал.
1: Не забывайте об этом, да. Ну, просто специфика есть. В частном доме за все отвечаешь конкретно ты. Тебе за это все продумывать, тебе это все надо делать. Потому что больше никого там нет. За городом только поверхностно дешевле, нам пишет Артур. По итогу, например, такси 1500 получается, и жить получается дороже. Ну, как будто если ты переезжаешь за город, и у тебя есть семья...
2: Не, без машины там...
1: Без двух, я бы даже сказал.
2: Я сейчас плохо себе представляю. Я бы, как если бы не был бы машин, я бы с ума сошел. У нас, да, там нормально, такси выходит в одну сторону, знаешь.
1: Конечно.
2: Да, у нас есть, конечно, автобус. Есть, конечно, автобус.
1: Ильдус пишет: генератор? Ильдус, который продает генератор, спрашивает тебя: генератор, что ли?
2: Да.
1: Генератор, что ли, нужен?
2: Я просто был недавно, Ильдус как раз.
1: Это
2: что, я у Ильдуса купил прекрасную газонокосилку бензиновую, наконец-то.
1: Если кто не...
2: Слушай, какой кайф, у меня была электрическая, которую я там мучился, с проводами бегал. И это просто сама. Ты еще сама едет, прикинь.
1: Если кто не в курсе, насколько близко мы общаемся иногда с нашими слушателями, вообще с удовольствием.
2: Не говорите.
1: Потому что вы у нас вообще классно, обожаем вас очень сильно. Так что да, ну вот, давай тогда слушателям зададим вопрос. И вот на сегодняшний день ваше мнение конкретно каждого из вас интересует. Если бы была возможность выбрать квартиру или дом,

0: квартиру или любой дом? Вот вы что бы выбрали? То есть загородный, ну или просто вот частный дом вы выбрали или квартиру? Вот напиши мне, просто интересно.
1: Я вот как житель частного дома, вот как некоторые говорят, все, устал, фу, это дом. Я вот нет, я вот сразу говорю, нет, только дом.
0: Вот, у Фарид такое мнение, какое мнение у вас, нас тоже
1: я
0: интересно.
1: Хотел бы еще иметь квартиру в Казани, чтобы была просто, вот, ну вот иногда не уезжать за город, там еще что-то.
0: Солидарного или нет, пишите, я свое мнение тоже после перерыва расскажу.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Глобус.

0: Одессе.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Я тут немножко забыл, как пультом работать.
3: Не ту кнопку нажал, что ли?
2: Каждый из нас иногда нажимает не ту кнопку. Да, Дмитрий Анатольевич, смотрите. Смотрите, 5 баллов, движение плотное. Много ДТП у нас случилось. Много ДТП.
3: Непорядок.
2: Магистраль перед проспектом Универсиады. Все еще сдерживает проспект Универсиады, не доезжая Вишневского. Опять ДТП там, значит. Потом в районе Акиата ДТП. Это еще проспект Универсиады Тихомирного там. Это все туда. Там, конечно, что-то сегодня по ДТП выразили. Ершова что случилось-то? Ни одной отметки, ничего нет. Просто все стоит красно-бордово, начинаешь с Советской площади. Вы что-то говорили-то?
3: Не.
2: Давай смотреть. Ершова от Советской площади до Вишневского 30 минут. Патрисия Лумумба от Камалеева до Гвардейской 22. Гвардейская от Макаренко до Ершова 18 минут. Сахарова Кутуя от Камалеева до Гвардейской 16 минут. Танковая от Карбышева до Универсиады 14 минут. Кировский дамбо-центр 7 баллов.
3: Ай-яй.
2: А вы что так распоясались-то? Я...
3: Не выходил тогда со нас, давно на улице просто?
2: Я действительно что-то надо взять сейчас. Я сейчас буду жестко пробки разгонять. ДТП еще у нас на Мамадышском тракте перед подъемом, вот на проспект Победы. Тоже имеется затруднение. Да, распоясались вы. Не знал я, что за вами вот так надо приглядывать. Ладно, смотрите. Смотрите, я терпеть это не буду. Я сейчас выйду на улицу. Через час вернусь, и 3 балла будет. Если не будет, то не будет мне ананас-ананасыщем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Ага. Значит, ананас-ананасыщ поздравляет с Днем пожилых людей. Слышь, ананас-ананасыщ, тебе это... Ушел уже, ушел. Но он быстро, он что-то очень злой ушел. Вы зря, он там, по-моему, за кнутом пошел. Теперь вы будете...
3: И за велосипедом своим.
2: Да. Значит, на площади Свободы перекрытие. Может, поэтому пробки, Владимир пишет. Да, кстати, да, вполне себе возможно. Вот, так что имейте в виду, друзья.
3: Про дома и квартиры.
2: Секунду, стоим в сторону Адельки, нам пишет слушатель. Если что-то пропустили, обязательно напишите. А мы, да, действительно возвращаемся к домам. Фарид, пожалуйста.
3: Вот Гузаль Джураева пишет, квартира за городом. Что там, в чем кайф, квартира за городом.
2: Да, интересно. Да тебе уже пишут, что решат вопрос с котлом, если
3: да,
2: надо.
3: Я уже понял, да.
2: Елена пишет, только дом. 6 лет назад переехали. Приезжаем к родителям в трешку, стен давит. Ну вы этот... Что-то надо с УК разговаривать, стены не должны вам давить. Что-то не
3: квартира и дача, Антон говорит.
2: Да, конечно.
3: Что, да?
2: Вот Ренат спрашивал, что там на Ершова, пока непонятно. Просто стоит. Живу в своем доме второй год, кайф. Всегда есть чем заняться. Там, тут что-то сделать. Но это того стоит. Главное, чтобы снегопада в этом году не было, как в прошлом. Лопату не отпускал из рук.
3: Да уж.
2: Вот пока есть возможность, кстати говоря, многие распродают технику, там, снегоочистители и так далее. Я без снегоочистителя вообще прошлые года даже не представляю снежные, как вообще люди обходились, чистили
3: лопаты.
2: Вот я
3: еще раз вот спасибо льду, с которым я продал тогда снегоотбрасыватель. Я до сих пор работаю с ним. Да, даже, наверное, буду в этом году с льдусом по трейдеру менять его.
2: Пока не на пенсии, только квартира, Дамир нам пишет, поэтому. Я мечтаю о своем доме за городом, пишет Юлевна, но там нужны мужские руки, а такого не имеем. Остается вариант жить в квартире в городе. А что там, не обязательно мужские руки иметь там?
3: Ну, смотри, вот, кстати, Богдамир, вот он то, что написал, что только на пенсии, только как бы условно. Пока, говорит, не на пенсии, только квартира. Ну, смотри, а так на пенсии, наоборот, ты уже старый. Тебе не захочется в этот снегат брасителем бегать. Наоборот, по старости, ну, все это сложнее. Ты же, ну, старше стал, уже тяжелее тебе по физическому труду-то.
2: Зато смотрите, вот вы копите, вы делаете дорожки, например, а они обогреваемые.
3: О,
2: снег чистить.
3: Это что-то на богатом, но это вещь классная.
2: Ну, можно ее сделать, можно накопить уже. Ну, типа, участочек, потом это, и потихонечку.
3: Там нужен второй котел, да, там идет, такая, там тоже идет, собственно.
2: Конечно.
3: Трубка с фреоном, с этим, как он, с фреоном, говорю, с антифризом.
2: Вот это все,
3: с антифризом, да.
2: Да, там, например, уже дрова не надо таскать, у тебя есть газовые котлы, парочка штук уже висит, как вы с вами. Фаридом обговорили на всякий случай,
3: ну,
2: генераторы
3: вещь,
2: и
3: вот
2: так далее.
3: Обогреваемая штука — это вещь.
2: Классно, классно.
3: Я знаю, такой. Вот один у нас здесь торговый центр, и там переделали, там как раз вокруг сделали, под брусчаткой сделали, и все.
2: И нет вопросов.
3: Зимой везде снег, все валит, а да, просто брусчатка сухая.
2: Артам Монстр пишет: возможность была, я выбрал дом. 4 года уже, наверное. Ни разу ни нотки сожаления не было. Живу на высокой горе в Монте-Альто. Зимой снег, лопат, все дела, куча всякого ремонт, который делаю сам. Ну, кайфую от этого, хотя ленюсь немного в последнее время, но все же делаю. Если все сам делаешь, то жизнь недорогая в частном доме. К примеру, 2 раза менял капсулу насоса в котле, 1 раз теплообменник, 1500 капсул, 2000 теплообменник, 0 рублей работа, 20-30 минут. Если же нанимал кого-то, то стоило бы плюс там 5-6 тысяч. Минимум сверху каждой процедуре. Если еще и найдешь, так недорого. Вот пишет. Но.
3: Вот об этом речь.
2: Вот нам Антон пишет: свой дом — это кайф, но кого с дивана не поднимешь, это уже не вариант. Свой дом любит руки. Ну, там, точнее, там просто в своем доме надо понимать, что это как с квартиры не получится. Вы, типа, в квартире ремонт сделали, в квартире там робот-пылесос ходит, вы там что-то убираетесь, окна моете, и все, и дома лежите, вам комфортабельно. В подъезде убирают, двор убирают, дом так не получится. Дома...
3: Да, да, и коммуналка 1000, вон кого тут в центре меня знакомых, и коммуналка 30 тысяч.
2: Да, ну в центре такие непростые знакомые.
3: А у некоторых 60, я видел,
2: думаю,
3: тоже.
2: Я думаю, деньги есть. Только квартира, пишет нам Алина. Значит, был опыт жизни в частном доме, причем опыт был, когда мне было лет 10. Там было всяко: убирать снег, трубы замерзли, прорвало, надо заменить, крыша протекла, надо ремонтировать, еще были животные во дворе, главное — убирать этот дом. Ну, дома сейчас. Вот сильный опыт изменился, Алина, на самом деле.
3: Да,
2: сильно. Все по-другому. Все заранее продумываешь, все заранее делаешь, заранее все строишь.
3: Вот, даже вот с газоном, ребят, вот мне, пожалуйста, у меня вот друга в набережных Челнах, у него робот, газон и косильщик. Он вообще газон не трогает. То есть он сам выезжает, срезает каждый день, он и настает на зарядку.
2: Невероятно.
3: Все, всегда все вычищено. Автоматом включается автополив. То есть даже этот вопрос решаем.
2: Все решается, да. Главное — деньги. Выбрал золотую середину. Таунхаус в Сакурах. 2 этажа, 130 квадратов и 2 сотки по цене однушки в городе. 15 минут до города на машине, 0 газона, засыпал все щебнем. Вот. Выглядит все невероятно красиво, уютно, кстати, реально очень круто.
3: Да, вторая прислала. Классно.
2: Да, причем там есть, похоже, до и после. Это очень круто. За дизайн ландшафтный просто большой кайф и лайк.
3: Он очень щебень такой классный засыпал, да. Такой мелкий этот.
2: Ершова, гаишники держат около Корстона. Кто-то приехал, говорят.
3: А кто это?
2: Я даже догадываюсь.
3: Она,
2: возможно, он пошел разбираться. Смотрите. Да, с теми технологиями, с которыми сейчас строят квартиры, пеноблок, утеплитель плюс гипсокартон, облицовка — только дом. Ну, вот. это всегда по-разному будут строить, всегда будут новые технологии. Так что не переживайте. Ну, что только мы не проходили. Монолит, плиты, кирпичные дома, не кирпичные дома.
3: Смотри, Елена пишет: муж-экскаваторщик, проблем со снегом нет.
2: На связи. Елена, на связи.
3: Да, на экскаваторе ничего себе убирать снег.
2: Нормально вообще. В идеале дом и квартира, конечно, пишете многочисленно. Вот, за это вам огромное спасибо. Друзья мои, сообщений много, все не успеем прочитать. Тема в целом понятна и ясна.
3: Да.
2: Вот. Купить электролопату, напишет. Есть электролопата?
3: Есть.
2: Да ты че?
3: Она это, да, выглядит лопата с шнуром. Ты так вот делаешь, она такая, отбрасывает снег. Ну, да, прикольная штука.
2: А где эта электролопата была в 2007 году? Скажите-ка мне, пожалуйста, а?
5: Утромены сделают твое утро.
6: Бим новости.
7: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
8: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 октября МФО не смогут оформить клиенту третий заем с полной стоимостью выше 200% годовых, если у него уже есть 2 непогашенных займа с такой же высокой стоимостью. Минфин обозначил условия, при которых ставка по семейной ипотеке с 1 октября сохранится на уровне 6%. Главное условие – внести 50% стоимости жилья. Тогда ставка останется 6% вне зависимости от количества детей в семье и региона покупки. Если сразу внести такую сумму не получается, снизить ставку можно позже, в течение первого года, оформив рефинансирование при условии выплаты 50% либо от стоимости жилья, либо от суммы кредита. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Его отмечают по всему миру с 1991 года. Если поначалу смысл даты сводился к тому, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются пенсионеры, то сейчас праздник стал гораздо масштабнее. В России к этой дате приурочивают множество событий, благотворительные акции, концерты и разные развлекательные программы. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Шоу «Утро мэны».
10: А я думал, сова.
2: Шанхайская организация сотрудничества ШОС проходит в Казани, поэтому, ребята, добро пожаловать. Рауф, большое спасибо за уточнение. Да, по-другому никак. Кстати, по поводу домов, все-таки давай почитаем, пока у нас есть время. Протек бойлер на котле, цена нового 99 тысяч рублей, дом 20 лет, чувствую, скоро попаду на хороший ремонт. Вот, кстати, да, вот в частном доме об этом надо думать тоже заранее, то есть надо уже следить, деньги откладывать, там постоянно подушка безопасности, бла-бла-бла.
3: Не, ну есть моменты, но 20 лет, смотри, человек прожил.
2: Согласен. Попробую из дома детей на тренировку свозить, обратно привезти. Я, кстати говоря, вот не совсем вот этого прикола понимаю. Возить куда-то супер далеко. Ну, я сейчас объясню. Иногда действительно это вынуждено, это понятно. Но иногда, если изучать, что есть на районе, вы сильно удивитесь. Посмотрите, есть ли у вас на районе подростковый центр или подростковый клуб, или молодежный центр. Их сейчас полно, их больше 60 в Казани
3: находится. Ну, все же хотят понимать, чтобы ребенок занимался именно в Акбарсе, допустим, или именно в Рубине. Ну,
2: зачем? Всегда вопрос только один. Зачем?
3: Потому что у каждого свой ребенок самый лучший на свете. Понимаешь?
2: Ну, вранье же.
3: Он же согласен, но...
2: Я к тому, что нет, иногда бывает, я знаю просто ребят, которые вот занимались спортом, потом их взяли уже практически на профессиональную основу с детства. Все, их забрали, и они теперь в центр специально ездят. Там понятно, что надо поездить, но там зато и перспективы, ого-го какие. Вот, но тем не менее,
3: нет,
2: иногда
3: в этом
2: можно
3: есть.
2: На районе.
3: Нет, в этом минус есть. Но, ребят, вы обратите внимание, многие живут в городе, и вон сколько нам наших вот слушателей таксистов писали, что вот дом, школа у них вот через дом. Они вызывают такси. Везут ребенка в школу.
2: Нормально.
3: Помнишь, мы об этом говорили? Типа, зачем вам 200 метров пройти пешком?
2: Я бы с удовольствием такси катал в школе. Купил участок 9 соток возле Пестрецова. Возле озера. Живу в квартире в трехкомнатной светлой долине на Мамадышке. Доехать от квартиры 25 минут. Ах ты какой! И то у него
3: не,
2: есть.
3: Не, ну а что? Я живу уже почти около аэропорта. Я до радио еду 20 минут максимум. 20, ребят. А до центра 15 минут.
2: Дом шикардос. Купили. Места полно, особенно под машины. Дача имеется. И там, и тут вот разрываемся. Вот. Поехал зарабатывать на квартиру. Первый рабочий день на новой работе. Пожелайте удачи. Ну, мы берем и желаем ему
3: удачи!
2: Молодец. Алексей, привет большой.
3: Вот. Я, знаешь, Альберт, вот самый большой вот даже кайф от дома, когда я просто подъезжаю к дому, я так вот кнопочку нажимаю, и у меня так ворот поднимается, и я заезжаю, и я знаю, что у меня всегда там есть место. это мое место. Просто все, я встаю и не парюсь. Просто когда я жил вон в Азино, когда я катался по 30 минут по дворам в поисках парковочного места, такое было удовольствие.
2: Теперь внимание, вот нам пишут. Вот смотрите, я живу где рынок, проспект Победы, флагман. Вокруг три парка, дом культуры Чулпан, у меня там дочь занимается, 19-я гимназия, одна из лучших садиков, один из лучших самых садиков рядышком, рынок, два торговых центра, метро. Все это можно и в домашних тапочках дойти, на машине доехать, РКБ, ДРКБ, туб-диспансер, фикционка, МКДЦ, ТЦ Южный, все это рядом, все это в 5 минутах, а за городом, да, природа, да, шашлыки, а без машины там делать нечего. Пожалуйста.
3: Ну, мы об этом и согласны, что без машин там сложновато, скажем так.
2: Да.
3: Потому что у нас там единственный автобус ходит в нашем селе, и от моего дома еще туда надо выйти к дороге к основной, а это километр с лишним.
2: Есть такое, да.
3: Там такое тоже пройти надо, и там автобус не так, что там каждые 5 минут ходит.
2: Да.
3: Этот момент есть.
2: Но нам пишут, Фарид, ты едешь в 6 утра, поэтому ты быстро доезжаешь. Там, кто
3: не, ребят,
2: попозже,
3: я днем тоже за 15 минут до центра доезжаю. 15 минут. Если, конечно, кто не врежешься там где-нибудь на въезде.
2: Ну, скорее всего, не в час пик просто едешь, а там с нашей работы нам позволительно. Мы либо можем до час пик поехать, либо там часов условно в 9, и ты все равно окажешься в городе за 15 минут. Да, это, конечно, большой плюс. Живу в Куяках, дети учатся там же, школьный автобус, супруга работает 2 метра от дома, я встаю в 4, выезжаю в 5, проспал, опоздал на работу, пишет Артур. Да, в Куяках есть такая история. территорию абсолютно, несмотря на то, что рядом появился там еще, все сейчас через Богородск там объезжают. У меня теперь вообще путь в Куюка, где я постоянно снимаю свои ролики, многомиллионный. Всегда именно так и работает. Я выезжаю через Вознесенский тракт, и буквально через объездную трассу через Богородское я буквально в Куюках оказываюсь за 15 минут. И это вообще мой самый любимый маршрут. И в Дербышке я также оказываюсь. И вообще я стараюсь, если мне надо где-то на трассе там, и даже если мне надо в Зеленодольск, я иногда просто на объездную выезжаю, потому что так просто тупо быстрее.
3: Ты часто заезжаешь.
2: Обожаю вообще. Кажется. У меня вот как раз пришло 6 штрафов за неоплату Вознесенского тракта. Я все время... Ну, Вознесенский тракт, они зря так делают, конечно, потому что они... У них нигде нет, получается, напоминалки о том, что у тебя оплата. Ты просто едешь, и в какой-то момент тебе приходит штраф такой, я захожу, и у меня стабильно там раз в месяц где-то 1500 оплачиваю, я нормально так
3: башляю за Вознесенский тракт. А там транспондер нельзя поставить?
2: Наверное, можно.
3: Если ты часто едешь, самое то.
2: Нормальная история, абсолютно.
3: Ну.
2: Так, окей, живем в Царицыно, кайфуем, сын учится в центре, никаких проблем нет. Это вот как я из Дербышек мотался когда-то учиться в центр, это было прекрасно. Если честно, то на самом деле для меня идеальный вариант. Загородный дом, но в черте города. Нагорный, Дербышки, другие районы города, Борисково, все это
3: Мирный.
2: Есть. Так что, дамы и господа, есть еще куда стремиться и чему зарабатывать. Вот. Ну, мне сказали, что дом с участком не обойдется примерно 17 миллионов, поэтому пойду, ребят, посмотрю, сколько у меня в кошельке. Вот, 1700.
5: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
14: Подробности на maximilians.ru. 18+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Утро мэны на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Самое страшное явление вообще, которое есть у нас среди подростков на данный момент, это вот как раз подростков заметили на крыше электрички Арск-Казань. Это, конечно, самое жуткое, что можно наблюдать. То есть дети масками прикрыли себе лица, там бегают по электричке, довольно счастливые, там что-то.
5: Так и... я недавно видел, на автобус залез на крышу. Это вообще какой-то вообще тумач.
4: А потом бах! И может страшно произойти, конечно. Это отвратительно. Вознесенский тракт, пишет, стоит сейчас в сторону центра. Да там все стоит сейчас в сторону центра. Там у нас ШОС, там все дела. Имейте в виду, еще раз напомню, включайте сразу навигатор и смотрите, что, где и как происходит. А тем временем очереди в казанском метро огромные были. Это огромная была очередь сейчас. Сообщили, что проблема возникла из-за перебоев с интернетом. Проблему уже устранили. Ох, что эти проблемы с интернетом.
5: Да, всех нас касаются.
4: Ох, как же это все плохо. Я просто как будто не лишним будет напомнить государство о том, что у нас у многих работа идет через интернет. А наша работа, это в том числе и налоги, в том числе и бюджеты. Поэтому, пожалуйста, верните интернет. Ради бога, сделайте все, что...
5: Ну и разблокируйте уж, пожалуйста, эти вот. Ну, не мешает они никому.
4: Это, я думаю, что уже не случится никогда. Ну, это не только я думаю, так и думают, кстати, еще многие специалисты о том, что как только все закончится, скорее всего, уже курс продолжится. Ну, посмотрим, как оно будет, на самом деле, потому что непонятно. Так, что еще из интересного? Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут запустить в ближайшее время.
5: Это великолепно.
4: Я могу к другу сгонять, у меня там товарищ женился на малайзийке.
5: О, ничего себе.
4: В 15 раз об этом говорю. Женился на малайке.
5: Любит азиатскую кухню он?
4: Да, любит азиатское... Много чего азиатское, собственно, любит. Значит...
5: Слушай, молодец, как где он нашел?
4: Я рассказывал об этом несколько раз в эфире. В деревне у меня прекрасные соседи. Ага. Да, соседи моей прабабушки, дом моей прабабушки, прадедушки. У нас есть прекрасные соседи, которые вот с детства детей готовили. Они хорошо учились, учили языки иностранные. Получается, старшая сестра училась в Малайзии, средний сын учился в Турции, и младшего тоже отправили в Малайзию. Он выучился на магистратуру, женился на малайзийке. Не знаю, как правильно это назвать. И вот сейчас очень даже вполне себе хорошо зарабатывает и находится там на постоянной основе.
5: Молодец.
4: Да, действительно. Это всегда, вот, когда мне люди говорят о том, что да как, да че, да ничего не получается, да вот, плохо живем, там, туда-сюда, опять-таки, ничего не изменить.
5: Может, ты просто не делаешь ничего?
4: Надо делать, да. Все упирается в то, что, оказывается, надо просто делать, если вдруг кто-то не шарит. Так, окей. Значит, 7 октября в Казани проверят систему оповещения. Это произойдет 10 часов 40 минут. Мы вам еще, конечно, об этом напомним, но заранее закидываем. Включат сирены, речевые установки. На телевидении и радио будет сообщение «Внимание всем!». Поэтому переживать не стоит. Просто еще раз лишнее проведут проверочку. Мы не против, мы всегда только за, естественно. Так что имейте в виду. День пожилых людей у нас сегодня. Я еще раз хочу напомнить о том, что если вдруг вы... Только не надо звонить бабушке и дедушке или там маме, папе и говорить, с днем пожилого человека тебе. Да, надо просто спросить, как у него дела, поздравьте. Просто отличный повод же позвонить вот так вот. Как давно вы вообще звонили родителям? Как давно вы звонили бабушкам, дедушкам? Вот то-то и оно. Так что звоните обязательно.
5: Согласен.
4: Вообще.
5: Ну, Александр Галич поздравил с днем пожилых людей.
4: Конечно. И за это большое спасибо, действительно. Почему бы и нет?
5: Да,
4: невероятно.
5: Да, да, да.
4: понятно. А вот, кстати, у меня вопрос. Вот на Вознесенском тракте, когда пробка вот на платной части участка, это что-то с этого снимается вообще? Что изымается, что-то происходит там в этот момент?
5: А на платной, по-моему, ни разу не было, или был там?
4: Да, ну, если там, например, сейчас большая крупная пробка, то, может быть, и на платном участке тоже. Это, конечно, интересная история.
5: Ну да, как бы даже перестает быть со скоростной.
4: Да уж. Да. Тут, значит, из интересного. В одном из магазинов в Казани нашли напиток со вкусом чак-чак и губы-дии.
5: О, ничего себе.
4: Мало того, некоторые из этих напитков, они без сахара, то есть зеро, так сказать. Вот. И это очень, конечно, забавная история абсолютно. Хочется теперь попробовать.
5: Так, кстати, в Казахстане же вот это, потому что бурсаки нам так приносят, такое блюдо, ну, там самса, еще что-то, и бурсаки. Я-то ждал вот это сладкое, там, вот, у них пышечки такие кругленькие, знаешь?
4: Просто вместо пышечки. Хлеба?
5: Да, условно, ну, они еще такие два блюдца дали, одно просто сметана, а в другом что-то типа сладкое так макаешь, кушаешь, очень просто чаем. Но не в понятии наших бурсаков. У нас же, помнишь, такое? И у нас же наш бурсак, это просто чак-чак-мутант такой, большой.
4: Да, такой, увеличительным такой. Лазером выстрелили чак-чак.
5: Да, чак-чак увеличился такой, вот у нас примерно так бурсак выглядит.
4: Чак-чак, который бросили в воду, он воды напитался.
5: Как в детстве выращивали, да, вот эти игрушки-то?
4: Да. Как в детстве, когда на речке купаешься и находишь тело.
5: Зато какие самы там.
4: Мы веселые самы, мы сегодня наедимся. Мы ненадолго прервемся, друзья мои, потому что Фарид опять заговорил про бурсаки и чак-чаки. Вот. Сейчас пойдем чаечек попьем, вернемся, обязательно с вами продолжим. Вот. И обязательно с вами поговорим на различные, друзья мои, вопросы, потому что у нас совсем скоро главный школьный праздник состоится, поэтому мы сейчас об этом тоже обязательно поговорим.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: утро Мэни сделают твое утро.
1: Ну что, у нас получается, когда у нас, кстати, День учителя?
2: День учителя?
1: И вот реально, День учителя же совсем скоро вообще. Учителей-то у нас было много. День учителя, между прочим, 5 октября.
2: О, скоро уже, на неделе.
1: Поэтому это самый главный...
2: Ой, не на неделе.
1: Понедельник, получается, да, понедельник. Следующий. Мы поздравляем всех учителей заранее. Вообще, учителя — это сильно. Все сейчас готовятся. Что будете дарить учителям? Вопрос интересный. Вообще, как оно там?
2: В рамках закона.
1: Да.
2: Не больше 3000.
1: Естественно. Интересно же. Ёлки-палки. По поводу напитка, кстати, там пишут, что некоторым не понравился напиток, а некоторым интересно стало. Забавно, конечно.
2: Это про какой напиток?
1: Это про который мы там говорили же, со вкусом чак-чак.
2: А, да-да-да.
1: Губади. Вот вообще. И какие напитки еще бы вы хотели? Я бы не знаю. Напиток. Я тут, знаешь, что попробовал, кстати, из неожиданного? Вот из неожиданного. Кумыс. Казахский, ну, с медом.
2: С медом?
1: Такой слегка сладковаткий, кисломолочный. Ох, как это было хорошо. Я вам скажу, невероятно, конечно. Я смотрел еще передачу как раз. Вот ты как раз уже из Казахстана вернулся.
2: Да?
1: Смотрел тут передачу. У них там есть кумыс-бар.
2: Ага.
1: Целый кумыс-бар. И это, конечно, да, интересно. Там каких-то кумысов нет. Хотите там какой-то зеленью такой, там топленый, копченый есть. Есть сладковатый.
2: Лошадь белая, лошадь черная.
1: Такое все, это, конечно, вот. Вот мне вот просто интересно. Расскажи, пожалуйста, Казахстан сильно отличается от нашего? Вот, ну, тоже вот бешбармак, с одной стороны.
2: Да я бы не сказал, что как бы сильно. То есть, ну, в ресторанах, условно, плюс-минус все одно и то же. Ну да, вот у них самса, вот это все вкусное. То есть, у них вот наша шаурма-шаурма, у них везде дюнер, как-то это турецкое.
1: Да.
2: У них турецкие кафешки разные, очень, кстати, вкусные. И там классно, у нас же, обрати внимание, у нас... Все шаурмичные, везде куриное мясо только.
1: Ага.
2: У них всегда вот две этих. Вот куриное, а вот говядина. Там плюс этот вот, куда они курдючий жир. Вот это, ну, куча, это, вот это вкуснее всегда. Я в Турции это кушал, мне нравилось. Вот у них тоже это полно. У нас почему-то это тяжело найти. Есть местами, но нет, ну не так, чтобы...
1: У нас чуть-чуть по-другому, да, сложилось. Вот у нас, например, шаурма-шаверма больше зашло.
2: Это питерское.
1: Но это разности, да.
2: Слушай, я же не забуду никогда, когда я приехал, как-то переехал в Москву, 99-й год, да. Я когда была шаурма из свинины. Серьезно, я говорю, то есть прям вот свинина была. Я тогда был еще удивлен, конечно.
1: Хорошо. Еще там есть донер с козы. А Ринат нам пишет, я говорю, пропробовал недавно башкирский напиток буза.
2: Буза?
1: Да,
2: знакомое название, кстати.
1: Да, надо будет изучить. Там по поводу учителей пишет, Алексей пишет. Многие учителя не берут подарки, высшее руководство считает это взяткой. Либо чтобы потом к ребенку лучше относились, поэтому и не берут.
2: Mm-hmm.
1: Хотя, ну, не знаю, может быть, какие-то приятности просто.
2: Ну, времена такие сейчас, видишь, Альберт?
1: Ну, да.
2: Сейчас все переживают, что вот она, учительница, ей несут подарок, она такая, а вдруг ее там пишут, а вдруг этот, вдруг это, просто какой-то этот.
1: Светлана пишет, вот государство выделяет 12 тысяч, и хватит учителям. Родители уже с пустыми карманами. Такие вот есть еще мнения, представляешь?
2: Ну, да.
1: Вообще, ну, я вот хотел бы поблагодарить учителя. Учителей своих, потому что многие учителя, ну, буквально довели меня до человечности.
2: Человекности?
1: До этого, да. Анас Ананасович просто волшебник, пишет нам Кирюха. Уже 3 балла на дорогах, но хочется 2 балла, чтобы Анас Ананасович был в шоке. Че, реально, что ли, 3 балла?
2: Да, смотри, прикинь.
1: Класс.
2: Оно наше работает.
1: Ну ладно, значит, с такими хорошими новостями мы надолго прервемся. Мы совсем скоро вернемся, будем говорить о пользе молочных продуктов буквально через несколько минут. Поэтому, ребята, к нам уже доходит заместитель директора по развитию молочного комбината Елмай. Гульнас Мадарисовна Шайхидинова. Мы обязательно с ней сейчас на эту тему замечательно будем разговаривать. Как раз с тобой отлично заговорили про кисломолочные продукты и молочные продукты.
2: Не говорим,
1: продукты.
2: Все вовремя.
1: Так что, ребята, скоро будем подробнее на эту тему разговаривать.
3: Шоу «Утро Мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на БИМ-радио.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Самый точный, самый быстрый прогноз погоды. Фарид, будьте любезны, потому что у нас впереди интервью.
6: Да погнали что-то. Плюс 9 сейчас в Казани, по данным Яндекс.Погода. Обещают, что будет максимум плюс 13. Это не только в Казани, это вообще в общем по республике. А вот завтрашнего дня, друзья, будет холодать. Даже в субботу обещают мокрый снег с дождем.
5: Прекрасно, относительно, да. Поэтому мы сейчас продолжим, друзья мои. Вот. И, кстати, как согреться и как получить удовольствие от происходящего на улице, я имею в виду холодного времени, которое к нам наступает, мы сейчас, собственно, и поговорим, потому что говорить будем о молочных продуктах.
7: У природы нет плохой погоды.
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: И сегодня у нас в гостях заместитель директора по развитию молочного комбината Елмай Шахидинова Гульнас Мадарисовна. Гульнас, доброе утро!
8: Здравствуйте.
6: Доброе утро, Гульнас.
5: Как ваши молочные дела?
8: А у нас все прекрасно, спасибо огромное.
6: Это хорошо.
5: И мы как раз сегодня поговорим о пользе молочных продуктов, потому что продукты эти объединяют семью за общим столом с самого нашего детства. Мы вообще тут любим в прямом эфире повспоминать, поговорить о том, как мы раньше завтракали, как это было замечательно, прекрасно. Да, и как хорошо, что можно вернуться. Мы сегодня поговорим, да, и о сливочном масле, и о сырах, и о наших родных татарских лакомствах, то, что мы, конечно, обожаем, потому что сейчас такой тренд и век такой идет, когда, ну, получается, нам все время говорят, что это вредно, там холестерин, лучше ничего не брать. Сначала нам говорили, что маргарин это хорошо, масло плохо, масле много жиров. Потом нам сказали, нет-нет, все поменялось, маргарин очень плохо, масло зато очень хорошо.
6: Галя, у нас отмена.
5: Да, полезно, не полезно, какие это продукты, полезны ли они для маме, папе, детям, бабушке, дедушке, все об этом говорю. Гульнас, расскажите, пожалуйста.
6: С простого начнем. Как говорится, вот кусочек масла на хлебе. Бутерброд тот самый.
5: Как он вообще?
6: Да, что нам скажете?
5: Он, потому что мы-то его знаем. Да. Намазал масло, и
6: вкусная
5: оно как
6: штука.
5: Бы невероятно вкусно. А что он с точки зрения пользы?
8: Да, кусочек масла на хлебушке, да?
6: Да.
8: Но это классика. Мы его любим все с детства. Это наши детские воспоминания. Но не забываем, да, кусочек масла на хлебе, бутерброд наш любимый, да, он невероятно полезен своими свойствами. Что туда включается? Там есть витамины А, Д, Е. Это для детей, для роста необходимые для иммунитета, пожилым людям, для костей и зрения. Да, казалось бы, кусочек масла, ну, хлеб с маслом, да, почему-то мы сейчас говорим, что это калорийно. Это не настолько калорийно, оно сытно. Если мы знаем меру всему, от одного бутерброда, наоборот, жизнь станет прекрасней.
5: 100%.
8: Обязательно.
6: Как в детстве, понимаешь, давали чай сладкий, вот это масло с бутербродом. И сам еще сыр кусочек был.
5: Нас этому где приучили? А в детском лагере? В детском лагере, да? Когда? Разве что-то плохое нам давали в детском лагере? Садик. Я вот никогда. Вот я, кстати, вот на удивление в детстве после детского лагеря похудел. Хотя давали нам там масло. Такой кусок там давали с сыром, что это надо еще вспомнить. А это вот, как оказывается, действительно не так и страшно. Или, например, там в кашу ложку масла.
6: В любое, причем, кашу.
5: Вот нас, я думаю, нас в этом только поддержит.
8: Да, мои дети тоже обожают сливочное масло. Ну, хлеб с маслом. Уф. Это, знаете, заменяет любой торт. Если спросишь, торт будешь ты или бутерброд с маслом, конечно, мои выбирают хлеб с маслом. Но. Это факт. А еще мы каждое утро все едим кашу с маслом. То есть это тоже из нашей потребности, из наших обычных привычных вещей.
5: Ну, все в меру, как будто бы.
8: Все в меру, естественно.
5: И просто не есть больше, чем нужно. Ну, предположим. Ну, да. Мне кажется, это все упирается. Вот правильно говорят врачи, да, и нутрициологи профессиональные, что нет вредных продуктов, дело в количестве. Понятное дело, если, мне кажется, сливочное масло ты будешь есть брикетами, ну, что, по-моему, не делает вообще никто. Собственно, там, наверное, может быть, что-то как-то и будет. Но мне кажется, вряд ли. Потому что это полезно. Вот мало кто говорит, что в масле, например, есть селен.
6: Да,
5: знаешь ты про это вещество?
6: Я, кстати, его узнал только сейчас.
5: Защитник клеток, между прочим, борется с воспалениями, предположим. Вот. Ну, а про жиры, которые необходимы человечеству, и жирные кислоты, которые помогают кишечнику, почему-то вообще все умалчивают. Хотя это, пожалуйста, все оно тут есть на самом деле. А правило есть у нас какое-нибудь? Сколько вот масла в целом нормально вот употреблять,
6: да,
5: в день?
6: Сколько грамм в день?
8: 10-20 грамм масла.
6: Как раз для бутерброда.
8: Как раз для бутерброда. Утром.
6: Класс.
8: Да, 20... разбудит организм.
5: 20 грамм как раз как будто бы на 2 бутерброда. Это очень неплохо.
6: Гульнас, а вот сейчас очень модно стало это масло ГХИ. Все на нем готовят, говорят, это вообще прям полезно. Это вообще что?
5: Да, расскажите, я вообще. Мы не в курсе.
6: ГХИ, я такой, да я уж сливочки положил.
8: Да, очень частый вопрос, когда слышат от нас масло ГХИ, как оно переводится. Оно никак не переводится, это никакая не аббревиатура.
6: Да, конечно, вроде.
8: Да, это индийское масло, оно пришло нам из тех краев. Это тоже сливочное масло, но при долгом томлении на слабом огне мы его варим 8-10 часов. Да, если ГХИ варить его дома, его тоже можно получить тот обалденный вкус. Там нет белка, там нет молочного сахара. Остается чистый жир.
6: О.
8: Да, мы его тоже в меру употребляем. Мы знаем, что это все-таки жир. Но если мы на нем готовим в выходной день омлет, если готовим на нем блины, ну, представьте, да, если мы на нем жарим картошку, это обалденный аромат на весь дом.
5: Так он, причем еще такой ореховый, говорят. Я, да. Я вот наслышан
8: настоящий,
5: об этом.
8: Настоящее масло ГХИ имеет свой характерный запах. Ореховый такой. Если его растопить, он становится прозрачным, золотистым, прозрачным цветом. И масло ГХИ, в чем его особенность? Масло, которое подходит для жарки, полностью заменяет растительное масло. Мы сейчас пользуемся только маслом ГХИ. Не дает при жарке горечи, не портит вкус еды. Наоборот, добавляет, да, мы с этим ароматом живем потом целый день.
6: Ну, наверное, не горит, считаем, да, из-за этого?
8: Не горит. Из-за этого мы его берем для жарки. Также можно его использовать и для каши, у кого лактозная непереносимость.
5: Вот!
8: Как бутерброд с маслом тоже заменяем, да, обычное классическое масло. И таким образом у нас он полностью настоящий, полностью вкусный и полезный продукт.
5: Это отличный помощник будет на кухне. Пусть это будет не основной продукт, но тогда вкус добавлять иногда вполне себе. Давайте тогда перейдем, ну, к моей любимой теме. Это сыры. Конечно, сыры. Предлагаю с мягких начать. Есть вот кавказский, есть сулугуни. Вот. Как вы вообще к нему относитесь? Нравится, не нравится вам?
8: Вообще, мягкие сыры, они сейчас на сегодняшний день становятся очень популярными. Да, мы все теперь на фанаты правильного питания, мы хотим есть что-то легкое, но и сытное. Это значит овощные салаты, что туда мы кладем спокойно кавказский сыр.
5: Да.
8: Можно кавказский сыр просто нарезать на, просто к чаю. Если не хочется сладкого, а все-таки чай хочется попить с коллегами там, да, или дома семейные чаепития устроить. Сулугуни. И он будет немножко плотный по текстуре, но будет немножко соленоватый. Опять, кто любит, да, у нас соленые продукты, но не всегда хочется
6: кстати,
8: копченого.
6: Сулугуни поджарить можно вообще.
8: И это вообще тренд. Да, кавказский попробуйте, сулугуни пожарьте. Это и не...
5: Что-то я вообще все пропустил.
6: Его поджариваешь, знаешь, вкусно.
8: А сейчас, знаете, насколько актуальным они становятся, даже в ресторанах появляется жареный сыр, да, палочки. А что внутри там? Там тот же самый сулугуни.
5: А, вот, тогда пробовал, получается. Слушайте, это невероятно вкусно, вообще подтверждаю каждое слово, пожалуйста. Вот, в продолжении, да, кроме сыров, а вот классические, которые, ну, имеется в виду для нас, вот, которые мы покупаем, там, российский, голландский, все они...
6: Которые
5: да,
6: мы с детства знаем.
5: Да, они как, с ними что-нибудь есть? Ну, по пользе.
8: Мы их любим, мы их обожаем, мы привыкли их есть с детства. Это те самые сыры, да, с глазками, плотные, с насыщенным вкусом. Они богаты кальцием. Кто любит, да, у нас соленые продукты, но не всегда хочется
6: кстати,
8: копченого.
6: Кстати, сулугуни поджарить можно вообще.
8: И это вообще тренд. Да, да кавказский попробуйте, сулугуни пожарьте. Это и не...
5: Что-то я вообще да, его все пропустил.
6: Его поджариваешь, знаешь, вкусно.
8: А
6: так,
8: сейчас, знаете, сыротич. Насколько актуальным они становятся? Даже в ресторанах появляется жареный сыр, да, палочки. А что внутри там? Там тот же самый сулугуни.
5: А, вот, тогда пробовал, получается. Слушайте, это невероятно вкусно, вообще подтверждаю каждое слово, пожалуйста. Вот. В продолжении, да, кроме сыров, а вот классические, которые, ну, имеется в виду для нас, вот, которые мы покупаем, там, российский, голландский, все они...
6: Которые
5: да,
6: мы с детства знаем.
5: Да, они как? С ними что-нибудь есть? Ну, по пользе
8: имеется в виду. Мы их любим, мы их обожаем, мы привыкли их есть с детства. Это... Те самые сыры, да, с глазками, плотные, с насыщенным вкусом, они богаты кальцием и белком. То есть пор...

0: Анский, все они.
1: Которые мы с детства знаем.
0: Да, они как? С ними что-нибудь есть? Ну, по пользе.
2: Мы их любим, мы их обожаем, мы привыкли их есть с детства. Это те самые сыры, да, с глазками, плотные, с насыщенным вкусом. Они богаты кальцием и белком. То есть порция 50-30 грамм сыра в день, это как раз-таки норма. Это полезно, вкусно. Ну, спортсмены, чем вы питаетесь, да? Хочется же плотно поесть что-нибудь вкусное, чтобы и не сильно тяжело было.
0: Вот, мне кажется, идеально. Вот мы все, что мы перечислили, вот как будто берешь, значит, хлеб, берешь хлеб, туда масло, да, два там кусочка сыра, один сулугуни, другой пусть будет там, например, голландский или российский, кому как нравится.
1: Со сладким чаем.
0: И с чаем, пожалуйста, и с молоком, все, что мы любим, пожалуйста. Вот. Если мы как раз обещали о том, что мы поговорим и о нашем, да, отчасти нашей культуры, и у нас у слушателей спрашивали, а как же каймак, спрашивают у нас.
1: А вот, как же кырт?
0: Да, давайте вот к этому перейдем вообще, потому что, ну, кырт, каймак, это, по-моему, то, что у нас с детства. Что с пользой у них?
2: Да, кырт, каймак, а если, когда мы начинаем говорить о них, у нас вспоминается наша традиционная татарская кулинария, да, кырт. Это основа. Основа наших губыди, да. Без любой праздник, любой мероприятие, любой встречи гостей в татарской семье не обходится без национального блюда нашей любимой губыди. Да. Основа, естественно, это хороший кырт с вареным, ароматным вкусом, который добавит свои нотки. И, естественно, туда добавляются еще мамины ручки, мамино тепло. И это все говорит нам о чем-то таком родном, полезном, вкусном, нереальном детском воспоминаниях.
1: Мне что-то сейчас нравится в нынешнее время. Помнишь, я в детстве, я понимаю, мое детство. То есть губадья я только видел в празднике, ну, там аж какой-то. И ты мог этот кырт попробовать только в губадье. А сейчас такое время можешь купить просто кырт из чая. Вот это ты просто лопать.
0: Никогда не забуду. Вот самое яркое впечатление с детства. Кырт, который еще не осушили, который вот еще готовится. Он такой карамельный, сочный. Просто творог, который пропитан вот этим карамельным ароматом. Это прямо такой яркий вкус детства. Я только в детстве его пробовал. Больше вот ни разу не пробовал. Потому что остальной кырт, он уже такой. Он уже по суше становится. Потому что это логично. Это способ производства. Но мне давали вот в середине производства, скажем так. Вот. Ну и с каймаком мы тоже знакомы с детства, кстати говоря, да, потому что многие путают, например, магазинную сметану, да, и деревенский каймак, хотя это вообще абсолютно интересно. А вот разницу можно у нас нам описать, что это, как это, в чем она отличается вообще и насколько это полезно?
2: Да, каймак путается немножко сегодняшний день. Вопросов очень много. Что такое каймак и что такое сметана? Каймак – это густая сливочная масса. Оно нечто между сметаной и маслом. Нежный, сливочный, но очень аппетитный, да? Подаем его к чаю. Актуально его подавать к стыбы, с блинами. Ну, представьте, какая татарская кулинарная студия, рестораны, подача блинов из печи, может, без каймака.
0: Ну, конечно, да? Вообще, это, да, не представляю.
2: Это просто классика. Но каймак употребляется и в праздники, и в обычные дни. Естественно, опять, вместо сливочного масла можем использовать каймак, туда варенье или свежего меда, но это вообще от бабушки.
0: Что-то я чувствую, Фарид, мы с тобой после эфира сейчас пойдем куда-нибудь, возьмем себе, нет-нет.
1: Она, кстати, спросили, да, вот костыбы на этом индийском масле, говорит, не то, наверное, будет.
0: Вот я хочу... Не пробовали? Вот я хочу уточнить,
2: что... Отлично будет.
0: Мне кажется, да, особенно, мне кажется, вот такие привычные блюда, вот, или вот, кстати, каймак нам пишет на правильное название, сытость еще, но это синонимы, так сказать, и так далее. В общем, интересно.
1: А я обожаю костыбы на сливочном масле. Еще поджаришь, вообще просто.
0: Два. Вот и нам, смотрите, сразу вот, чувствуется, человек пишет, каймак с татарского сметана вообще. Но это, ну, разница большая, потому что каймак, о котором мы говорим, вот это густое сливочное масло, это вот когда в моем детстве через сепаратор все это дело проходило. Да, и это не та кисломолочная история здесь в городе. Это вот такая вот больше наша аутентичная история.
1: Там, где ложка торчит просто.
0: Да, вот возвращаясь к маслу кхи, хочется сказать о том, чтобы, друзья мои, вы можете действительно привычным блюдом дать очень необычный, но при этом вкус, который... Самое главное здесь выбирать качественного поставщика, скажем так, там, где вы можете это купить, да, если... Ну, чтобы не было, например, в составе, там, я не знаю, исключительно должны быть в масле только сливки, предположим, а в сыре только молоко, закваска, соль, фермент и так далее. То есть никаких заменителей и лишних добавок. Вот чтобы, друзья мои, вам было действительно

0: вкусно и полезно, и о том, о чем мы сегодня говорим, у нас для вас есть информация на правах рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
0: Вот, потому что теперь вот мы можем рассказать о главном. Все, о чем мы говорили, производит молочный комбинат Елмай. Это наше татарстанское, подчеркиваю, предприятие. Находится оно недалеко, кстати, от моего, моих родных мест, от Дербышек. Это деревня Калинина Высокогорского района. Совсем недавно мимо вас проезжал. Красиво там стоит, все вкусно пахнет, все как всегда. Итак, ну, Гульнас, у нас, я знаю, оборудование у вас современное. Процесс у вас автоматизирован. Международные сертификаты есть, например, ISO 22400, предположим, это халяль, эко и даже био. На секундочку, как бы. То есть продукт проверен. Я почему на это обращаю внимание? Потому что продукты проверяются не только внутри завода, но еще и независимыми экспертами. А когда завод допускает к своему производству независимых экспертов, это говорит только об одном, о том, что, ну, во-первых, как минимум скрывать нечего. Это всегда очень приятно, как говорится. Вот. У нас, расскажите, пожалуйста, дистрибуция у вас по всей России происходит?
2: Да, мы работаем по всей России как с оптовиками большими, так с федеральными сетями и розничными покупателями.
0: Потому что я просто, да, если вдруг вы заинтересовались, напомню, что у...
3: А что с автопарком вашим, кстати? У вас, ну, свой же?
2: У нас все есть.
0: Во-первых, да, ну смотри, собственно, автопарк есть. Температурный режим строгий во время перевозки есть, что немаловажно. Вот, ну и напомню, вдруг кто-то не в курсе, тут информацию почитал. Продукция Елмай входит в список 100 лучших товаров Республики Татарстан и, внимание, Российской Федерации.
3: Браво.
0: А это как бы ничего себе. Ну и вдруг, если вдруг наш слушатель не в курсе, у Елмай есть свои магазины в Казани, есть даже собственная служба доставки по Казани и всей республике. Привозят домой, привозят в офис, в гости, туда. Туда, куда вам удобно. Давайте я тогда, Гульна, с вашего позволения, напомню, что можно двумя способами заказать. Первый на сайте yelmai.ru, а второй по телефону службы доставки. Внимание, +7 987 406 27 87. Можете нам написать, я с огромным удовольствием вам просто продублирую номер телефона. Еще раз напомню, повторю, +7 987 406 27 87. Ну и не забудьте, я еще, вот это для меня было удивление вообще. Гульнас, у вас есть, я знаю, готовый подарочный набор, оказывается, на любой повод. Вот. Рассказывайте, там, ну, примерно, может быть, что-то есть внутри, да, какие-то интересные.
3: Что там интересного?
2: Да, сейчас это очень стало модным, подарить кусочек тепла. Наши эмоции – это подарочные наборы. Они очень пользуются спросом, и в честь Дня пожилых людей мы его с доставкой по городу привозим в адрес, куда вы хотите направить.
3: Да.
2: Поздравить любимых людей.
3: Бесплатно?
2: Бесплатной доставкой, да. У нас,
0: ого!
2: Мы гордимся, что мы имеем свою службу доставки. У нас, вот повторяю, да, каждый день водители, курьеры выезжают со свежими продукциями. Каждый день по городу катаемся, доставляем нашим любимым покупателям их обожаемые продукты.
3: Так.
0: Это вообще мощно.
3: А ко мне в Малые Кабаны привезете?
2: Привезем. И в Кабаны привозим.
0: Напомним еще раз, друзья мои, можно заказать вот такие вот готовые подарочные наборы на сайте или по телефону. А в честь Дня пожилых людей сейчас, внимание, доставка подарочных наборов по Казани до 4 октября бесплатно! Подробности.
3: Еще раз телефончик.
0: По телефону +7 987 406 27 87. Просто нам напишите, вы наше сообщение знаете, номер продублирую там. Напомним еще раз. Елмай. Лучшее то, что настоящее. Будьте здоровы всем. ИП Шайхидинова Гульнас Мударисовна, ОГРНИП 324-169-00-161-392-18+. Я хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью, заместитель директора по развитию молочного комбината Елмай Гульнас Мударисовна Шайхидинова. Гульнас, огромное вам спасибо.
3: Спасибо,
0: было безумно интересно. Вот, будем
2: спасибо.
0: Теперь знать. Масло кхи, только Елмай у нас,
3: да,
0: в голове.
3: И в следующий раз нам с подарочным набором, пожалуйста, приходите.
0: Какой, а? Ну, татарин настоящий.
3: Конечно.
2: Спасибо всем, до свидания.
0: Спасибо, Саулас, до свидания, Рахмат.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ашалам алейкум, кадрлы радио Талаушилар. 3 балла!
3: Эва, молодец.
2: Я вам обещал, я вам сделал. Выборы прошли, мои обещания не прошли. Вот а держите в голове. 3 балла, мы считаем затруднение проспекта Универсиады от Тихомирного, от Ипподромной до Туфана Минуллина, там 9 минут, там что-то, какая-то ДТП, что ли, была, что-то такое, да, у нас длинно-длинно, может, сдерживает пока, непонятно.
3: Кстати, да ДТПшки есть.
2: ДТП знаешь, где вот есть? Это на Петербургской, только с Вишневского направо повернули, оп, левый ряд. Ладно, пока к пробкам вернемся. Значит, академики Сахарова от Победы проспекта до Назиба Жиганова 9 минут. Улица Мира от Парковой до Тополевой 8 минут. Копылова от Кашевого до Тесовской 7 минут. Ершова от Сибирский переулок до Обжалилова 6 минут. Машты дамбы свободно. Хорошо, ведь нормально в целом. Ну, как бы можно и лучше. Все от нас зависит. Смотрите. Сейчас ДТП есть, да? Ленская перед Серова в сторону Красно-Кокшайским. На самом Бахитовом. Еще один есть ДТП на самой Красно-Кокшайской, пересечении Салафузова. Когда вы подъезжаете к перекрестку, там тоже будьте внимательны. На этом все. Давайте я иду отдыхать. Вы все? Завтра вернусь. Вы ПДД соблюдайте. Кто не соблюдает, я к вам ночью приду. Вот вы проснетесь, а я над вами стою с веткой сухой малины и буду вас стягать. Давайте. Удачи всем за рулем. Берегите себя. Пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Сколько вкуснейших сообщений пришло нам тут, да. Уже, нам тут уже вот пишут. О, говорит, ребята, вот так разогнали. Вот прямо до Ваники мысленно побывал. Свежеиспеченный хлеб. Намазать сливочное масло или каймак после сепарата. Сверху полить вареньем, сладкий чай. Говорит, ох!
3: Пышмак с горячим чаем.
2: Это... Для меня вот вообще идеальный рецепт, да, вот у меня рядом с домом есть пекарня. Угу. Они еще дарят иногда хлеб, так периодически. Это вообще, у них есть хлеб с луком. Они, то есть, в тесто, да, они жарят так, выжаривают сильно лук до потемнения. Знаешь, так когда он становится прям сладкий.
3: Хрустящий такой.
2: Вот просто сладкий, такой темный. Он еще не прижаренный. И потом вот эту массу они добавляют в тесто. И у тебя, ты хлеб нарезаешь, такой запах стоит сладкий, вот этого жареного лука.
3: Ничего себе.
2: И вот на этот хлеб, который еще хрустит внутри, мягкий такой, иногда горячий бывает. Это вообще отдельная история. Вот туда масло как домой заходит.
3: А он еще бездрожжевой, наверное?
2: Берешь этот хлеб и прям так вот... Шлепнул его.
3: Отшлепал хлеб.
2: Да, понимаете, маслечко сверху, раз. Вот, и у меня сейчас... А, кстати, у меня в машине, все еще не вынул. У меня варенье, а у меня тетя из деревни передала на БИМ-радио варенье. Я вам всем занесу, там штук 5 по баночкам. Там абрикосовый, там черная смородина, там чего только нет, если честно.
3: Смородина.
2: Земляника.
3: Тоже.
2: Это абрикос, абрикосовый тоже. Джем, это просто это какой-то восторг. Каждый раз поражаюсь. И вот это все, конечно, невероятно вкусно. Чай тоже. Знаете, вот он, чтобы вкус детства. Короче, я всем сегодня советую. Все, давайте. Рецепт на ужин вам сегодня. Берете хлеб.
3: Давай.
2: Желательно свежий, если есть возможность, горячий.
3: Бездрожжевой желательно.
2: Многие заказывают, потому что есть возможность. В некоторых доставках привозят прям горячий хлеб. Я точно это знаю. Прям вам привезут горячий вот этот, мягкий, как из печи. Вот на этот хлеб масло, джем или варенье лучше всего. И делайте крепкий черный чай. Туда матрюшка немножко, душицы вот добавьте. Да, молока. Обязательно подсластите. И сегодня сделайте себе праздник живота за нас. И за наше здоровье поднимите руки, пожалуйста. Вот. А мы что? А мы ничего.
3: Пойдем поедим что-нибудь.
2: Нет, нам с тобой пока есть нельзя. У нас впереди утро Оки. Во-первых, мы выбираем песню. Во-вторых,
3: именинников поздравить мы должны.
2: У нас сегодня именинников поздравим обязательно. Мы с тобой чуть не забыли. Прямо сейчас наша игра под названием...
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: Это рок! Это рок! как из 90-х. О, да, девочки и мальчики. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Это косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Но за самый крутой образ это будет сюрприз, который одному из вас достанется. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бимразио Петр Нежинский в программе. Также любимый вами диджей Айон «Рок из 90-х». Встречаемся 10 октября. «Максимилианс» в 20.00. Пейте, танцевайте, отрываться. Будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Фарид, мы задаем вопрос, вы отвечаете в Максе. Мы после вопроса сразу прервемся, поэтому обязательно пишите и вернемся. Мы уже когда поздравим с днем рождения. Все.
3: Наверное, первым, вторым, третьим дадим.
2: Давай так, пожалуйста, ваш вопрос срочно.
3: Вопрос, друзья, очень быстро, поехали. Откуда, внимание, откуда взялось название группы «Сектор Газа»?
2: Опа!
3: Вариант первый, это название песни, которую Хой написал первый. Вариант второй, так местные жители называли Левобережный район Воронежа из-за плохой экологии. И вариант третий, это было кодовое слово для цензуры.
2: Пишите обязательно, вернемся буквально через минутку и назовем победителей.
4: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
5: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России запустили пилотный правовой режим для роботов-доставщиков. Согласно новому постановлению правительства, в 34 регионах им разрешено передвигаться по велодорожкам со скоростью до 25 км в час, а на проезжей части они обязаны снижать скорость до 6 км в час. Ожидается, что за 3 года эксперимента флот из 12 тысяч роботов органично впишется в городскую среду. В Татарстане состоится архитектурный хакатон «Молодежная среда». Его участники создадут концепции общественных пространств сразу для 5 населенных пунктов республики – Бугульмы, Елабуги, Шамардана, Лаишево и Столбища. Россиянам напомнили, что по правилам ОМС пациенты обязаны записать к участковому терапевту или педиатру в течение суток с момента обращения. Те же 24 часа отведены на назначение лабораторных анализов, рентгена, маммографии, УЗИ и исследований функциональной диагностики. Для КТ, МРТ и ангиографии предельный срок 14 рабочих дней. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
4: Программа для именинников «Первый тост».
2: Вот здесь песня, да, которая в нашем сердце навсегда. Вот есть они, понимаете? Дорогие нашему сердцу, песни наши, татарские. И прекрасные молодые музыканты, которые делают их еще ближе к нам, ко всем, друзья. Итак, друзья, я напоминаю о том, что вот есть такие песни, которые действительно трогают наши струны души. А есть не только такие песни, есть еще такие поздравления. Потому что день рождения раз в году, и все, конечно же, что бы они там ни говорили, все этого дня, естественно, ждут. Мы предлагаем вам супер поздравления, которые делаем мы от души. Сайт bimradio.ru, раздел никаких разделов, просто огромная надпись, кнопочка под названием «Заказать поздравления».
3: Да, очень просто.
2: Либо по номеру дозвоните 2-930-800 с 10 до 17.00 по будням.
3: Вот уже можно звонить.
2: Менеджер на месте, менеджер ждет, ответит на все ваши вопросы и сделает поздравление просто идеально, поможет его до идеала довести.
3: Вы не поверите, уже... ребят, даже сегодня, если вы сейчас позвоните, мы уже в дневном эфире могут поздравить.
2: Абсолютно.
3: Или вечернем.
2: Лутлы. Есть прямой эфир, но также есть и поздравления в личные сообщения. Там не только аудио, еще и видео формат доступен, поэтому пользуйтесь, делайте день рождения ваших любимых людей что-то уникальное, дорогое сердцу, событие, пусть у них все будет действительно хорошо. Мы напомню, что услуга платная. Ну, там стоимость такая, особенно если коллективом скидываться, вообще копейка будет. Ну, как говорится, стоит копейка, но понт-то на лям.
3: Да.
2: Можно поздравлять всех: боссов, соседей, каких-то близких людей, родителей, друзей, кого угодно, с чем угодно, не только с днем рождения. В общем, думайте, варьируйте. Вы в прямом эфире розыгрыши и чего только нет. Ну а мы идем в группу ВКонтакте. Оттуда сейчас будем поздравлять именинников. Кто же у нас там сегодня? Фарид нам сейчас расскажет.
3: Поехали! И это Денис Галичин, советик Полторак. Интересно. Угу. Павел Краснов, Диляра Хакимова. Так. Поздравляем. Настенька Тимофеева, Наташенька Брылина, Эдуард Садыков, Алена Шишкина. Поздравляем, Светлана Помнина из Саранска. О, вещь. Алена Владимировна, Диана Марданова, Наталья Мисоедова, Александра Кузнецова из Екатеринбурга, Наталья Андреева, Ольга Царева, Аделина Перепелкина, Татьяна Голова, что ли, Голова, Михаил Егоров, Денис Габдулхаков, Дмитрий Кузнецов, Роберт Минулин, Тагир Фаезов, Тимур Ибрагимов, Ирина Зарипова и Галия Хикматова из Бугульмы.
2: А, извините, я тут немножко просто слов не знаю, поэтому понятно.
3: Но песня классная.
2: Да, это абсолютно точно. Ну что, у кого там вьетнамские флешбеки? Значит, вы на вьетнамском рынке где-то находитесь. У меня только такие вьетнамские флешбеки. Подведем также итоги рока из 90-х прямо сейчас, друзья.
3: Поехали!
7: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Время горит. Расскажи, кому достанется по одному пригласителю на одной персону. У нас три победителя должно быть.
3: Сначала была Татьяна. Я такой: о, Татьяна, я отправляю ей там. Вы победили. Я говорю: пришлите Фиво. Приходит Фиво. Павел Кокушкин.
2: Татьяна, вы нам что-то не договариваете, что нарушать законы России? У нас такое нельзя.
3: Да. А потом у нас победила Наталья. Кстати, тоже почему-то не...
2: Морская пехота.
3: Нету номера телефона. Наталья...
2: Потому что у нее джип в Москве.
3: Я ей тоже отправил. Вот такой... такую победную пульку такой вот. И Алина еще у нас девушка. Представляешь, опять Алина. И номер заканчивается на 2817.
2: Поздравляем от всей души, друзья мои. Вы получаете пригласительный на одну персону. На одну персону. Так что мы вас ждем обязательно 10 октября. Максимилиан. У нас будет рок из 90-х. 18+. Приходите, будем вас там ждать. Ну а мы перейдем сейчас, будем готовиться к утроочи. Что вам петь? Вы хотя бы жанр нам подскажите. Мы сейчас выберем что-нибудь. Пишите обязательно. Ждем всех еще раз именинников. С днем рождения!
7: Качай! Пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
8: Реклама на Бим-радио.

0: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
1: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-00-16.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: радио.
1: Значит, да, эксперимент.
2: Сегодня, значит, будет интересно. Что нам люди пишут? Да, во-первых, хочется напомнить, что у нас сейчас, естественно, утро Уки. Лев Лещенко, не минуты покоя. Ох, Дмитрий, сейчас вы удивитесь.
1: Не минуты покоя.
2: Та-та-ра-та-та-та. Или Валерий Леонтьев просит.
3: Что за это такое? Кончать, девочки, кончать со мной штить.
1: Да, нам предлагали и про ушаночку тоже песню.
4: А я ушаночку поглубже натяну.
2: Кстати, нам с тобой мы правильный ответ-то не сказали на этот...
1: На чего?
2: На вопрос-то.
1: А, да, кстати, победители...
2: Сектор газа-то что там? Как вы
1: победители назвали? Да, друзья, правильный ответ, конечно, это ответ номер два. А почему назвали сектор газа? Ну, группу назвали сектор газа, потому что так местные жители назвали левобережный район Воронежа из-за плохой экологии. Да? Народный название района на юго-востоке Воронежа, где было все не очень хорошо с экологией и безопасностью. Там находился клуб, где группа впервые выступила. Название пришлось, ну, пришлось и стало символом всей колхозной эстетики, собственно, хоя.
2: Колхозной эстетики хоя, обожаю.
1: Ну, в кавычках колхозной,
2: да. Конечно, конечно, я все понимаю, просто интересное словосочетание.
1: Ну, да.
2: Вот, друзья мои, вот нас тут кино предлагали, мы им пели все. Вот вчера у нас был эксперимент, мы вчера пели Feel Good, который...
1: Серьезно?
2: When will... Который when will for the land. Только на русском и пели.
1: А, ничего себе.
2: Мельница вращается, время не кончается.
1: Робби Уильямс, что ли?
2: Нет, это Гориллаз, который, Feel Good.
1: А, все, я понял.
2: Сегодня эксперименты, как вы поняли, продолжаются.
1: Ой.
2: Вот.
1: Я пошел и ракет сделаю.
2: Спрашивают у нас, где Карин ТТ. А Карин ТТ не с нами больше.
1: Да.
2: Она теперь сама двигается. Молодец она. Вот. Ну, да. То есть она будет, я думаю, периодически появляться где-нибудь в приветах и так далее. Вот. Там, если что, у нас с ней отличные отношения, все в порядке. Просто Кариночка теперь решила посвятить себя материнству,
1: мужу.
2: И вот этому вот всему.
1: Да.
2: Друзья мои, сегодня мы, так как совсем... Спойте, говорит, сектор газа на татарском. Рустем почти в точку попал. Рустем, почти в точку, потому что рубрика «Эксперименты» продолжается. У нас вечеринка рок из 90-х. Именно в 90-х у невероятной немецкой группы «Рамштайн».
1: Альберт ее очень любит.
2: Выходили первые альбомы. И одна из самых известных песен у них, которая очень популярный был клип такой с Белоснежкой и гномами там.
1: Да.
2: Песня эта называлась «Сонне» или «Солнце», переводится с немецкого. Так вот, сегодня вашему вниманию я представляю песню «Рамштайн» «Сонне».
1: «Сонне».
2: На русском языке.
1: Ладно, не татарском.
2: Нас бы депортировали с тобой. Так что, друзья мои, сейчас будет реально эксперименты. Ну что, вы готовы? Сейчас будет настоящий, жесткий индастриал от Рамштайн. Считайте, что это настоящий рок из 90-х. Погнали, друзья мои.
1: Ох, сейчас что будет?
2: Слышишь, начало какое? У нас тут уже Фарид машет невидимый прическа.
1: Невидимая грива.
2: Да. Ну скажи, качает! Скажи, качает, да?
1: Очень качает, очень.
2: Сейчас попробуем, как Тиль Линдеман сделать, как солист Рамштайн. Все, погнали, друзья мои.
5: Люди ожидают свет. Страха нет, страха в них нет.
1: А, хорошо.
5: Из-под век моих бьет солнце. В эту тьму тот свет пройдет.

0: отвечает. Ха-ха!
1: И солнце слепит своим светом, оставляя пепел следом, вырываясь из меня. Всех пожрет тот столб огня! В эту тьму тот свет пройдет, и весь мир начнет отсчет.

0: Вот должна была Карина без здесь.
1: Да. Я не знаю, как у вас, я еще не вижу сообщений. У меня мурашки по коже. Да. Это мое детство.
0: Да.
1: Это просто то, что... Представляете, мне папа купил это где-то в 2001 году, не зная, что и первое буквально на кассете, что он слышит, друзья мои. Это буквально вот это вот, представляете? Раз!

0: Ну вот это да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да! Ах, супер!
1: О, ребята! Напомню, лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Вот так вот, ребят.
0: Да, вообще. Смотри, тут Света напишет, огоньки вообще. Марат пишет, и говорит, супер, как будто, говорит, Тиль Линдема русский выучил.
1: А он знает, кстати, они же оба с Рихардом Круспе выросли на советской части Германии, когда еще была Берлинская стена.
0: Тебе предлагают соглашаться на предложение завода.
1: Вы как себе это представляете?
0: Ты хорошо поешь.
1: Вы как себе представляете? Ветераны приходят на 9 мая, и я тут такой...
0: Тут, кстати, еще одно сообщение про завод. Все тебе говорят...
1: Иди на завод!
0: Алсу пишет, огонь огнище. Спасибо, Алсу.
1: Спасибо, что поддерживаете наши такие эксперименты, потому что, честно говоря, я переживал. Это не совсем та музыка, которая у нас часто играет, но, боже мой, как же мне приятно, что вы нас поддерживаете. Это невероятно. Нам спрашивают, может быть, уже музыкальный тур? Может быть, мы уже квартирник организуем в конце-то концов?
0: Кстати, давно об этом с тобой говорим. Что не сделаем никак?
1: Вот просто хочется что-нибудь такое приятное, конечно, сделать. Ой, в общем, если честно, я немножко голоса так нормально дал.
0: Вам нужно записать, это будет хит 27-го года.
1: Нормально.
0: Все, что, пошли в студию, пишите.
1: Я вот до сих пор не понимаю, почему мы не выкладываем все наши песни где-то в отдельно взятый просто альбом где-нибудь на каком-нибудь... музыкальной платформе.
0: Такой музыкальный подкастик такой.
1: Да, просто что это. Вот мы поем периодически разные прикольные песни здесь. Это, конечно, было бы хорошо. Мы, кстати, можем так. Можете вообще музыкальную рубрику нам сделать, где мы просто будем звать вокалистов и петь с ними разные песни.
0: Ну, вообще было вкусно. Классно, я больше знаю вокалистов многих.
1: Классно.
0: Кого звать можно?
1: Вкусно. Да, в общем, если есть, друзья мои, откликается вот наши идеи.
0: Мне, кстати, круто, реально. Традиционно начнем с Антона Слакаева.
1: О, я бы с ним... Вообще хочется с ним неожиданную песню пропеть. Я знаешь, что понял? Вот, кроме вообще неожиданную. Вот, может быть, что-то, что Антон действительно прямо любит и обожает всем сердцем.
0: Ой, напишет вообще, смотри. Блин, совести у вас нет, работы не могу в глазах, бутерброд с маслом стоит.
1: Это, конечно, хорошо. Ладно, друзья мои, смотрите. Впереди, как всегда, наши коллеги-профессионалы, которые уже готовы сюда ворваться. Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3. Обязательно приходите. Дальше вас ожидает вечернее шоу «Вечерний Трубин» с 5 до 8 вечера. Привет, привет, конечно же, сегодня с 9 до 10, скорее всего. Поэтому обязательно, обязательно слушайте sabimradio.ru, приложение Android iOS. Обязательно скачайте. Да. Это вообще must have. Там и привет можно передать, и песня какая играет, посмотреть. Очень удобно, как и на сайте. Также через приложение. Какое приложение? Через умные колонки, которые находятся в вашем доме, вы тоже можете всякое разное заказывать, петь, наслаждаться и так далее. На этом все. Мы с вами попрощаемся. С вами был Фарид Галимов.
0: И Альберт Кузяхметов.
1: Завтра вернемся обязательно. Ну а пока что-нибудь вам из квинов приятное хочу. Ну, чтобы немножечко просто...
0: контрольный.
1: Немножечко просто сгладить, да, так сказать, сделать какую-нибудь приятную песню. Давайте просто, которая тоже вас немножко покачает. На этом все. Спасибо всем. Доброго утра.
0: Всем
1: хорошего
0: пока.
1: Дня. До завтра. Пока. 7 утра. Завтра вернемся.
2: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: big disgrace, waving your banner all over the place.
1: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Реклама на BIM Radio.
3: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+. Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
1: Соцсети могут привлечь. А BIM Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России запустили пилотный правовой режим для роботов-доставщиков. Согласно новому постановлению правительства, в 34 регионах им разрешено передвигаться по велодорожкам со скоростью до 25 км в час, а на проезжей части они обязаны снижать скорость до 6 км в час. Ожидается, что за 3 года эксперимента флот из 12 тысяч роботов органично впишется в городскую среду. В Татарстане состоится архитектурный хакатон «Молодежная среда». Его участники создадут концепции общественных пространств сразу для 5 населенных пунктов республики – Бугульмы, Елабуги, Шамардана, Лаишево и Столбище. Россиянам напомнили, что по правилам ОМС пациенты обязаны записать к участковому терапевту или педиатру в течение суток с момента обращения. Те же 24 часа отведены на назначение лабораторных анализов, рентгена, маммографии, УЗИ и исследований функциональной диагностики. Для КТ, МРТ и ангиографии предельный срок 14 рабочих дней. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: настроение на любимой волне.
1: Доброго всем солнечного дня. Продолжает нас радовать погода. Обещали тут не знаю что, но 1 октября. И по-прежнему с нами солнышко, что, естественно, радует всех хорошего настроения. Любимое радио, с вами голос Лены, моя дорогая.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Неоднократно контуженный наставник.
6: Детей любите, да?
7: Как родину.
5: И дети, не признающие руководство.
8: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
9: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
5: Кто кого в итоге воспитает?
10: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
5: Алексей Маклаков.
11: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
15: Ну и не забывайте о том, что уже 10 числа у нас с вами встреча на вечеринке «Рок из 90-х». Но мне больше всего в роке все-таки нравятся медляки, рок, вы это что-то сюда.

0: Хабим Радио.
1: Ну что, время взглянуть на Яндекс.Карты, а заодно и узнаем, что же происходит на дорогах. На дорогах сейчас все стало прекрасно. Три привычных для этого времени балла. Ну что, с утра было, это, конечно, что-то шоковое. Терапия. Шокотерапия. Но есть вот одно местечко у нас, где нужно потратить 10 минут. Это улица Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта. 10 минут, 11 км в час, 1,5 км длина пробочки. Стоит там значок «Авария», что не может... Не может радовать хозяев автомобиля прямо вот где Березовый, не там. Гораздо раньше, на светофоре, где магнит, вот там это все. И значок стоит средний ряд, будьте предельно внимательны. Ну, все остальное едет гораздо быстрее, мосты и дамбы тоже будут практически в свободном режиме, по нулям, что и есть хорошо. Соблюдаем прежний скоростной режим, ну и правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2027 года дорожные камеры и иные системы фиксации смогут выявлять более 50 видов нарушений. В их числе использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие шлема, выключенные фары. Для распознавания части нарушений будет задействован искусственный интеллект. В Госдуме предложили предоставлять работающим россиянам до 2 оплачиваемых дней ежегодно для сопровождения родителей старше 70 лет на врачебные приемы. Чтобы не увеличивать нагрузку на работодателей, компенсировать выплаты планируется за счет социального фонда. А теперь от социальных инициатив к вечерним развлечениям. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер, рок из 90-х от Бимрадио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: Яркая осень.

Прям первый день этого замечательного месяца. Ну и сегодня же Международный день пожилых людей. Ну и мы в Российской Федерации, чем отличаемся от другого мира, мы об этом вспоминаем не один день в году. Мы помним это каждый год. Ну и сегодня же Международный день музыки. Инициатором, кстати, одним из инициаторов был наш композитор Дмитрий Шостакович. Ну, без музыки, наверное, сложно даже представить нашу жизнь. Поэтому мы включаем радио, любимое радио.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2027 года дорожные камеры и иные системы фиксации смогут выявлять более 50 видов нарушений. В их числе использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, отсутствие шлема, выключенные фары. Для распознавания части нарушений будет задействован искусственный интеллект. В Госдуме предложили предоставлять работающим россиянам до 2 оплачиваемых дней ежегодно для сопровождения родителей старше 70 лет на врачебные приемы. Чтобы не увеличивать нагрузку на работодателей, компенсировать выплаты планируется за счет социального фонда. А теперь от социальных инициатив к вечерним развлечениям. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер, рок из 90-х от Бимрадио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Чиповник, и в 12.30 в рамках рабочеполника мы будем поздравлять именинников, не всех, конечно, состоящих в группе «Любимого радио», в социальной сети ВКонтакте. Повод вступить. И также вы можете поздравить лично кого-то с днем рождения, либо от коллектива. 2-930-800. Ну, услуга платная, невеликих денег стоит. Видов поздравлений множество, гигантское количество. Знаете,

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Приятная картина, 3 балла местами. Затруднения, самое серьезное из которых, на Тихорецкой улице от железнодорожного переезда до Крутовской улицы. 9 минут, 900 метров и скорость там 6 километров в час. Ну и все остальное движется вполне себе. Мосты и дамбы все по нулям, что, естественно, радует всех, кто за рулем в данный момент. Приятной дороги всем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 октября в Казани произойдет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит около 18%. Квитанции, рассчитанные с учетом новых ставок, горожане получат в начале ноября. В Министерстве просвещения России заявили, что с 2027 года во всех российских школах заработает единое школьное телевидение. Проект представляет собой федеральную систему. Экраны в учебных заведениях объединят в общую сеть, а контент будет поступать централизованно. Основной аудиторией станут ученики 6-11 классов. Трансляции предполагается показывать на переменах и после занятий. Результаты опроса раскрывают отношение россиян к профилактике старения. Больше половины респондентов уверены, что всерьез задумываться об этом стоит в промежутке от 30 до 40 лет. При этом 74% хотели бы дожить до столетия, а 75% готовы серьезно скорректировать свой образ жизни ради 10-15 дополнительных лет активной жизни. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-657-0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго всем дня. 12 часов 7 минут на часах. На термометре тоже приятные цифры. Плюс 12. Денис огорчает, что с 14 до 15 пишется слабый дождь. Ну, надеемся, что где-то он так раз пройдет мимо Татарстана. Хотя, может быть, уже и можно немножко дождя. В Токио, кстати, 44-й день подряд идет дождь. Представьте, 44 дня люди не видят солнца. Не хотелось бы жить. Все-таки наш солнечный Татарстан самое приятное место для проживания. Ну, это мое, конечно, мнение. Кому-то нравится что-то другое. Что будет впереди? Впереди у нас музыкальный пересказ. Место встреч Михаилов. Ну, нет, конечно, 2, 92, 102,8. Независимо от имени, вероисповедания, цвета кожи и прочего. Набирайте, участвуйте. Сегодня будет песенка, которая была хитом долгие-долгие-долгие годы. Пели ее, наверное, лет 30. И сейчас продолжают петь. Песня известная, навязчивая, очень простая и в исполнении тоже. Поэтому, я думаю, вы легко догадаетесь. 292, 102 и 8 участвуют традиционно двое. Побеждает один. Именно этому победителю мы и будем вручать сертификат на бизнес-ланч. Баварский клубный ресторан «Максимилис». Вкуснота. 292, 102 и 8. В 12.30 будет у нас поздравление. Да, и очень приятно, что будем поздравлять нашего слушателя. Да, Игорь, приготовьтесь, да, к приятностям. Ну, все, а сейчас музыкальный пересказ. Здесь, да, 102,8.

0: разбирается в ней, в музыке. Первый дозвонилась Юля. Юля, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вам вот какая музыка больше нравится?
1: Ой, все нравится. Бим радио слушаю уже давно.
0: Эх, у вас был шанс назвать песню, я про нее рассказывал. Эх, Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, привет, Андрей. Аллегровой не будет, это однозначно. Как настроение у вас, Андрей?
2: Нормально, мне Аллегрова не нужна, я так-то рокер.
0: Ой, да ладно, сразу. Аллегрова, отстой, сейчас все девы прекрасные такие. Чего? Он про нашу угольщицу, что ли? Про нашу императрицу? Андрей, про вот эту Анну, которая и Асти, лучше молчите, они вас вообще закидают там неизвестно чем. Ну что, друзья мои, поздоровайтесь, да. Андрей, приветствуйте Юлю. Юля, приветствуйте Андрея. Пожалуйста.
1: Привет, Андрей. Тоже хорошая песня.
0: Да. Андрей, поприветствуй Юлю. Он сидит, вспоминает сейчас песня про Юлю, так. Про Юлю, да.
1: Юлия.
0: А, да, вот у вас студия была. Потом это Юля, королева и Юля. Вот это вот тоже есть песня, придуманная только что в моей голове. Ну ладно, переходим к рассказу. Смотрите, я вам рассказываю, кто первый называет исполнителя и песню, тот забирает, напомню, сертификат на обед слать, баварский клуб да ресторан «Максимилис». Итак, готовы?
1: Да.
0: Да, капитан, надо было ответить, мне было приятно. Значит, смотрите, все началось в 1956 году, когда молодой тогда поэт Андрей Вознесенский написал стихотворение «Первый лед». Вскоре на текст обратил внимание композитор Оскар Фельдсман, автор тех самых «Ландышей». Вот. И он положил стихи на музыку и в первой строчке заменил слово «мерзнет». Наплачет. Это очень важно. Наплачет.
1: Так, девушка в автомате?
0: Поет то.
1: Или с автоматом Евгений Осин?
0: Че, Андрей? Все? Это самое? Получил? Отхватил?
2: Я же говорю, я не попсовик, я рок.
0: А Осин это прям это попса. Прям он. Осин, между прочим, где только не играл с гитарами-то своими-то. Потом, и потом по жизни он самый настоящий рокер. Он как жил, это рокером на зависть просто. Но, тем не менее, Юля объявляется победителем. Андрей, ваши приветы, слова. Азбука Морзе была ответом. Какой воспитанный молодой человек, да, Юль? Прям приятно пообщаться. Да? Прям приятно общаться с Андреем.
1: Такой... Спасибо за игру, Андрею.
0: Да, общительный такой. И, кстати, песню пело очень много людей, включая вот 70-е годы. Веселые ребята пели, но они вернули строчку «Мерзнет, девочка». Мерзнет, да. Но, действительно, «Звездный час» песни пришел с начала 90-х, когда тогда малоизвестный Евгений Осин спел. Только он тоже сделал замену. Он девочку поменял на девушку с разрешения автора. Девушка в автомате уже плакала. И еще один такой интересный факт. Когда Жаров, это его Валерий Жаров, его продюсер, решил снять клип, денег не было, и Евгений Осин продал свой автомобиль. Представляете? Вот. Ну, а теперь ваши приветы, Юля. Вы победительница сегодня. Все лавры вам. Все добрые слова.
1: Вы, конечно... Мои приветы, конечно же, вам. Я прям давно уже не участвовала. Прям очень приятно вас слышать. Получить эти эмоции. Моему любимому мужу привет. Сыночку, детишечкам, всем остальным. Всех люблю. Казань самый лучший город.
0: Согласен с вами. Обожаю Казань. Ну что, большое вам спасибо. Детям мороженое не забудьте. Ладно, сегодня? По федеральной программе. Скажите при этом, что по федеральной программе Макуна Ракаева. Вот, это хорошая федеральная программа. Ну что, мы с вами отправляемся слушать Евгению Осин, «Нетленка», замечательнейшая песня «Плачет девочка». Плачет, да, девушка.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.
10: Телеканал «СТС» представляет. Неоднократно контуженный наставник.
11: Детей любите, да?
12: Как родину.
10: И дети, не признающие руководство.
13: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
14: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
10: Кто кого в итоге воспитает?
15: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
10: Алексей Маклаков.
16: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 октября в Казани произойдет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит около 18%. Квитанции, рассчитанные с учетом новых ставок, горожане получат в начале ноября. В Министерстве просвещения России заявили, что с 2027 года во всех российских школах заработает единое школьное телевидение. Проект представляет собой федеральную систему. Экраны в учебных заведениях объединят в общую сеть, а контент будет поступать централизованно. Основной аудиторией станут ученики 6-11 классов. Трансляции предполагается показывать на переменах и после занятий. Результаты опроса раскрывают отношение россиян к профилактике старения. Больше половины респондентов уверены, что всерьез задумываться об этом стоит в промежутке от 30 до 40 лет. При этом 74% хотели бы дожить до столетия, а 75% готовы серьезно скорректировать свой образ жизни ради 10-15 дополнительных лет активной жизни. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Да, самое время поздравлять. Начнем с тех, кто состоит в контакте с наших слушателей в социальной сети группы «Любимого радио». Ирина Зарипова справляет день рождения. Красивая у нее фотография с цветами. Галия Хикматова, она же Саримова из Бугульмы, именинница сегодня. Поздравляем. Дмитрий Кузнецов. Люблю путешествовать. Ну, покажите мне человека, который не любит дорогу. Диана Марданова. Вот двух сыновей. Муж молодец. Алена Шишкина сегодня тоже именинница, шикарный блондик. Аделина Перепелкина, парфюмерия и косметика у нее, а собака около ноги, овчарка красивая. Наталья Андреева, ох уж эти фотографии с сеном в поле. Татьяна Голова, она же Максимова из Зеленодольска, именинница сегодня. Александр Спирин из Альметьевска. Наташенька Брылина, именинница. Ну, тут панда. Олег Юрьевич, серьезный дядька с дочкой-красавицей. Акберов Олег Закаревич. Олег Закаревич, с днем рождения. У вас генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм». Казачок Ирина Владимировна. Казачка, наверное, все-таки. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по РТ Шамсудинов Раиль Равильевич, ректор Института социальных и гуманитарных знаний. Михайлов Игорь Демьянович, начальник НГДУ «Прикамнефть», ПАО «Татнефть». Ну, в Елабге будет праздник у нефтяников на проспекте. Также в этот день родились Файзи Бикмухаметович Бикенин. Один из первых профессиональных татарских музыкантов. Был солистом татарского радио, солистом-инструменталистом татарской филармонии. Алексей Юрьевич Жамнов, хоккеист, центральный нападающий, олимпийский чемпион, тренер. Кирилл Кутузов, нападающий. Где он сейчас? Что, так хорошо в «Спутнике» начал играть в Архипово и что-то потом куда-то вырвез. Нилета справляет день рождения. Тим Белорусских. Павел Первый. Петрович, который император. Екатерин II и Петра III сын. Олег Николаевич Ефремов, наш прославленный актер. Зак Галифианакис, актер, комик. Лев Николаевич Гумилев, историк и толк. Это ему памятник у торгового развлекательного центра «Кольцо». Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель. Сергей Владимирович Курашов, министром здравоохранения был. А закончил ветмедфакультет Казанского университета и был главврачом Казанской окружной лечебницы для душевно больных. Ну и сегодня праздник, сегодня день рождения у главного мужчины нашей семьи, замечательного мужа, чудесного отца. Мы очень тебя любим. И от всего сердца хотим пожелать тебе плодотворных и успешных рабочих будней, достижения всех намеченных тобой целей, неиссякаемой энергии и твердости духа. А мы всегда поддержим тебя во всем. С днем рождения, Игорь Акалын. От жены Гульфины и детей Тимура и Адели, Алексея и Татьяны и внучки Вики. И вот такой дружный семейный коллектив поздравляет вас, Игорь, с днем рождения. Счастья вам, конечно же, здоровья.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Золотые нулевые. Давайте послушаем Титию. Если вы помните, так, это ее настоящее имя. Титию Ямбала Фелиция Джа. Вот такое вот имя. Отец у нее был музыкант, барабанщик в разных группах. Она автор своих собственных песен. У нее 4 Грэмми, если что. Она признавалась лучшей исполнительницей. И трек ее, Камалунгал, он тоже признавался лучшим треком. Она получала как исполнительница и за лучшую песню получала Грэмми. Это очень круто. Потом она является сестрой, родной сестрой Нины Черри. Есть такая, в следующем части мы будем слушать песню «Seven Second» с ее участием. И она же сводная сестра и музыканта Игла Черри, если помните, такой был. Да, она долгое время была бэк-вокалисткой в различных совершенно группах, ну, включая такое, как, что там, «Army of Lovers», например. Ну, а потом у нее вышел 4-й альбом, это было в 2001 году, и вот тогда Come Along привел ее уже на музыкальный Олимп, в том числе и на Грэмми она получила именно за эту песню. Мы ее сейчас быстро вспомним.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
2: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что, традиционное время посмотреть, что происходит на дорогах столицы. Посмотреть и рассказать вам. Яндекс.Карты нам помогает в этом. Выставляет 3 балла прекрасно на дорогах. На улице Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Назиба Жиганова. Вот единственное место. 7 минут, 800 метров и 7 километров в час. Скорость движения, видимо, что-то случилось. Что-то, да. Ремонтные работы идут. Асфальт. Ну, это прекрасно, это хорошо. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. На мостах и дамбах тоже все прекрасно. Все зелененько. Дороги в прекрасном состоянии.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Космос – это синяки. От

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести субсидирование расходов на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В случаях, когда такие траты составляют более 10% от дохода человека. Важно, что эта мера не отменяет существующую систему. Ряд категорий граждан по-прежнему вправе рассчитывать на получение лекарств бесплатно либо на льготных условиях. В Татарстане в рамках программы «Наш двор» благоустроили более 6 тысяч дворов. На работы направили 64 миллиарда рублей. Завершение программы запланировано на 2027 год. В финале приведут в порядок еще 243 дворовые территории. Врачи пояснили, что темный интерфейс на смартфоне способен приводить к утомлению глаз, однако не становится причиной ухудшения зрения. По словам специалистов, проблемы со зрением связаны с изменениями в строении глаза, а не с цветовой схемой экрана. В качестве рекомендации врачи советуют по возможности не пользоваться телефоном за 1-2 часа до сна. Если обойтись без устройства нельзя, использовать темную тему и снизить яркость дисплея. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: короткая такая дорога, интересно, конечно. Да, не, но как найти дорогу к мужику, к любому? Все же знают, там вот этот через желудок же, да, накормить его, напоить, спать, уложить, и все. Он уже никуда не уйдет уже, потому что мы же с вами знаем, что если нам, россиянам, разрешить все, что угодно, мы вообще ничего делать не будем. Сегодня день сухопутных войск. Иван, тот, что 4-й Грозный, издал приказ об испомещении в московском и окружающих уездах избранные тысячи служивых людей. Вот так вот и пошло все. Хотя и говорят, на артиллерии царит парей, но без пехот на поле никуда. Из-за приятных праздников сегодня Международный день пожилых людей. Чтем, уважаем, бережно относимся. Сегодня также Международный день кофе. Знаете, кофемана, поздравьте его, будет приятно. Ну и Международный день музыки тоже отмечаем. Без музыки вообще никак, никуда, ни в какие ворота, нигде никакой праздник или даже грустное состояние. Просто подбирайте соответствующие тональности музыки. Ну а у нас на волнах Бим-радио всегда радостная музыка.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657. 0+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ну и не забывайте, что уже 10 октября мы встречаемся с вами в ресторане «Максимилианс» для того, чтобы хорошо провести вечер. Будет рок из 90-х. Петр тут уже вовсю и распевается, и самое главное, придумывает интересные конкурсы. Приходите, приходите все хорошими большими компаниями.

0: Аракаевым.
1: Ну что ж, традиционно две песни послушаем. Связаны они с именинниками. 1 октября в Гааге в 1947 году Маришка Вериш родилась. Надо сразу сказать, что английский не был для нее родным языком. И она очень плохо ладила с английским. Произношение было никудышным, скажем так. Но зато понятным для нас, русскоязычных людей. Вот за что мы любили Modern Talking? За то, что они пели на Russian English. Вот, и мы все понимали, что они поют. Ну, а известность к ней пришла в 1969 году. Выходит альбом «At Home». И в ней, в этом альбоме, прекрасная песня «Венус». Настолько прекрасная, что только в Америке сингл с одной песней разошелся 3 миллионным тиражом. 3 миллиона, представляете? Ну, а в Советском Союзе композицию растиражировала фирма «Мелодия», за что ей большое спасибо. Помните, такие синенькие были такие полиэтиленчики? Так тираж неизвестен до сих пор. Гигантское количество они наштамповали. Потом это все записывалось, перезаписывалось на магнитофонах, расходилось по СССР, и песня стала народной. И пели во дворах, на лестницах. В репертуаре огромное количество коллективов. Есть и в ресторане лабухи, музыканты группы «Вия», не могли спеть «Шизгару», а «Венус» — это «Шизгара» по-нашему, то там просто, ну, о чем разговаривать с вами, ребята? Смотрели после этого косо и с недоверием, как на тех людей, которые слушают джаз. Ну, сама песня, она рассказывает о всесильной власти женского начала. Но мы же россияне, нам не важно, о чем песня. Нам главное, чтобы она звучала хорошо и шизгара легла нам на сердце. И, кстати, потом еще был такой коллектив Starsum 45. Они перепевали все подряд, миксовали. Это вот они еще раз подняли песню в топчик. И в 1987 году «Бананарама» еще перепела тоже песню. И опять пошла волна, опять волна популярности. Послушаем «Шизгару», обязательно «Шокинг Блю». И солистка Маришка Вериш была, да, в этой группе. Ну и еще один человек, который родился сегодня, это сенегальский певец и ударник Юсундуру. Один из самых известных певцов африканского континента. Будем слушать «Seven Seconds». Это дуэт с Нина Снене Черри. Она как раз родная сестра Тити ее, про которую я вам полчаса назад рассказывал. Чем Юсундуру еще известен в Африке? Не только тем, что он певец. Но он в 1985 году организовал концерт в поддержку Нельсона Манделы. В 1988 году участвовал в мировом туре Amnesty International Human Right Now в честь 40-летия всеобщей декларации прав человека. После пел в этом туре после Стинга, чтобы вы понимали, насколько было круто. То есть он не начинал концерт, не разогревал. Там было очень много участников, но он всегда выходил после Стинга. В 2003 году он отменил запланированный тур по Америке, потерял кучу денег, чтобы публично выступить против готовящегося американского вторжения в Ирак. В 2012 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты Сенегала, но Верховный суд страны запретил ему это делать. И в итоге он поддержал оппозиционного кандидата Маки Саля. После победы Маки Саля на выборах Юсундуру назначается министром культуры и туризма Сенегала, а затем становится специальным советником президента. То есть была еще и политическая карьера, ну а песня, вот она, Юсундуру, Нине Черри, это вот «Seven Seconds», и вторым треком будет «Шокинг Блю», «Венус», ну или для нас привычнее

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
4: Детей любите, да?
5: Как родину.
3: И дети, не признающие руководство.
6: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
7: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
3: Кто кого в итоге воспитает?
8: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
3: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили ввести субсидирование расходов на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В случаях, когда такие траты составляют более 10% от дохода человека. Важно, что эта мера не отменяет существующую систему. Ряд категорий граждан по-прежнему вправе рассчитывать на получение лекарств бесплатно либо на льготных условиях. В Татарстане в рамках программы «Наш двор» благоустроили более 6 тысяч дворов. На работы направили 64 миллиарда рублей. Завершение программы запланировано на 2027 год. В финале приведут в порядок еще 243 дворовые территории. Врачи пояснили, что темный интерфейс на смартфоне способен приводить к утомлению глаз, однако не становится причиной ухудшения зрения. По словам специалистов, проблемы со зрением связаны с изменениями в строении глаза, а не с цветовой схемой экрана. В качестве рекомендации врачи советуют по возможности не пользоваться телефоном за 1-2 часа до сна. Если обойтись без устройства нельзя, использовать темную тему и снизить яркость дисплея. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Продолжаем радовать вас приятными розыгрышами и возможностью попасть на вечеринку «Рок из 90-х». Все традиционно просто. Будем отвечать в Макс, и только в Макс. Вы присылайте нам свое сообщение на наш номер +7 927 242 1028. Ну и пусть уже 10-й правильно ответивший на вопрос, и 11-й, 2 человек. 10-11 попадут к нам на вечерину. На что отвечаем? Под влиянием какого писателя написан текст песни «Инопланетный гость» «Мумитроль»? Первый вариант — Герберт Уэллс, второй — Жюль Верн, и третий — Айзек Азимов. Один из вариантов правильный. Пишите прямо сейчас, +7 927 242 1028. Вопрос, напомню. Под влиянием какого писателя написан текст песни «Инопланетный гость» «Мумитроля»? Герберт Уэллс — вариант 1, номер 2 – Жюль Верн, и номер 3 – Айзек Азимов. Жду от вас сообщений. Ну, а пока напомню, информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилис» мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилис в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilis.ru 18+. Ну что, давайте считать, давайте подводить. Мне нужен был вариант под номером 2. Текст композиции написан под впечатлением от фантастических рассказов французского писателя Жюля Верна. Песня наполнена верой и надеждой на помощь внеземных сил. Итак, номер 10. Номер 10. Номер 10. Я все жду, когда вы мне пришлете. Где же у нас 10 номер? Ирина становится 10. Ну, еще кто-нибудь, и он станет 11. Мы с ним не будем сейчас прям... вот, Ирина... отправлю 10. Если не будет, прямо сейчас вот есть еще вариант с моей подсказки. Не, все-таки давайте тому, кто самый первый написал, им был Рафис. Рафис, назначаю вас тоже победителем. Ну что, разобрались с «Мумитролем». Ну и давайте послушаем ваш прекрасный трек «Мумитроль. Инопланетный гость».
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: БИМ-радио всегда настроен на волну.
6: Привет, как дела?

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну что, вновь время взглянуть на то, что происходит на дорогах столицы республики. Но надо заметить, ничего страшного не происходит. По-прежнему 3 балла, как и час назад. Самая большая проблема – 8 минут, 800 метров, 6 километров в час на Сахар от проспекта Победы, да, на Зип-Жиган. Там идут ремонтные работы асфальтового покрытия, поэтому немножко замедляется скорость движения. Что на мостах и дамбах? По нулям. Все приятного зеленого цвета, и значит, все едет, все мчится. Соблюдаем правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России предложили ежегодно доплачивать к страховой пенсии по старости, а также закрепить обязательную годовую выплату для сотрудников госучреждений и муниципальных организаций. По проекту выплату пенсионерам будут начислять один раз в год, не позже конца календарного года, причем без необходимости подавать заявление. На портале госуслуги появится единая платформа согласий на обработку персональных данных. Россияне смогут увидеть ранее выданные согласия, как онлайн, так и офлайн. Сервис позволит не только узнать, кто, как и с какой целью обрабатывает данные, но и отозвать согласие либо сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Следственный комитет России выступил с инициативой ввести права для тех, кто управляет электросамокатами, а также установить запрет на использование таких средств передвижения для лиц младше 16 лет. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, ну и давайте взглянем на те события, которые происходили в этот прекрасный день, 1 октября, ну прекрасно, хотя потому что погода. Кстати, дождь из прогноза ушел, ожидался дождь 4-15, сегодня осадков не ожидается. Ну, это просто праздник какой-то, плюс 12 градусов. В этот день, в 331 году до нашей эры, усиление Гавгамелы, произошло решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III Кадамана. Ну, вот все как в фильме показано, вот так все и было на самом деле. Александр сам повел конницу, разгромил один флаг, зашел с тыла, обратился в бегство. В общем, красавчик. Есть мне он. Что было с этой армией? В 1799 году Суворов нанес сокрушительное поражение французам в Мутенской долине. Генерал Массена едва спасся бегством. Именно генерал Массена руководил французскими войсками. Унтер-офицер Иван Махотин сорвал с него золотой эполет. Чуть в плен его не забрал, миленького. В 1867 году Карл Маркс впервые опубликовал «Капитал», свой главный труд по политической экономии, тиражом 1000 экземпляров. Печатают ли сейчас, читает ли кто-нибудь, интересно. В 1863 году во время гражданской войны в США в порт Сан-Франциско прибыла русская эскадра. Нет, не чтобы попробовать лучшую воду в мире. Нет. Командовал контр-адмирал Попов. Прибыли мы для демонстрации солидарности с североамериканскими Соединенными Штатами в их борьбе против рабовладельческого юга, который поддерживал, кстати, Англия и Франция. А мы вот за север ведь были, где рабства и не было. Не помнят они нашей доброты. В 1885 году был учрежден Казанский почтовый телеграфный округ. К началу 20 века у Казани была телеграфная связь практически со всем миром. В 1902 году была создана Казанская поверочная палата номер 16. Сейчас федеральное государственное учреждение Татарстанский ЦСМ. 1 октября считается днем основания метрологической службы Татарстана. Всех метрологов поздравляю. Что еще? Была провозглашена образование Китайской Народной Республики. Сегодня в Китае праздник. С 1945 года это Китайская Народная Республика. В 1960 году с конвейера сошел первый запорожец, который ласково называли «горбатый». Незлобно совершенно. И ведь были даже зарубежные поставки. Была, как бы это сейчас сказали, но очень хорошего уровня даже делались с радиоприемниками, со всем вот этим, с подъемниками стекол, всякое такое было. И была даже, горбатый запорожец был даже праворульный. Не для Японии делали для почтовиков. Помните вот эти почтовые ящики, висевшие на стенах, куда мы бросали конвертики с письмами, чтобы удобнее было им забирать, сделали праворукую. Почтальон сразу выходил на тротуар, подходил к ящику, забирал письма, садился обратно в машину и уезжал. Чего только у нас с вами не было в нашей богатой истории. Ну, а еще одну историю впереди. Однажды в Казани. Готовимся.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что ж, однажды в Казани – место, где вы можете выиграть призы. Приз замечательный, вкусный, самое главное, обожаю вкусности. Сертификат кафе национальной кухни на 1000 рублей будет разыгран прямо сейчас в Максе среди ваших ответов. +7 9272 421028. 10-й выигрывший. Почему 10-го? Потому что 10-го, вы же знаете, рок из 90-х, Максимилиан, все просто здесь. Да? Вопрос такой. Один ответ я дам. И останется еще 3 варианта. Но мне нужно будет только 2. Или 1. Ну, пусть 1. Большой привет Рыбнослободскому, значит, району хочется передать. Да. И кто, если, может быть, кто не знал, у них в Рыбной Слободе на гербе изображена стерлядь. Голубой фон, сетка, и в сетке, значит, золотая стерлядь. Не просто серая, а золотая. Правильнее, наверное, даже будет сказать, это белуга. Белуга. Да, золотая, представляете? Белуга. Вот, по-богатому. А вы мне назовите еще один населенный пункт в Татарстане. Всего их 4. Один, любой. На гербе которого тоже изображена рыба. А может быть и не одна рыба, может быть 4 рыбы, может 3, может 2 рыбы. Главное, чтобы на гербе этого населенного пункта Республики Татарстан была изображена рыба. Ответ свои присылайте нам в Макс. Здесь все просто, +7 9272 421028. Ну и традиционно, если не будет 10-го, то первый получает, собственно говоря, это самое пиршество на 1000 рублей в кафе национальной кухни. Ну и, как всегда, у вас 2 песни для размышления.
0: Бим-радио. I can say what I'm feeling, if I don't know how to move.

БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ Медиа. 2-930-800. Однажды в Казани.

0: практически все справились. Кто был первый найти, бы уже найти, не найти. Альбер, по-моему, был первый. Ну, а правильно ответил Марат. Кстати, тут прислали тетюши, тетюши нет. Все просто помнили, что там ловили эту гигантскую рыбу, да, выставленную сейчас в музее. Но тетюши прославились, все-таки вошли в историю, как такой пограничный засечный город. У них на гербе, по-моему, перекрещенные копья с щитами. Еще Чистополь предлагали. Ну нет, Чистополь — это житница. Это зерно, друзья мои. И у них на гербе, я не знаю, как называется, это ведерко, которым мерили зерно. У зерна была своя мера, вот это ведерко у них на гербе. А с рыбами, ну и тут некоторые писали «рыбная слобода», это я сказал «рыбная слобода», зачем за мной повторять? У нас таких населенных пунктов 4. Ну, конечно же, прекрасный город Бугульма, на гербе которого изображена пеструшка. Я не знаю, я не особый рыбак, что за пеструшка. Водится ли она сейчас в каких-то реках Татарстана? Ну, конечно же, Лаишевский район, вот где вся рыба была всю жизнь. Там две рыбины изображены на гербе Лаишева. И Свияжское сельское поселение, там аж 5 рыбок, тоже не знаю, что за рыбы. 5 рыбок. Представляете, насколько рыбное место было. Ну, и, наверное, сейчас. Ну, я вот не рыбак, это надо... Хотя Белов, какой Белов рыбак? Да болтает хоть болтун. Я, давай, хоть бы раз что поймал бы. Фотографий даже нет с рыбой у него. Какой, зато как рассказывает. А, вам, Сереж Белов, надо сказки писать. Вот это у вас получится хорошо писать и рассказывать. Марат, мы вас поздравляем. Марат написал, что это... Что он написал-то? Лаишевский. Ну да, Лаишевский район. Лаишево не район. Лаишевский не центр Лаишево. Ну, всем, кто в Лаишево, большой, большой привет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

и моя Мишель в нашем эфире. Сообщают они вместе со мной вам о том, что у нас впереди любимая песня. Как стать героем любимой песни? Очень просто. Набирайте 292-102-8, наш студийный телефон, 292-1028. Получайте свою любимую песню. Называйте ее в прямом эфире. Передаем приветы. Все это прямо сейчас кому-то повезет. 292-102-8.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России предложили ежегодно доплачивать к страховой пенсии по старости, а также закрепить обязательную годовую выплату для сотрудников госучреждений и муниципальных организаций. По проекту выплату пенсионерам будут начислять один раз в год, не позже конца календарного года, причем без необходимости подавать заявление. На портале госуслуги появится единая платформа согласий на обработку персональных данных. Россияне смогут увидеть ранее выданные согласия, как онлайн, так и офлайн. Сервис позволит не только узнать, кто, как и с какой целью обрабатывает данные, но и отозвать согласие либо сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Следственный комитет России выступил с инициативой ввести права для тех, кто управляет электросамокатами, а также установить запрет на использование таких средств передвижения для лиц младше 16 лет. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая.

0: Заметки на БИМ-радио.
1: Путевые заметки, значит, будем разговаривать о загруженности дорог столицы Татарстана. А в городе славном Казани выставляется 3 балла, как и час назад. Но вот пробочка переместилась с Сахарова, теперь там ее нет. Переместилась она немножко в другое место. На улицу Николая Ершова, от Сибирского переулка до улицы Обжалилова. 8 минут нужно постоять, 1 километр, 7 километров в час. Ну, не стать двигаться со скоростью 7 километров в час. Вообще, Ершов почему-то все желтенькое. А вот про то, что рассказывается от Сибирского переулка до Обжалилова, там значок стоит «Авария». Правый ряд. Будьте предельно внимательны за рулем. Берегите, не берегите свое движимое имущество. Оно нам еще всем пригодится. Налоги надо будет за него еще заплатить.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

14.55, друзья мои, смена подошла к концу. Спасибо всем вам, что вы с нами в дружной компании. Услышимся обязательно здесь же на 102.8 в любимом радио. Голос Вселенной. Махмуд Рака.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. За 7 месяцев в Татарстане побывали почти 2 миллиона туристов. Республика сохранила место в топ-5 самых востребованных туристических направлений России и заняла первую строчку в ПФО. В санаториях региона за этот период отдохнули около 100 тысяч человек. По этому показателю Татарстан на 7-м месте в стране и на 2-м в Приволжском федеральном округе. В Татарстане из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом жителям рекомендуют по возможности избегать поездок в общественном транспорте в часы пик. В Роспотребнадзоре также советуют использовать маски и перчатки, а после поездки обязательно обрабатывать руки антисептиком. А теперь культурные афиши города. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару. Кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот как смешно было, да.
0: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Стрим радио.
1: Приветствую вас, дорогие любимые радиослушатели. У микрофона Алина Поспелова. А все заметили, как резко, сильно похолодало. Я сейчас шла на радио и озябла до костей. Это просто невозможно. Я очень расстроилась, что не надела подштанники или колготки какие-то. И так что вам тоже, друзья, если вы еще не выходили из дома по какой-то причине, обязательно утепляйтесь, потому что на улице невероятный дубак. А в субботу уже обещают первый снег.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Признавайтесь, вы тоже сегодня, выйдя на улицу, опешили от этой холодной температуры? Но это еще что? Похолодание до 1 градуса и дожди со снегом обещают уже на этой неделе, по данным Яндекс.Погоды. Эх, а я так и не успела сделать фоточки с осенними листиками. Вот так вот, когда их берешь, подкидываешь, и вся в этих листиках, и во всем, что было в этих листиках. Кирилл нам пишет. Так, но зато вы будете играть в снежки в субботу, а я буду лепить бабу снежную из снега. О, как хорошо Кирилл устроился. Баба снежная, ей же не нужны ни рестораны, ни цветы, ни внимания, ничего ей не нужно. И вот так вот до зимы у вас будет баба снежная. Ну, чудо, просто замечательно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как родинал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, эти дули.
6: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Собрасуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
9: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

Вечеринку плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. За 7 месяцев в Татарстане побывали почти 2 миллиона туристов. Республика сохранила место в топ-5 самых востребованных туристических направлений России и заняла первую строчку в ПФО. В санаториях региона за этот период отдохнули около 100 тысяч человек. По этому показателю Татарстан на 7-м месте в стране и на 2-м в Приволжском федеральном округе. В Татарстане из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом жителям рекомендуют по возможности избегать поездок в общественном транспорте в часы пик. В Роспотребнадзоре также советуют использовать маски и перчатки, а после поездки обязательно обрабатывать руки антисептиком. А теперь культурные афиши города. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15:33 в Казани, это Бим-радио. Вот Казань, красивое слово, не правда ли? Я живу здесь уже 4 года и никогда не задумывалась об истории возникновения этого прекрасного названия. А вы знали, что название города Казань происходит от тюркского слова «казан», что означает «котел» или «углубление, в котором что-то варится». А это все потому, что тут такая географическая особенность, потому что город по расположению напоминает то, что он как будто бы находится где-то в котловине, как будто бы он напоминает по форме котел. Но, кстати, есть и другие версии названия этого города, откуда оно взялось. Исследователи связывают название города Казань с тюркским глаголом «казу», что значит «копать». В таком случае казан может обозначать выкопанное русло, ров или яму. А еще есть третья версия, историческая. Академик Альфред Халиков предполагал, что слово состоит из частей «каз», то есть оно обозначает рубеж или граница, и «ан», что обозначает пространство или область, то есть пограничная земля или пограничная крепость в Волжской Булгарии. Вот отсюда и «казан» получилось название. А какая версия вам нравится больше, выбирайте вам, но вот их тут как минимум 3 сейчас существует, но если покопать еще глубже в интернете, то возникновений версий названия еще больше.

0: любимое радио. Первое в Казани. Бим-радио.
1: Так, и еще знаете что? У нас тут есть человек, который постоянно нам пишет новости, и это Кирилл. И он мне тут напоминает абсолютно обо всем. Например, он пишет мне: «Алина, не забудьте в конце часа билеты разыграть на рок из 90-х». Вы представляете, человек выучил полностью расписание радио и уже напоминает мне, что нужно делать. А я, кстати говоря, об этом подзабыла. А еще, тут он присылает нам новость. Ну как же я оставлю его новости, его работу новостную, редакторскую, без внимания? Как казанцы чаще всего называют своих детей? Чаще всего на прошлой неделе их называли Амаль, Мирон, Карим, Аяс, Артем, Федор, Тимур, Артур, Матвей, Михаил, Айлин, София, София. София есть с О, есть София с А. В общем, очень много вариантов. А еще срочная и грустная новость. Артем Дзюба закончил карьеру футболиста. А еще вчера Роналду ушел из сборной Португалии. 7 октября Месси идет из сборной Аргентины. Ну а мы ждем новых классных футболистов, которые заменят этих легенд. Ну, если такое вообще возможно. Будем наблюдать за успехами новых футболистов. Будем ждать с нетерпением новых звезд футбола.
2: Осеннее настроение на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и, конечно, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. В общем, покажите, кто здесь самый крутой рокер. А за самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. А подробности можно узнать на сайте maximilians.ru. 18+. Ну а для тех, кто хочет попасть на вечеринку бесплатно, и я разыграю сейчас 2 или 3 проходки на это мероприятие. Но чтобы их получить, необходимо правильно ответить на заданный мною вопрос. Поэтому готовьте телефоны. Ответы буду читать в Максе. Если вдруг не помните номер, то записывайте срочно. Это номер 8-92-72-42-102-8. Буду ждать правильные ответы по этому номеру. Ну а вопрос звучит вот как? По-моему, он такой, достаточно немножечко непростой, поэтому напрягайте свои мозги и вспоминайте. За какую песню «Мумий-тролль» попал под советскую цензуру? «Владивосток 2000», «Новая луна апреля» или «Песня «Утекай»? И вот так вот, давайте еще раз. За какую песню «Мумий-тролль» попал под советскую цензуру? «Владивосток 2000», «Новая луна апреля» или «Песню «Утекай»?» Вопрос совершенно непростой, непростой. А вот тут вот я вижу правильные ответы. Сейчас рандомно буду выбирать победителей. Давайте еще немножечко жду. Открываю ваши ответы. Ой, ну очень много неправильных ответов, я вам скажу. А какой правильный хотите узнать? А я вам сейчас расскажу. Итак, давайте еще раз вопрос, да? За какую песню «Мумий-тролль» попал под советскую цензуру? «Владивосток 2000», «Новая луна апреля» или «Утекай»? Ну, конечно же, ответ второй. На Комсомольском собрании студентов Дальневосточного университета творчество «Мумий-тролля» признали опасным. А причина в том, что песня «Новая луна апреля» со строчками «Новая луна апреля осветила небосвод», но мы ей уже не верим, нам она ничего не несет. Заседание ЦК КПСС приходилось как раз на апрель. И выходило прям-таки достаточно такое антисоветское совпадение. Вот такая вот история музыкальная. Вижу ваши ответы. Ну, вопрос непростой, вот сложноватый. Иногда простые вопросы прям вообще, а иногда вот на подумать. А победителям вышлю в ответ смайлики, ну и дальше всю подробную информацию о том, как получить призы. Поздравляю, победителей у нас будет 3 человека. Ну, а мы давайте зафиналим все это песней «Мумий-тролля». Ну, моей любимый. Вот мне очень нравится «Фантастика». Давайте послушаем ее вместе. Спасибо всем за участие. Таких конкурсов, кстати, будет очень-очень много.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате выступили с инициативой ввести федеральную выплату ко дню пожилых людей. Ее размер предлагается установить на уровне не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, считают нужным предусмотреть дополнительные выплаты для граждан от 70 лет и старше, в градации по возрасту. Сумма должна расти вместе с возрастом пенсионера. При расчете выплаты также стоит учитывать трудовой стаж, число детей и внуков, а также государственные награды. На поддержку туристической сферы в Татарстане направлено более 500 миллионов рублей. В планах до конца года оснастить санатории, базы отдыха и туристические объекты мобильными инфопунктами, точками питания, пунктами проката, санитарными модулями и детскими площадками. Эксперты отнесли зефир к категории легких десертов и назвали его менее вредным по сравнению с шоколадом и тортами. Среди плюсов – невысокая калорийность и наличие пектинов, которые поступают из фруктов. Однако чрезмерное увлечение этим лакомством, по словам специалистов, грозит проблемами с зубами, в частности кариесом. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Свадьба была настолько скучной, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
2: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда».
3: Это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
3: Шоу Шепелявых и Пелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Амед Групп. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Мне тебя нужно.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший образ, косуха, стильные аксессуары и так далее. Покажите, кто здесь самый крутой рокер. А за самый выразительный стиль вас ждет подарок. Но, конечно, за атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с БИМ-радио. Подробности можно узнать на maximilians.ru. 18+.
2: Яркая осень на любимой волне.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Компания «Триад» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Бим Радио.
1: Куда же пойти в Казани в октябре? Главные концерты, спектакли и выставки выложили на сайте Интермедиа. Там можно ознакомиться со полным списком поподробнее, но я могу рассказать вам кратко из самых интересных. Например, мистер Кредо приезжает в Казань 2 октября. О, завтра получается! Это будет происходить дело в Корстене. Обязательно нужно сходить. Кредо возвращается на большую сцену после очень долгого перерыва. Миа Бойко приезжает в Казань 3 октября. Ой, да это ж прям вот-вот. Поп-артистка отправляется в наш город с большим концертом, где обещает исполнить свои самые главные хиты. А где это будет происходить? В Казани-экспо. Я думаю, что Казань-экспо был выбран по созвучию с ее главным треком «Я экспонат, ты мой фанат». И думаю, что именно поэтому это здание и выбрали. Что тут еще из интересного? Ирина Дубцова приезжает в Казань. И она у нас приезжает 14 октября. Будет выступать в «Пирамиде». Группа «Кино» приезжает 16 октября и будет выступать на «Татнефть-арене». Они приезжают с новой программой и обещают устроить тот самый концерт, после которого хочется еще несколько дней ходить в наушниках. Ой, как здорово! «Яникс» для более молодой аудитории, для зумеров. «Яникс» приедет и будет выступать у нас 17 октября в Корстене. Юлия Ахмедова со своим стендапом приедет 30 октября. И очень много спектаклей интересных. Вот спектакль «Говорит в Москва» в особняке Демидова. Кстати, там очень классные спектакли такие, как это называется, забыла слово. Ну вот, забыла слово. Иммерсивные спектакли, где все актеры с вами, так скажем, взаимодействуют немножко, и вы становитесь непосредственным участником этого спектакля. Очень интересная атмосфера, кстати, там. Ну и очень-очень много спектаклей у нас тут во всяких других театрах. В ТЮЗе, кстати, готовится новая программа. У меня там очень много знакомых работает. Хорошие ребята, хорошие актеры, поэтому обязательно приучайте себя к культурному досугу. Вот такие вот мероприятия.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой ввести федеральную выплату ко дню пожилых людей. Ее размер предлагается установить на уровне не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, считают нужным предусмотреть дополнительные выплаты для граждан от 70 лет и старше, в градации по возрасту. Сумма должна расти вместе с возрастом пенсионера. При расчете выплаты также стоит учитывать трудовой стаж, число детей и внуков, а также государственные награды. На поддержку туристической сферы в Татарстане направлено более 500 миллионов рублей. В планах до конца года оснастить санатории, базы отдыха и туристические объекты мобильными инфопунктами, точками питания, пунктами проката, санитарными модулями и детскими площадками. Эксперты отнесли зефир к категории легких десертов и назвали его менее вредным по сравнению с шоколадом и тортами. Среди плюсов – невысокая калорийность и наличие пектинов, которые поступают из фруктов. Однако чрезмерное увлечение этим лакомством, по словам специалистов, грозит проблемами с зубами, в частности кариесом. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио.
2: А вы задумывались, сколько это стоит? Один из казанских пабликов посчитал стоимость вещей, которые окружают нас ежедневно. И вот, пожалуйста, послушайте. Например, поезд метро стоит 750 миллионов рублей. А железный серый заборчик, который мы видим перед дорогой, такой обыкновенный, стоит 4 тысячи за одну секцию. Остановка стоит 300 тысяч рублей. Павильон остановки. Фонарь в парке стоит 100 тысяч рублей. Надземный переход стоит 38 миллионов рублей. Пятиметровое дерево в парке стоит 80 тысяч рублей. Дорожный знак 8 тысяч рублей. Ну, прям по-божески, я считаю. Ну, а красный автобус, знаменитый казанский, стоит 17 миллионов 200 тысяч рублей. А вот обычная остановка, точнее, не остановка, а лавочка во дворе стоит 23 тысячи рублей. Стоимость названа примерно на основе данных из открытых источников. И если вы знаете более точную информацию, жду вас в сообщении. Вот такая вот стоимость.
3: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Спасибо вам за эти два часа, которые вы провели вместе с нами, вместе с любимым Бим-радио. А мне пора с вами прощаться. Дальше будет вечерний Трубим с Ярославой и Петром. Вроде бы ничего не перепутал на этот раз. Спасибо всем, что слушаете нас и выбираете. До свидания.
2: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: А как же? Окей, еще какой окей? Я помню, раньше еще там было окей, о, и ОБ, что ли, какая-то была песня. Так, а, не песня, это реклама была. Ой, я не то что-то вспомнил. Ну, окей, короче. 17.00 на часах в студии. Рад всех приветствовать. Это вечерний трубим. Здесь Петр Нежинский, Ярославушка.
2: Я буду делать вид, что ты один сегодня в эфире. У нас всем здравствуйте. Вечерний шоу трубим. Петр Нежинский, Ярослава. Сегодня свободный.
1: Не получится сделать так, чтобы сделать вид, что я один в эфире. Я знаю, что это не получится.
2: Феникс поставил, я пропалилась.
1: Да, сегодня у нас правильно, Ярослава начала говорить. Открытый микрофон, пожалуйста.
2: Открытый микрофон. Это, во-первых, вторая сегодня 1 октября. Я уже утром сходила, стояк проверила.
1: 1 октября.
2: Да.
1: Ой, поздравлять сегодня все. Будем.
2: Я бабка, меня можно уже.
1: Да?
2: Да.
1: Хорошо.
2: И сегодня у нас открытый микрофон. В гостях Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем.
1: Ух ты!
2: Да, поэтому давайте встречать все вместе.
1: Поэтому Алина, давайте Алину. Без хейта.
2: Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
2: Можно Алина. Ближе к микрофону?
3: Хорошо.
2: И вы боитесь?
3: Ну, у меня есть некая степень волнения, разумеется.
1: А, это хорошо, это нормально.
3: Но в любом случае здесь я чувствую себя более комфортнее, если бы выступала на публике, где видела бы гостей.
1: Mm-hmm.
3: То есть так мне комфортнее.
1: Ну, в общем-то, просим любить и жаловать. Мы сегодня с Алиной, ну, пару часов точно вместе проведем вместе. Давайте поговорим о...
2: Вместе.
1: Еще
2: раз
1: вместе.
2: Давай бабахнем слово
1: да.
2: «вместе».
1: Вместе. Together because. Поговорим на такую тему. Город или пригород? Где вам лучше живется? Может быть, вы хотели бы переехать, на самом деле, из пригорода в город или наоборот?
2: А еще почему-то каждый житель дома говорит, что он не переедет ни за что в квартиру. Но каждый житель квартиры, ну, как бы нормально ему говорит, я и в муравейнике нормально живу. Вот об этом мы тоже обязательно поговорим. +7 9 8 2 42 102 8 о квартирах, о домах, о том, где комфортнее жить, почему. И, Алина, конечно, расскажите немного о себе. Я знаю то, что вы пришли из... Вы попробовали себя в других еще областях.
1: Ну, не сразу, наверное, уж риэлтором человек становится, конечно.
3: Да, мой путь начался с того, что после того, как я закончила университет, я работала в рекламном агентстве.
1: Угу.
3: 8 лет.
2: Вы пиарщик по образованию?
3: Нет, я вообще инженер-технолог. Так бывает, что образование не всегда совпадает с той деятельностью, которую потом впоследствии ведешь. Потом у меня был опыт, я имела собственное предприятие общественного питания. Я занималась тем, что наше предприятие доставляло обеды в офис. Вот. И когда я начала получать первые деньги, прибыль, я вкладывала ее в недвижимость и стала замечать, что деньги без особых личных усилий, они в недвижимости приумножаются.
1: Такой пассивный доход хороший стал,
3: да,
1: получаться.
3: Да, я стала просто наблюдать, что ты купил квартиру, проходит время, она дорожает в цене, и это рождало такое увеличение капитала.
1: Угу.
3: Вот. И за 10 лет я немножечко устала вести...
1: От капитала?
3: Нет, от деятельности по общепиту.
1: Так.
3: И в какой-то момент поступило предложение от человека, который помогал мне с подбором недвижимости, попробовать все то же самое делать, только для людей.
1: Ага.
3: Да, она говорит, у тебя так хорошо все получается делать для себя.
1: Ну, в смысле, вы должны быть очень коммуникабельны, на самом деле, человеком, потому что риэлтор – это человек, который непосредственно всегда входит в коммуникацию с людьми.
3: Конечно, да. Но у меня был опыт, я как бы кормила людей, как, может быть, связан общепит и риэлторская деятельность, мне было непонятно. Мне почему-то казалось, что вряд ли люди будут относиться ко мне серьезно, если вчера я готовила, жарила котлеты, а сегодня буду заключать... Там договора на юридическое сопровождение, да, такие разные отрасли. Но случился феномен моего успеха. И все те люди, которые заказывали еду долгие 10
1: стали
3: лет...
1: Стали у вас заказывать
3: стали
1: квартиры.
3: Доверять мне свой кошелек.
1: Вау. Вот примерно об этом и не только. Поговорим мы сегодня в рамках гостевого эфира. +7 9 2 7 2 42 102 8. Вы, кстати, тоже можете задать свои вопросы.
2: Они уже пишут.
1: Что я уверен, да, уверен, что... Ну, я пока не читал, но уверен, что они как только услышали, что у нас риэлтор, сейчас будут вопросы.
2: Они как услышали, что Ярослава Стояк проверила отопление 1 октября, уже тут посыпалось. Да, всем добрый вечер, здравствуйте.
0: Вечерний трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
9: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
11: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Пока у нас здесь за кадром происходят невероятные театральные постановки, вот коллега там опять у меня изгаляется, изощряется. Не привязывайтесь к слову «изгаляется», вот, потому что стояк же проверен, все нормально. Мы продолжаем. У нас сегодня открытый микрофон. Я напомню, на каждый четверг у нас гостевые эфиры, и сегодня к нам пришла наши гости. Они там все в уголочке, короче, забились. Кочевряжутся по-своему. Ну, веселятся, как умеют. В гостях у нас сегодня Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем. Но до этого, вот как мы выяснили, уже Алина и котлеточки успела поготовить, и людей покормить. А потом решила как-то вот интуитивно прийти в профессию риэлтора. Недвижимостью заняться. Ну и сегодня мы с вами решили поговорить на такую тему, а город или пригород, где жить лучше? Где на Руси жить хорошо? А кому там? Ну все понятно, все в общем-то как по классике у нас сейчас, да, это вот Чернышенко, или как он, Чернышевский, Грибоедов и так далее. Ну ладно, мы не об этом, вы чего примолкли-то, барышни?
1: А дышаться надо.
0: А, дышаться.
1: На самом деле я... Кому адресован вопрос? Если мне, то в идеале...
0: Пока не адресован. Нет, пока не был вопрос. Это риторический был такой... Риторический вопрос был. Риторический. В космическое пространство. Я напомню, что вы тоже можете присоединиться к нашим разговорам. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8 и задать интересующие вас
2: вопросы. И в наши мессенджеры тоже обязательно. Наши группы, в наши сообщества. В Максе, в телеге. Прямо сейчас выложат видео. Можно будет посмотреть на гостью, на ведущую, которая пышногрудая брюнетка. Это я, кстати. И вообще, Алина, я знаю, что у вас есть миссия. А вы можете ее озвучить или мне озвучить?
1: Можете озвучить, если...
2: Собрать мозаику воедино, чтобы люди приняли верное решение и чувствовали себя защищенными. То есть вы, когда по утрам просыпаетесь, вы как-то сразу встаете с этой мыслью.
0: Что за мозаика-то собирается?
1: Я обращаюсь всегда к Всевышнему, угу. Как бы это, вот, может быть, громко не звучало. Я всегда прошу его... быть рядом с теми людьми, кому я максимально полезна. Вот. Для кого я могу стать правовой поддержкой? Для кому я могу дать поделиться своим опытом, дать какой-то мудрый совет, принять правильное решение? Поэтому, да, риэлторская деятельность – это большая миссия. Есть люди, для которых покупка ценной недвижимости – единственная за всю жизнь. Это как выйти замуж по любви, как родить долгожданного ребенка. Для меня это очень высокая степень ответственности.
0: Ну вот, я, насколько знаю, есть у вас такое изречение, такая мыслеформа, что для вас риэлтор – это проводник в мир сложной информации.
1: Так и есть. Мы каждый день изучаем очень много информации от банков, от застройщиков. Мы считываем различные тенденции рынка. Мы работаем над анализом целевой аудитории. Тут ты правда и юрист, и маркетолог, и психолог. И аналитик. И представляете, вот у вас стоит выбор сейчас купить, например, квартиру в Москве. Там 500 жилых комплексов. Вот куда вы побежите? 500 отделов продаж? Вы войдете в полный ступор, либо умрете от количества входящих звонков. Агент – это тот человек, который принесет вам на блюдечке полезную информацию. Поэтому да, мы работаем с большим потоком информации.
0: А про тенденции вы сказали, следить за тенденциями. А какие тенденции сейчас, кстати, на рынке недвижимости?
1: Разные на самом деле для своей целевой группы. Первая тенденция, например, можно сказать, что это студенческий спрос, когда родители для своих любимых лапочек, дочек, сыночек, корзиночек, да, стремятся купить первое доступное жилье. Второе – это когда... В семьях появляются новые дети, и площади уже не хватает, да, особенно если это разнополые дети, каждому нужна своя комната. Третье, когда появляется запрос на загородную жизнь. Иногда бывает, есть квартира, но очень хочется на выходные выезжать, например, за город. Это тоже тенденция рынка. Есть определенные инвесторы, которые покупают земли с целью приумножения капитала. Коммерческая недвижимость, апарт-комплексы. То есть очень много сегментации, очень большая.
2: А вот Кирюха пишет, на самом деле лучше всего в деревне, где бабушка вкусные пирожки печет. И любые, кстати, об этом тоже пели. Бабушка печет оладушки. Есть еще сообщение, могу вам задать вопрос?
1: Конечно.
2: От наших слушателей? Во-первых, очень много сообщений о том, что все риэлторы мошенники.
1: Это неправда. Ни по одной сделке никто не может, даже, наверное, моя аудитория, мои клиенты, могут подтвердить, что я не была соучастником никаких нелегальных сделок. Со мной все чисто, прозрачно. У меня безупречная репутация.
0: Мы никто не знаем, кто такая Лариса Долина.
2: Вот станете бабкой, еще 40 лямов найдете на нужды вот этих нехороших людей. Добрый вечер, Петр. Добрый вечер, уважаемые гости вечернего Трубима. Большинство риэлторов — это просто продавцы воздуха. Только единицы действительно помогают, и это не просто оформление документов, а риэлторы должны касаться таких аспектов, как кто продает, кто проживает, кто прописан,
0: целую
2: как приобреталось узнать. Наличие ипотеки, обременений, еще многих аспектов, которые риэлторы почему-то не делают.
0: А вот у нас сегодня, кстати, в гостях как раз тот риэлтор, который это делает.
1: И дает письменное заключение.
0: Вот так вот. И Бабай, наш постоянный слушатель, вас поддерживает, пишет: Алина, не волнуйте их. Не волнуйтесь, у них в плену многие уже побывали. Это вот про нас.
2: У вас есть друзья-психологи, кстати?
1: Да, я сама тоже иногда обращаюсь за психологическими сессиями. Только это сейчас модно называть коуч. Ага. Человек, который работает со своим настоящим. Вот коуч, да, у меня тоже есть коуч Мария Веденеева.
0: У меня, кстати, вот в детстве тоже был коучуковый мячик, я любил его кидать. Да, коуч, пинь-тюнь, он так хорошо прыгал. А коуч, оказывается, это учитель какой-то.
1: Это такой человек, который готов тебя выслушать.
0: За деньги, конечно же. Ну, а как иначе?
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Зато нас можно слушать не за деньги и денежки. В этом часе, кстати, тут Петра уговариваю сделать переводилку.
0: А, ну посмотрим, да. Пока сейчас этому немножко зайдем в нужную колею. У меня в голове тут песня на четырех аккордах, все крутится. В левой руке Сникерс.
2: Каучуковая.
0: В правой руке Марс. Мой пиар-менеджер. Ну, дальше вы знаете.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС.
3: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.com. crazydrift.ru.
5: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Юрий Вадюка.
1: На Бим Радио.
2: Это переводилка здесь, на Бим Радио. Переводим хиты с английского языка на русский, чтобы вы знали, о чем они. Одна из любимых композиций музыкальных Петра Нежинского. Петр, голос.
3: Гав-гав. Поехали.

0: эфире Ватюка.
1: На Бим Радио. Прогноз погоды на Бим Радио.
2: Яндекс.Погоды. В Казани завтра, 2 октября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, минус 2 градуса, максимальная температура воздуха днем плюс 3, плюс 8. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск, днем до плюс 7 градусов, ночью 0, плюс 3. В Бугульме завтра до плюс 7 градусов и небольшой дождь, кстати, в Альметьевске также. И давайте еще посмотрим. Тетюши до плюс 8, Нурлат также без осадков. Днем, конечно же. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Обожаю Тетюши.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
5: Вечерний Трубим.
6: Ну что ж, мы с удовольствием будем продолжать наш сегодняшний разговор. Напомню, у нас открытый микрофон. Сегодня у нас в гостях Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем. Говорил о том, как человек вообще пришел в профессию, что там интересного происходит. Вы, кстати, тоже можете задать свои вопросы. Пользуйтесь для этого нашими мессенджерами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и можете каких-то респектов накидать по поводу исполнения Come As You Are, если вам понравилось. Нам интересно ваша
2: лекция. Лимбискет здесь нам предлагают.
6: Там текста очень много. Там очень много текста. И много мата будет.
2: Behind Blue Eyes.
6: Behind Blue Eyes, да. Это вообще группа The Who. Лимбиски в свое время просто перепели эту песню.
2: Ты букву в конце не договорил. Ярослава, где ты любишь быть? В квартире или в доме за городом? Ну, пока мне привычнее в квартире, но, наверное, за городом тоже хорошо, даже зимой. Я люблю снег, кстати, чистить.
6: Да вообще нормально. Я не знаю, чего вся эта бояться.
2: Алина, а вот как на вашей практике, что людей останавливает от загородного дома? Возможно, пробки или снег, дальность, что?
7: Самой основной причиной, почему люди не могут тотально переехать за город, потому что, как правило, в семье есть дети. Сейчас каждая семья старается развивать своего ребенка. Очень большая занятость по кружкам, творческим занятиям, разные смены у детей внутри семьи. На самом деле очень тяжело ездить, возить и ждать своего ребенка. В этом отношении в городской черте, так сказать, обслуживать интересы своего ребенка легче.
6: Но
7: это главная причина.
6: Инфраструктура простроена все-таки больше, да, для городской, скажем так, местности, застройки, что ли. Да, привязывают людей в города.
7: Но если это взрослая аудитория, которая вырастила своих детей, уже получает наслаждение от жизни, не торопится там к 8 в офис, то, конечно, загородный образ жизни дает им больше интересных таких жизненных моментов. Можно заниматься огородом.
6: Огурчики, помидорчики.
7: Да, можно
6: яблочки,
7: заниматься
6: груши.
7: Творческими занятиями.
6: Например?
7: Ну, например, открыть гончарную мастерскую во дворе.
6: Выпиливать соседей.
7: Да, может быть, заниматься резкой по дереву.
6: Да, можно. Можно, а зачем?
2: Вопрос гости. В каком районе сегодня считается более доступное жилье? Частный сектор, дом в черте города. Медь, Варкчино, Северный, Куюки.
6: Интересный вопрос, да.
2: Я не про особняки в 3 этажа, продолжает наш автор этого вопроса, а про обычный домик, как у бабушки.
7: Да, на самом деле предложение рынка есть и более доступны, но мы должны понимать, чем ниже цена, тем дальше мы уходим от центральной точки Казани. Вот. И, на мой взгляд, сейчас очень активно развивается Зеленодольское направление. Там много жилых комплексов. Да, это мы не живем около Кремля. До Кремля там нам 40 минут на общественном транспорте, но это...
6: Ну, у Кремля и частный дом ставить, знаете, такое
7: да.
6: себе.
7: Вот. И все, что касается загородного строительства. Земля в черте города очень дорогая.
6: Ну, какие вот примерно вилка вот с цен сейчас?
7: Ну, вот если мы берем там Самосырова, Константиновку.
6: Ой, Самосырова я знаю, там эта земелька в последний путь есть.
7: Да, порядка... Нет, дорого.
6: Не о том, дорого, тоже дорого. Тоже дорого.
7: Там порядка миллиона за сотку даже доходит, если дом в черте города.
6: От миллиона за сотку.
2: Сейчас, минутку. Петр, скажи, сотка.
6: Сотка.
2: Красотка.
6: Спасибо. Сама такая.
7: А если мы готовы немножечко надавить на педаль газа, проехать километров 30-40, то мы можем там найти участки и за 130 тысяч за сотку.
6: Ну, смотрите, это при условии, если есть на что надавить на педаль газа.
7: Да, загородная жизнь, она всегда
6: сопряжена.
7: А то иногда,
6: знаете, нужно и придется на педаль велосипеда надавливать, в лучшем случае.
7: С общественным транспортом и загородной жизнью вопрос очень сложный, сразу
6: сложный.
7: Скажу. Нужна машина.
2: Ну вот наш слушатель пишет: мне нужен свежий воздух и тишина. В центре я бы в жизни дом не купил.
6: В центре дом?
7: В центре дом-то какое удовольствие.
6: Это у вас там, знаете ли...
2: Вам бы жизни, наверное, не хватило бы, да?
6: Не, на самом деле, если бы у вас, я скажу так, были бы деньги на покупку недвижимости в центре, я уверен, что вы такой бы там поставили стеклопакет, такие стены, что вы ничего бы не слышали вообще, что снаружи происходит. А при желании могли сказать «Цыц!» в окно, и все замолчали.
2: Поэтому надо выбирать район хорошо. Мы покупали дом с условиями, чтобы школа была в шаговой доступности, ибо быть извозчиком 11 лет, а потом еще и младшего плюс 2 года, ну его.
6: Ну вот об этом, собственно, Алина и говорит, что это самый важный фактор, ну опять же, в семейную, да, когда вот семья есть детишки, и люди думают, так, вот, ну ладно, хотим жить за городом, а куда мы детей будем? В школу водить, детские сады? Это ж надо ехать, ну в любом случае, не в центр, но в город.
7: Да.
2: Вот нам еще слушательница пишет: Яруша и Петруша, привет. Это очень мило.
0: Привет, Тимон.
2: Come as you are, это огонь. Спойте, пожалуйста, намп. Завтра, а давай завтра.
6: А, Линкин Парк вы хотите?
2: Да.
6: Ты будешь за Честера Беннингтона тогда?
2: Да.
6: Ну, посмотрим. Посмотрим. Ладно, давайте продолжим дальше. Что нам пишут что-нибудь наши дорогие замечательные слушатели?
2: Ну, здесь вот прям любопытные вопросы. Мы, кстати, можем на них не отвечать, но я зачитаю сообщение. Давайте. Человек написал. Сколько рубликов с одной сделки, сколько сделок бывает в месяц?
7: Ну, вот я поставила в этом месяце свой индивидуальный рекорд. Я не пересчитывала количество сделок в этом месяце, прям количество не пересчитывала. Много было сделок. Но самый интересный момент случился в моей практике именно в сентябре. Это 7 сделок в день. Представляете, 7.
6: В день?
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фигаро там, фигаро тут у вас
6: было. Обалдеть, это как вы успели-то вообще?
7: В одни руки. Мне повезло, что это был один человек. То есть мне не пришлось бегать по отделениям банков, МФЦ. Это было отделение милиции.
6: Ну, все равно, да, это большая удача.
7: Неслыханное чудо, и это была 10-я сделка в совокупности в этой семье с участием меня. Ну, за всю историю.
6: Красиво жить не запретишь.
7: Ну вот я не пересчитывала количество сделок, но все они мои драгоценные, все они мною при моем сопровождении прошли. Вот.
6: Вам нравится общаться с вашими клиентами?
7: 99% да. Но, как и в любой работе, есть люди со сложными...
6: чертами характера, да?
7: Да, со сложной такой психикой. Вот.
6: Ну, смотрите, вам же действительно приходится в какой-то мере быть отчасти даже психологом.
7: По большей части.
6: А специально, может, какие-то курсы для этого вот проходят риэлторы? Или это, ну, как бы на свое усмотрение, пожалуйста, занимайтесь самообразованием, чтобы научиться коммуницировать с людьми?
7: Ну, вообще, сама жизнь, она такой хороший психолог. Когда ты проживаешь очень много историй из жизни людей, ты все равно формируешь какое-то умение видеть ядро в человеке. Ну, и будущее в каком-то смысле, да. Вот. Какие-то специальные курсы мы не проходим. Наша жизнь просто заставляет разбираться в людях, в ситуациях, в различных схемах, так сказать.
6: Но люди вас интересуют.
7: Я люблю людей.
6: Классно.
7: Как правило, у меня нет эмоционального выгорания.
6: Отлично.
7: Когда оно случается, это больше про усталость, наверное.
6: Мы продолжим обсуждать эту тему. Отличная песня, кстати, у Андрея Лысикова была «Я люблю людей». Скоро совсем вернемся здесь в прямой эфир и поговорим о том, о сём.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
5: Реклама на БИМ-радио.

0: Одессе.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Не грузятся картинки? Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

и охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических.

психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Продолжаем наш разговор с нашей гостьей. Напомню, у нас в гостях сегодня Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем. Говорим о том, о сём, город или пригород, где лучше жить? Вот такими вопросами мы задаемся. Плюс 792-72-42-28. Вы также присоединяйтесь к беседе. Пишите свои комментарии. Вот, например, Александр нам написал. 30 лет жил в квартире. Сейчас 14 лет живу в доме. Я сначала так прочитал, думаю, интересно, 30 лет, в 30 лет жил в квартире, сейчас мне 14, живу в доме. Ну нет, понял я, конечно, о чем речь. Да, говорит, нужно минимум две машины. Одна может заглохнуть неожиданно, не завестись на морозе, все правильно.
1: У мамы и папы разные.
0: Все правильно. И лучше у каждого, чтобы было по две машины. Вот.
2: И у детей свои. Пора взрослеть уже и самому до садика добираться, я считаю.
0: На собаках, да, вот это вот. Привязать это к саням, вот эта собака, вот это,
2: ну, вообще не
0: хаски
2: важно.
0: Всякие.
2: Лишь бы мне не вставать, вот это все, колготки не натягивать на нее.
0: Да, говорит, медпомощь далеко, продолжает наш слушатель, но меня сейчас не выгонишь из своего дома в квартиру. Александр, да, я вот с вами согласен.
2: Я прослушала.
0: Бывает?
2: Да, но у меня есть, кстати, вопрос. Мы его обсудим сразу после дорожной информации, я думаю, да? Но вопрос я задам сейчас о том, о чем мы будем разговаривать дальше. Сейчас очень модно покупать своим детям недвижимость, чтобы как раз-таки сыночка-корзиночка однажды стал той самой корзиночкой. Насколько это актуально, насколько это нужно, тоже Алина нам на этот вопрос, на эти и другие вопросы ответит уже в начале следующего часа.
0: А сейчас мы, видимо, перейдем на дорожную информацию.
2: Да-да.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Давайте посмотрим, что действительно происходит на казанских дорогах к данной минуте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, неужели это правда? 7 баллов. Серьезные пробки в городе. Определенное покраснение, скажем так, испытывает тысячелетний город. Расскажу, где крупные пробки разместились. Это проспект Универсиады, улица Тихомирного, от Ипподромной улицы до Бутлерова, 53 минуты время проезда. Улица Павлюхина, Оренбургский тракт, от Газовой улицы до проспекта Универсиады, 29 минут. Вы там потеряете также 22 минуты. Вас ждет на Левобулачной, от улицы Ташаяк до Татарстан. 20 минут время проезда на Вишневского, улица Нурсултана Назарбаева, от улицы Достоевского до улицы Островского. И 19-минутная пробочка собралась на Татарстан, улица Пушкина, от Габдулы-Тукая до улицы Дзержинского. Ситуация на мостах и дамбах, как ни странно, радует. Ленинская дамба свободна, так же, как и третья транспортная. Мост Миллениум из центра затруднения в 2 балла. Кировская дамба из центра затруднения в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будьте с нами.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вечернее шоу «Трубим», второй час. По-прежнему здесь Петр Нежинский, Ярослава. И с нами наши гости. Напомним, что сегодня четверг. Свободный микрофон здесь на БИМ-радио. Алина Халикова сегодня вместе с нами. Риэлтор с стажем таким приличным. Мы сегодня разговариваем про квартиры, про дома, про то, как лучше, как не лучше. И в начале, в конце, точнее, прошлого часа мы задали вопрос Алине. Правда ли, что сейчас прям очень нужно покупать детям жилье?
2: При необходимости, конечно, стоит задуматься о том, чтобы приобрести жилье детям на будущее. Но при этом важно понять, что ребенок даже по достижению совершеннолетнего возраста еще психологически незрелый. Я бы не советовала оформлять эту недвижимость на ребенка. Все-таки оставить право владения собственностью на взрослом человеке. И не вполне расслаблять будущее поколение, потому что когда мама с папой купили готовое жилье, все готовенькое, как будто бы уже стремление к мотивации, к достижению каких-то целей, оно ослабевает. Вот. Я бы предложила такой вариант. Действительно, цены с каждым годом растут. Тянуть с покупкой жилья не стоит, потому что в какой-то момент это будет такая роскошь, которая будет просто недоступна среднему гражданину, так сказать, да. Вот. Купить, например, сейчас, взять определенное там ипотечное плечо, а когда ребенок уже станет на ноги, отучится, устроится на работу, пусть часть долга перед банком выплачивает именно этот ребенок, чтобы он тоже чувствовал ответственность. Вот. Но это лучше позаботиться о том, чтобы жилье было сейчас, чем всю жизнь он будет в этом арендном рабстве, так называемом.
1: Ну, или жить с мамой, например, еще.
2: Да, потому что, ну, сепарация, она необходима. Сейчас такая тенденция, что семьи не живут все разными поколениями вместе. Все-таки они предпочитают жить на расстоянии.
3: А раньше жили, не тужили. Семьями друг другу помогали. Дом над домом, рядом с домом. Вот, глядишь, и племя образовалось. Да, непростая такая у нас с вами какая-то беседа даже где-то получается. Смотрите-ка, +7 927 242 102.8. Вы также можете присоединиться к нашему разговору, задавать свои вопросы, поделиться своими историями. Напомню, что мы еще говорим вопрос, да, у нас сегодня звучит город или пригород, где жить-то лучше. Вот на эту тему тоже порассуждаем. Будем играть в этом часе обязательно в наши замечательные игры. Ну, слава богу, еще можно взять кредитное плечо, приобрести себе холодильник и телевизор, а потом, ну, мало ли, жить в коробке.
0: Вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
8: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
9: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
10: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Ой. Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
5: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: И снова здравствуйте. Вечерний Трубин на своем месте. Разговариваем сегодня, кому на Руси жить хорошо. А, нет, город или пригород. Где жить лучше? Потому что у нас сегодня открытый микрофон. У нас в гостях Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем. Про сыночек-корзиночек поговорили уже ведь, да, мы? Правильно?
1: Тему не раскрыли, конечно.
0: Не раскрыли, да?
1: Да.
0: Плюс 792-72-102-8 это наши мессенджеры. Что же нам пишут наши слушатели по поводу город или пригород? В общем-то, фотографии даже присылают. Вот детишки сидят, чавкают чего-то на природе. Я так смотрю, это загородный дом. А центр, говорит, одни бомжи и эти.
1: Ты как назвал меня? Иди сюда, ты.
0: Злоупотребляющие. Как?
1: Ну, я в центре живу. Ну, мы нормальные там.
0: То есть не бомживые и не злоупотребляющие?
1: Ну, нет, когда мусор выношу, я могу, конечно, смахивать или дочь в сад веду. Видите, бомжиху где-то в Ахитовском районе, это я дочь в сад повела. Но в целом мы нормальные, приличные, не пьющие люди.
0: Понятно.
1: Вот Владимир пишет, только свой дом, квартиру даром не надо. Вечером приехал, не нужно думать, куда машину поставить, да и свежий воздух, банька, шашлычки, когда хочешь. А вот интересно, люди, которые живут за городом, они чуть-чуть поплотнее, потолще, чем люди, которые живут в квартирах?
2: Я думаю, что они более жилистые, потому что очень много работы бывает.
0: Двигаться приходится, да.
2: В квартире-то все управляющая компания за тебя делает. А в доме никто не придет. Дядя Вася не поменяет кран, не почистит снег.
1: Ну, можно завести себе дядю Васю.
2: Ну, смотри, какой статус и размер кошелька.
1: И размер. А кто-то вырос в доме, хочет квартиру. Тот, кто вырос в квартире, хочет дом, пишет нам Александр.
0: Да,
1: я
0: такое
1: сам
0: бывает.
1: Вырос в квартире, и родственники, кто жили в доме, завидовали в ванной и радовались, когда ходили в ванную. А я радовался бане. Есть такой момент, да. И у кого ванна, те хотят душевую, у кого душевая, хотят ванную.
0: Человеческая натура. Все и мало.
2: А у меня был такой интересный случай.
0: Так-так.
2: У нас есть загородный дом, и долгое время в одном техническом помещении, которое был под санузел предусмотрен, вообще много лет это была просто кладовка ненужных вещей. Вы представляете, я 1 января захотела, чтобы у меня там была инстаграмная ванна. Она с окном, чтобы я могла принимать ванну с видом на лес.
0: А мы должны сказать одну важную
1: я
0: вещь.
1: Я думаю, не послышалось?
0: Нет, не послышалось. Мета что-то там...
1: На территории Российской Федерации запрещенная соцсеть.
0: Да.
2: А, простите, ради бога. Да, с видом...
1: На лес.
2: На лес, да.
0: Так, это лес пока не запрещен.
2: Просто ванна.
0: Хорошо, ладно.
2: Да.
0: Так.
2: Я 2 января нахожу плиточника.
0: Ага.
2: Делаю ремонт. Такой очень интересный. Заканчиваю. Но приняла я эту ванну только в эти выходные, в сентябре.
0: С 1 января?
2: Да.
0: По, получается, 29 фактически сентября.
2: Да, ну, так получается, так. Что вот эта занятость вечная.
0: А это вы просто были все время заняты, чтобы не смогли принять ванну? Или плиточник долго работал?
2: Нет, плиточник справился с своей работой в течение месяца.
0: Ага, то есть уже к первому, что у нас там, февраля у него
2: да,
0: все было готово.
2: Да, уже все было готово, да. Но у меня так получилось, что занятость не позволила мне насладиться продуктом собственной фантазии, так сказать.
0: Хорошо, смотрите, вот вы все-таки насладились, и как?
2: Там что-то было с напором, как всегда, самые долгожданные моменты, они не всегда бывают идеальными. Но знаете, когда...
0: Мы про ванну сейчас говорим, если что, вдруг кто-то все включил, все, приемник, думает, о чем разговор, так?
2: Поэтому жизнь, она так устроена, что иногда мы получаем удовольствие в каком-то пути к своей цели, а когда ее достигаем, даже как будто бы теряем к ней интерес.
0: Вот именно об этом фильм «Мирный воин». Если кто не смотрел, посмотрите, скажу сразу, ладно, 18+. Для самурая главное путь, как говорится. Ясненько, какие-то, может, еще интересные у вас были такие вот фантазии, приключения, которые осуществились благодаря вашей занятости в риэлторском бизнесе?
2: Ну вот почему-то мне сейчас вспоминается история моей первой квартиры. Наверное, нет более яркого ощущения в жизни. Это покупка собственной квартиры.
0: Так, а сколько у вас квартир?
2: Я не буду публично озвучивать
0: Хорошо.
2: Эту цифру. Вот.
0: Так.
2: Ну вот самая первая покупка квартиры, наверное, это самый драгоценный момент жизни. Я помню, что это однокомнатная...
0: Это как первый кредит.
2: Первый кредит, как первое замужество, как рождение первого ребенка. Это все...
1: Продолжайте.
2: Да. Помню, да, вот эту свою первую квартиру. Она была совершенно не идеальная, но самая любимая, пожалуй.
0: Однушка, но своя.
2: Однушка своя на Бигичево.
0: Вот. Я угадал, смотрите-ка, однушка.
2: Конечно. Никто из нас не начинал с каких-то огромных квартир.
0: Да, были люди в наше время.
1: И сообщение у нас. Живите в городе лучше. Не надо к нам за город ехать. За город не резиновый. Нам тут свежий воздух нужен самим. Есть еще сообщение. Его открыла и куда-то потеряла. Добрый вечер. А ты не читала вот Скорпион-то? А,
0: нет, я вот Марса сейчас открыл сообщение, по-моему, его тоже не читали, да?
1: Как считаете, лучшее вложение – это недвижимость? Есть ли нерентабельная недвижимость, которую не стоит покупать?
2: А, сейчас вопрос про умножение капитала и недвижимости – это очень спорная история. Сейчас невозможно, как раньше, вложиться на этапе стройки, приумножить свои финансы, продать с выгодой для себя. И мы никогда не вводим в заблуждение наших клиентов. Сейчас недвижимость – это история про сохранение капитала. Исключительно. Да, про сохранение денег. Поэтому, наверное, недвижимость – это консервативный такой инструмент, альтернатива банковскому вкладу, но чуть более осязаемый и стабильный. Но возможность заработать на нем раскрывается только в перспективе ближайших 5 лет.
0: Вот, кстати, смотрите, такой вот вопрос. Сейчас эра начинает, ну как не начинается, она уже идет, эра искусственного интеллекта, да? И искусственный интеллект постепенно все-таки подвигает много профессий. Есть такое ощущение, что искусственный интеллект немножечко тоже как бы вытесняет, начинает работу риэлтора?
2: Через искусственный интеллект можно получить какие-то аналитические данные, но поддержать психологически, мотивировать на покупку жилья, проанализировать всю особенность юридической ситуации по объекту он не может, во всяком случае, пока. Вот, конечно, наверное, в будущем все значительно упростится, вот, но человек с его добрым советом, с мудрым взглядом на жизнь, наверное, никогда не заменит искусственную машину.
0: Я почему задал этот вопрос? Потому что у Марса примерно в этом ключе есть сообщение, я его сейчас зачитаю. Жить только за городом, но надо иметь и квартиру в городе.
2: Это идеальный сценарий жизни.
0: Отлично, а лучше еще в нескольких городах сразу иметь идеальные квартиры, чтобы их там тоже как-то, ну, в общем-то. Покупал землю и квартиры без риэлторов. По мне, ненужный посредник. Все документы можно проверить самому, а сейчас с ИИ это вообще дело 2 минут. Подбор тоже самому сделать не проблема. И никаких лишних звонков не нужно. Выбрал район, проехался, вживую посмотрел, только в пользу. В новостройках вообще можно купить у застройщика с теми же юр-услугами и сопровождениями. Риэлтор нужен только для оформления ипотек, чтобы были, так скажем, связи выхода и заходы в банк. А так 100-200 тысяч отдавать за работу риэлтором – это борщ со сметаной.
2: Ну я считаю, что когда человек покупает недвижимость, и ему кажется, что он видит весь рынок целиком, на самом деле это все равно, что он смотрит за эту дверную скважину, так сказать.
0: В замочную скважину.
2: Замочную скважину, простите, уже немножечко. Час прошел, заговариваюсь. Замочную скважину. Ему кажется, открывая там популярную рекламную площадку, как будто он видит весь рынок. На самом деле это не так, он видит только часть рынка. Риэлтор видит весь рынок целиком. И есть у нас, например, такие секретные чаты, где до момента публикации объявления знаем о них только мы. И вот человек думал, что он купил лучший вариант, а на самом деле, например, у нас для него есть более подходящий в нашем, так сказать, закрытом сообществе. Вот. Плюс за счет того, что мы проводим очень много сделок у застройщиков, у нас есть партнерские программы и скидки. И, например, когда человек идет напрямую, у него может быть одна цена, а с нами может быть более выгодная цена. Сейчас для застройщиков мы одни из самых главных игроков. Мы сильно много помогаем продавать недвижимости. По последней аналитике, на сделки с риэлтором по новостройкам приходится 80% сделок. Это феноменальная цифра. То есть 8 из 10 человек предпочитают покупать квартиру в новостройке с риэлтором. Вот. И застройщики нас стимулируют партнерскими программами.
0: Но мне кажется, это зачастую все-таки больше связано с тем, что люди банально не хотят на это тратить свое личное время. И лучше делегировать человеку, конечно, который в профессии. Да, мы готовы заплатить определенную сумму, но чтобы решить, ну, снять с нас эту головную боль. Вот примерно так, я думаю.
2: Тем более в работе с новостройками сам клиент и не платит как таковую комиссию. Комиссию оплачивает застройщик. Застройщик как бы оплачивает наши услуги сам.
0: Ну, включая их, да, в определенную сумму, понятно.
1: А Денис нам написал, что про секретный чат – это полнейший бред. Какой адекватный продавец будет прятать свою квартиру от покупателей?
2: Нет, такое существует. Есть некоторые категории продавцов, которые не хотят публично выносить на продажу свой объект через рекламную площадку. Это касается дорогих объектов. Они просто не... Иногда мы продаем без рекламных площадок. Да, такое есть. Если вы с этим не сталкиваетесь, это не значит, что этого не существует.
1: Ну вот Артем Патрин у нас есть, он тоже наш коллега, юрист, по регалии всех не знаю, к сожалению, пишет, подождите, получается, продавец квартиры хотел ее продать, но риэлторы не публикуют?
2: Бывает, да.
0: Придерживают для чего-то?
1: Как лучшие продукты в шестерочке, да?
2: Во-первых, до момента публикации сам объект проходит ряд проверок. То есть нельзя просто прийти и взять квартиру на продажу. Все равно мы должны проверить собственника, причину продажи, сам объект. Мы же тоже несем ответственность.
0: Чистоту сделки, так сказать, подготовить.
2: И до этого мы даже пишем такую галочку, что пока нет рекламы. Таким образом, риэлторское сообщество помогает друг другу. Мы же друг другу тоже не конкуренты, мы друг другу партнеры. Вот. И мы даем некий такой эксклюзивный продукт друг для друга.
1: Мы продолжим. Вообще очень многие возмущаются тем, что вы сейчас сказали. Пишут, что это бред. Почему? Мы разберемся немного позже.
3: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: ТТС.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Заправляешься на АЗС «Иликом». Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Вы помните замечательные звуки от коллектива Aerosmith? Я прошу вас дозвониться к нам в эфир. 292-102-8. На подходе игра «Рифмоплетка». Будем сочинять. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 2 октября. Облачно, буду говорить громче, сегодня день пожилого человека. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, минус 2 градуса. Максимальная температура воздуха завтра днем плюс 3, плюс 8 градусов. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск завтра без... Нет, завтра с осадками. Осадки завтра ожидаются днем максимально плюс 7 градусов. С осадками завтра пройдет все везде, кстати говоря. Бугульма, Альметьевск тоже осадки в виде дождя. Плюс 7. Пока в виде дождя, снег где-то тоже.
2: Зима... Плюс 7, 90, 63.
1: Зима близко, 18 плюс, кто смотрел. И в Нурлате давайте еще завтра до плюс 8 градусов. Осадочки тоже в виде дождя. Все, ночью минус 1 и плюс 3. Я сказала минус 1 и плюс 3. Данная погода, как слышно, прием предоставлен электронными средствами массовой информации.
2: Нюрк, чего она сказала-то?
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка».
3: Итак, «Рифмоплетка» в прямом эфире. Здесь на 102.8. Это значит, сочиняем мы неплохо иногда. Да. А на кону у нас сертификат в картинг. Кто-то сегодня его выиграет и вполне возможно будет уже гонять на этих замечательных трассах. Ну, как-то так. Давайте знакомимся с нашими игроками. Первым до нас дозвонился сегодня Наиль. Да, добрый вечер, Наиль, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Наиль, вы отдышались?
4: Отдышался.
1: Да, а то Наиль позвонил, весь запыхается, весь переволновался, говорит, не ожидал такого. Сам позвонил, сам не ожидал. Такое в жизни бывает, да? А расскажите, пожалуйста, Наиль, что-нибудь интересненькое. А вы рифмы вообще как с рифмой дружите?
4: Ой, с рифмой не всегда.
1: Ну вот, рифма к имени Петр.
4: Петр Великий.
3: Отличная рифма, мне нравится. Но вообще часто бывает, знаете, как Петр Осетр. Кстати говоря, есть один молодой человек, он вот работает водителем в такси, Петр Осетров. Если вы меня слышите, Петр, вам пламенный привет. Так вот, пообщались, познакомились, тезки оказались, представляете?
1: Вы сегодня будете играть против Эльвины. Эльвина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А вы Эльвина или Эльвина?
5: Эльвина.
1: Эльвина, сейчас я у себя подправлю.
3: А я у себя тоже.
1: А вы как с рифмой, Эльвина? Рифма, к слову, Ярослава.
5: Ярослава.
1: Чести.
5: Ярослава.
1: Ну, ладно, я хотела немножко.
3: Ага, Эльвин, я посоветовал вам убавить ваш радиоприемник и слышать нас только в телефонной трубке, потому что если приемник будет включен, вы будете нас слышать через пару секунд. А это может, сами как понимаете, повлиять на результат игры, потому что у каждого игрока будет только одна минута. И за это время вы должны нарифмовать больше слов, чем ваш соперник, а их всего у нас 10. Как слышно, прием?
1: Минус 3 скоро будет в Казани. Алло, слышно нас?
4: Все, слышно, слышно. Ага.
1: Так, Наиль, с кем будете играть? Вы первым дозвонились сегодня.
4: Ну, давайте я буду играть с вами.
1: А сердечко выдержит?
3: А выдержит. Кроволочек есть, если что, рядом?
4: Все нормально, все это работает в норме.
3: Все нормально,
1: тогда начинаем.
3: Все в порядке. Поехали.
0: Рифмоплетка.
1: Путь. У меня большая третьего размера, а? Приемник выключите срочно, Наиль. Путь. Его нет больше с нами.
3: Да ты что?
1: Да.
3: Наиль, где же ты?
1: Давай перезвоню ему.
3: Давай попробуем.
1: Он, наверное, за валерьянку схватился быстрее, бедолага. Я ему тут сразу с груди пошла, конечно. Я бы тоже трубку положила.
3: Батюшки, Наиль. Так. Смотри, трубка не берет, да?
1: Нет.
3: Ну что, у нас техническое поражение? вернее, техническая победа, я так понимаю.
6: Должны им дозваниваться.
1: Не, ну, Наиль, ну вы что, ну собеситесь, ну,
3: давай,
1: там.
3: Давай, попробуй еще раз, может, дозвонишься. Эльвин, вы здесь же с нами?
5: Я здесь,
3: видите,
5: да.
3: Видите, молодец какая, приемчик убавили, да, все нормально, слышите?
5: Все убрала, да.
3: Ну, сейчас посмотрим, если Ярослав не дозвонится до Наиля, то техническое поражение мы ему засчитаем, и вы автоматически выиграете.
1: Ну, может,
3: выиграете.
1: Вы пока сыграете?
3: А зачем? Да, Эльвин?
1: Ну, может, со связи что-то.
3: Можно? А зачем?
1: Может, он в авиастрой заехал.
3: Да что там, нормально все со связью, не надо.
1: Ну, с третьим размером я, короче, погорячилась.
3: Да, ты это человек спугнула, там, видимо, явно и корвалол уже не помог. Все, брюнетка пышногрудая ты наша.
1: Ну, он не берет трубку.
3: Не берет трубку?
1: Сейчас я еще раз.
3: Возьми трубку. А там положь трубку было.
1: Наильчик, возьми телефон. Да ладно, нулевка там звонит вам. Наиль, возьмите трубку, реально. Нет,
3: тишина в холодильнике. На дачу смылись наильчики. Ну что, видимо, вот так вот. Эльвина, хотите попробовать просто порифмовать?
5: Ну, давайте попробуем.
3: Давайте попробуем, а что нет? Вот я вот сейчас буду смотреть, какие у меня слова, и давайте попробуем порифмовать.
0: Рифмоплетка.
3: Любви. Отличный рифма.
5: Любви, стихи.
3: Любви, стихи. Ладно. Трамвай.
5: Какое?
3: Трамвай.
5: Самурай.
3: Отлично. Школа.
5: Школа, школа.
3: Гитара на левую руку у Маккартни была. Пола. Засчитано. Осенняя.
5: Какое?
3: Осенняя.
5: Осенняя?
3: Да.
5: Весенняя.
3: Да и правильно, конечно. Домик.
5: Какой?
3: Домик.
5: Домик?
3: Домик.
5: Томик.
3: Томик, yes. Края.
5: Края?
3: Края.
0: Радио.
1: Короче, я...
5: Не идет.
1: Не идет, сейчас со мной пойдет. Я предлагаю вам сыграть еще со мной. Но я старалась, слова писала, рифмы подбирала.
3: Ну давай, ты хочешь.
1: Вы в любом случае
3: разогнать.
1: Сегодня выиграете, но я считаю, что девчонка лучше понимает девчонку.
3: Ну давай, давай.
1: А
3: давай.
1: Потом слово «пола» я бы вам еще тоже не засчитала, если честно.
3: А что такое?
1: Ну, просто там, ну, ты сказала, не она.
3: Ну так я сказал, да, и что?
1: Она должна была Эльвина сказать.
3: Она просто Джона Леннона любит.
1: В общем, я предлагаю вам, Эльвина, сыграть со мной. То же самое вам слово, вы мне рифму. Я вам могу подсказывать.
3: Попробуем?
1: Ну, без слова груди, ладно, уж обойдемся, а то сейчас еще вы трубочку положите.
3: Попробуем?
5: Нет, вы прям вообще точку по поводу груди.
1: В две точки. А у вас какого размера?
5: Вот троечка, как раз самое «но».
3: Да, согласен.
1: Значит, Наиль ошибся
3: сегодня. Как раз самое «но». Да, я включаю таймер, поехали.
0: Рифмоплетка.
1: Часах.
5: Часах?
1: Да.
5: Пусть
1: хорошо. Соседи. Мужчины там сидят по полчаса. Соседи. Ладно, капитал. Капитал. Он мне слово.
5: Дал.
1: Молодец. Молодежь. Еще раньше такая программа была. Угу, молодежь. Бир мила, еще говорят. Вот. Ну, Эльвина. Банька, банька, банька.
5: Батька?
1: Банька.
5: Ванька, встанька.
1: Ну, Ванька пойдет. Шашлычок. Вот у вас грудь, она такого
5: морячок.
1: Размера. Морячок и тройничок еще нормально. Районы. А еще огнем пылают они. Изо рта трехглавый. Районы.
5: Районы.
0: Бим-радио.
3: Драконы, что ли?
1: Драконы, да.
3: Драконы?
5: Драконы.
3: А драконы, они же пламенем, да?
5: Это сложно.
3: Это же Горыныч.
1: Ну да, пламенем. А чем еще? Сколько у вас слов там в итоге-то?
3: Какая разница, мы все равно выиграли.
1: Ну да,
3: Ильвин все равно выиграла. Ильвин, в любом случае, вы победитель сегодняшней игры. Попробовали немножечко, порифмовали, ничего страшного. Это не говорит о том, что поэзия это не ваша. Может быть, пробьет.
1: Зато у вас грудь третьего размера.
5: Не мое, да.
3: К осени это, может быть, пробьет. Еще подождите, сейчас это как бы как раз поэтическая пора начинается. Вот, вы у нас получаете сертификат в картинг, с чем мы вас поздравляем. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Пока вы можете спокойненько, не рифмуя, передать привет всем, кому пожелаете.
5: Привет всей вечерней Казани.
3: Прекрасно.
1: Все?
5: Угу.
1: Спасибо большое, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Рифмоплетка». Наиль!
3: Мы выехали за вами.
0: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка». Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: сервисе.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7-4-1, 16+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Твой

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58. Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
1: Бронь столов 225-44-33.

Действуй, брат. Звоните 258-30-58. Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: 8 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: По итогу сделки у клиента на руках остается пакет очень правовых значимых документов. Во-первых, мы проверяем самого собственника, проверяем объект, запрашиваем множество справок, там, чтобы полностью избежать какой-либо мошеннической схемы. И весь этот сухой остаток после сделки остается на руках у собственника. И в будущем при спорной ситуации он всегда может в суде показать этот пакет документов и отстоять свою добросовестность.
1: А давайте вот такой еще вопросик зацепим. Новостройка все-таки или вторичка? Что выбрать? Ну, в уходящем уже даже где-то 2026-м. Есть же наверняка какие-то, да, ну, не то чтобы тенденции, а знаки.
0: На самом деле для каждого конкретного клиента это своя история. Но, как правило, семьи, которые попадают под льготную ипотеку, это семьи, у которых дети до 7 лет, либо двое детей несовершеннолетних до 18 лет, да?
1: Угу.
0: Либо тут у нас еще новые поправки к семейной ипотеке вышли, да? Чем больше детей, тем ниже ставка, тем больше лимиты. Кто занят в IT-индустрии, у них проходит кампания по IT-аккредитации, они предпочитают новое жилье с большим ипотечным плечом и маленькой процентной ставкой. А те люди, которые, например, привыкли к своему микрорайону, но им не хватает, например, какой-то конкретной комнаты, но они не собираются.
1: Площадь небольшая, да, а они семейно расширились, скажем так.
0: Угу. И, например, они безумно привязаны к своему микрорайону, к школе, к садикам, к месту работы, к любимым соседям. И ипотечное плечо, например, составляет не более 2-3 миллионов. Возможно, им выгоднее взять квартиру на вторичном рынке, потому что тенденция до сих пор сохраняется, что новостройки порядка на 30% дороже вторички.
1: Угу.
0: Вот. Угу. И новостройка – это всегда история с будущим ремонтом,
1: угу,
0: с тем, что ты сам делаешь ремонт и слушаешь ремонт соседей на протяжении там, угу, ближайших 3-5 лет.
1: Да. Да.
0: Но это всегда история про что-то новое, про какой-то новый этап жизни, где ты заново пишешь свою историю в этих стенах, да, и недовольствуешься чьим-то ремонтом, сам создаешь эргономику пространства. Поэтому это всегда очень индивидуально, и все зависит, конечно, от размера ежемесячных платежей.
1: Вот. Ну, от ваших финансовых возможностей, скажем так, да?
0: Все верно.
1: Паниковский, дай миллион. Стоит ли вкладываться в недвижимость или стоит все-таки годик подождать, чтобы, а может быть, цены остынут, а ли такого уже не будет никогда?
0: Ну вот моя 5-летняя практика показывает, что ни разу в истории цены не откатывались назад. Да, есть какие-то моменты.
1: В истории такая практика была, Алина. Но мы сейчас не будем в эту историю удаляться. Хорошо.
0: Но в моей деятельности не было такого, чтобы цены
1: откатывались.
0: К сожалению, чем дальше, тем больнее и дороже покупать недвижимость. И в целом прирост на каждую конкретную квартиру, по моим заметкам, ну, на миллион в год квартира дорожает.
1: Вот. Однако, да. Но была одно время высокоразвитая цивилизация, где цены откатывались каждый 1 апреля, кстати говоря, назад. Огромное спасибо. Напомню, что у нас сегодня был открытый микрофон. Сегодня мы с вами обсуждали город или пригород. Вообще обсуждали жилищные какие-то вот вопросы, которые наверняка тоже... Но они каждого волнуют уж как. И сегодня все эти обсуждения были с нашей гостьей Алиной Халиковой, риэлтор с 5-летним стажем. Алина, огромное спасибо. Может быть, пару слов для наших слушателей. Ну, привет какие-то, например.
0: Большое спасибо, что пригласили меня в студию, дали возможность высказаться. Я за то, чтобы сделки с недвижимостью были честными, прозрачными, чтобы у вас было осознанное желание сотрудничать с экспертом отрасли. И всегда на чаше весов стоит огромная сумма стоимости недвижимости, ну и некое комиссионное вознаграждение, которое вы платите. И деньги, которые стоят недвижимость, это всегда большой материальный актив, и им не стоит, как сказать, уже заговариваюсь, этим большим материальным активом стоит управлять осознанно, вот, чтобы избежать тех ситуаций, что вы потеряете деньги и объект недвижимости и будете бегать по судам. Вот самое главное, выбирайте агентство, которое имеет статус, которое имеет хорошую деловую репутацию и которое будет сопровождать вас на каждом этапе.
1: Спасибо. Спасибо
2: Всем
1: большое.
2: Доброго
3: Спасибо,
2: вечера.
3: Алина.
1: Ловите дзен и будьте осознанными.
4: БИМ РАДИО. Путевые заметки на БИМ РАДИО.
5: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
1: Что же за произошедший час у нас произошло, простите за тавтологию, на казанских дорогах? Изменения кардинальные. В прошлом часе было 7 баллов затруднения, теперь 4. А местами только у нас затруднения. Крупные пробки, расскажу, где расположились, чтобы вы туда ни ногой, ни колесо. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорге до улицы Кулгали. 15 минут вы потеряете своего драгоценнейшего времени. По 13 минут замечены пробки на Академика Сахара от проспекта Победы до улицы Закиева, а также улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. 11-минутные затруднения на проспекте Ибрагимова, улица Копылова от улицы Академика Королева до Тецовской и улица Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум, третья транспортная, свободна в обе стороны. Кировская дамба, затруднения из центра в 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию и всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Я напомню, что у нас по четвергам гостевой эфир. Сегодня у нас в гостях Алина Халикова, риэлтор с 5-летним стажем. Разговариваем мы сегодня о том, город или пригород, где жить лучше. В общем-то, и вы нам тоже тут поднакидывали энное количество сообщений. Плюс 792-72-42-102-8. Время у нас уже, в общем-то, немножечко подфиналить нашу сегодняшнюю историю. Алин, вот несколько вопросов я задам.
1: А вот есть, подождите, вопрос от слушателя. А вот вы сказали, что риэлтор несет ответственность. А какую?
2: Ну вот смотрите.
1: Вообще для чего, давайте подытожим, какую ответственность несет риэлтор, для чего нужен и почему лучше обратиться к живому риэлтору, качественному, нежели там к ИИшке, например?
2: Потому что

0: Макаева. Агрыс. Как у тебя дела, Данис?
1: Всем здравствуйте, по-прежнему здесь Петр Нежинский, Ярослава, и я тут, Александра Петрединова к нам уже пришла. Во-первых, мы куда-то поедем. Во-вторых, вообще она классная девчонка, профайлер, и мы тут с ней. Короче, я уйду на 5 минут, ты меня отпустишь, что сам тут все порешаешь, там вот это все.
2: Да, но прежде вы нам дадите фразу, наверное, забавушку.
1: А, да, конечно, да.
2: И, конечно, мы вас отпустим. С Богом, пожалуйста. И грехи
1: можно
2: вам,
1: с Лейсан просто
2: все грехи
1: отпустить.
2: Вам отпустим, и вас отпустим.
1: С Богом меня еще рано отпускать, я молодая, еще пока.
2: Надо всегда быть с Богом.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Бим-радио, плюс 792-72-42-102-8. Во-первых, я вам хочу напомнить, надо как-то, кстати, взять за привычку, напоминать о том, что у нас есть Бим-болталка, наше сообщество Бим-радио в Максе, в Телеге, ВКонтакте. Бим-болталка готовит творческий номер на день рождения Бим-радио, который состоится уже 20 ноября, между прочим.
2: Красота!
1: Да, у нас уже, кстати... Ну ладно, мы потом расскажем, попозже. А пока фраза на забавушку. На кону у нас есть классный подарок.
2: Кафе национальной кухни мы вас отправим.
1: Да-да-да-да-да-да-да. И фраза звучит так. Володя плохо работал руками. Ну, мы же про риэлторов. Про ремонт она вот говорила нам, наша Алиночка.
2: Добрый вечер.
1: Нет, только не надо сюда. Я знала. Но нет.
2: Только не надо.
1: Ну, Илья сюда не легло просто. И Станислав тоже не лег.
2: Илья не лег. И Станислав не
1: лег. А Володька лег.
2: Ладно, хорошо.
1: Да. Володя плохо работал руками, но зато... Володя плохо работал руками, но зато... Игра за бабушка. Давайте как-то с юмором. Ну, как-то.
2: И поаккуратней. Поаккуратней.
1: И поаккуратнее, да. И с юмором. И поаккуратнее с юмором. Ну, я пошла, короче, все,
2: да,
1: я фразу дала, давай, дальше сам.
2: Все, давайте, ребят, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, еще раз напомню, до 19:40 будем сочинять. Я уже приготовился кофеечек. Скоро вернемся, почитаем ваши первые сообщения. Не забываем о том, что у нас еще и путешествие будет с Александром Батрединовой, совершенно верно. Всем добрый вечер, добро пожаловать.
4: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастроль». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко.
14: Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
15: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
16: Скальпель. Нож.
17: Мы его теряем.
16: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
17: Что? Он жив?
16: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
18: Этот разряд пройдет через сердце каждого.
3: Бим Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
19: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Так,
1: это
0: вот
1: приказ.
0: У меня пока выходит.
1: Это не обсуждается.
0: То выходит, то не выходит.
1: Это к врачу.
0: Это к врачу.
1: У нас сегодня будет розыгрыш. Давайте так, если вы давно, я знаю, что очень многие хотят попасть на вечеринку рок из 90-х, которая состоится 10 октября, мы прямо сейчас готовы разыграть один пригласительный билет. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Дело в том, что сегодняшняя загаданная страна-город, ну, город все-таки разгадан.
0: Город, да.
1: Город надо будет разгадать. Угу. Связано так или иначе с рок-музыкой. Угу. Это активная концертная жизнь, локальные музыкальные проекты, даже культурная атмосфера города, которая питает интерес к року.
0: Мне даже жалко, что я сейчас буду загадывать, а не угадывать.
1: Да, на самом деле, по моей подсказке сложно, поэтому давайте, Лисан подсказывает, то первый отвечает правильно наши мессенджеры, только верно отвечает, если вы действительно хотите пойти на вечеринку. Итак, внимание, Лисан.
0: Да, начнем с неочевидного. В окрестностях этого города есть прогулочная тропа, которая называется «Маленький принц». А все потому, что...
1: Валерия там побывала.
0: Возможно.
2: Или Антуан де Сан.
0: Ну вот, да. Считается, что он там неподалеку погиб на своем самолете. Это первый вопрос, да, приближаемся. Второй вопрос. В порту этого города, а порту этому 2600 лет, в свое время когда-то вход в этот порт на ночь закрывали огромной железной цепью. И в 1423 году арагонцы захватили этот город и увезли цепь как трофей. Считается, что она хранится в соборе в Валенсии. Так, и третий вопрос, я думаю, который
2: сейчас
0: действительно...
2: Сейчас с хоббитами что-то было связано, ну... Арагорн там вот это вот, цепи, Валенсия.
1: Стоп, да. Вы пишете страну, надо написать город.
2: Город.
1: Страну, вот Александр, например, угадал. Город нужно.
0: Да, город надо угадать, и, наверное, сам это, мне кажется, сейчас уже на скорость просто. В этом городе снимался замечательный фильм, один из моих любимых, с участием такси, где они гоняются, где такие странные жандармы, которые такие вот не очень хорошие, не очень ловкие.
2: Япошка!
0: Япошка! Якуда! Да. Ну, что? Есть угадывающее. Ну,
1: есть.
2: А еще есть такое распространенное имя. Именно там и именно здесь.
0: Да.
2: Так у нас часто называют мужчин.
1: Да. Марсель, все.
0: Кто угадал?
1: А вот Александр и угадал.
0: Молодец какой, прям молодец, поздравляю.
1: Очень многие угадали, но Александр был первым. Мы вас поздравляем, вышлем инструкцию. И давайте у нас сегодня, мы сегодня едем вместе с вами в город Марсель.
0: Марсель, да-да-да. Да, вот ты знаешь, вот с тобой, когда разговаривали до передачи, у меня, когда я в понедельник взяла интервью у Наташи Деловой, она частенько бывает во Франции, и дают мне интервью про разные города. И у меня вот в голове до сих пор крутится вот эта песня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не знаю, может быть, это про Париж, но у меня как бы ассоциация с французской вообще всей вот этой вот историей. Итак, друзья, сегодня действительно мы едем в город Марсель. И, как сказать, это не совсем такая вот открыточная Франция, да? Он шумный, он живой, он солнечный. Между прочим, там, насколько я знаю, больше 300 солнечных дней в году, чтобы вы понимали, да? Немножко такой хаотичный, очень самобытный. Если вы будете гулять в центре этого города, там сплошные холмы, то есть надо подниматься по лесенкам, спускаться. И если вы человек не совсем тренированный или с большим чемоданом, то вам...
1: Или с одышкой, да?
0: Ну вот, или с одышкой, да. То есть он для таких вот активных туристов, которые любят ходить, гулять и так далее. И, как я уже говорила, самая главная достопримечательность, одна из главных, это, конечно, конечно же, старый порт, который называется Вьё-Пор.
1: Старый порт,
0: да.
1: Старый порт.
0: Вот у тебя хорошо вот этот вот получается, да. У меня только не всегда. Так вот, как я уже говорила, еще в 1423 году арагонцы, ну не арагорцы же, арагорцы, да. Да, арагонцы захватили Марсель, увезли цепь вот ту самую, которую они закрывали на ночь.
1: И повесили на дубе том.
0: Ну, в Валенсии, где уж они там, собственно, непонятно. Так вот, лучше начинать прогулку по Марселю именно оттуда. И, конечно же, прогулявшись по порту, мы отправляемся в старейший район Марселя, который называется Ле Паньер. Это корзинка. Вообще это переводится.
1: Сыночка Лепаньерочка.
0: Ну вот, да. Узенькие улочки, лесенки, как я говорил, да, цветные фасады, граффити. Знаете, я вам сейчас прям рекомендую
2: для
0: даже...
2: Граффити.
0: Граффити, да. Маленькие такие площади. То есть здесь лучше просто вот бродить.
2: Для площади.
0: Ну вот...
2: Там скакали на лошади.
0: Петра понесло. По ухабам марсельским. Все верно.
2: По ухабам.
0: Все вот эти вот кафешечки. Кстати, находится этот город на юге Франции. Соответственно, летом там жара невероятная. Просто лучше туда ездить. Либо весной, либо осенью. А осенью даже лучше, потому что вода уже прогретая. Это Средиземное море. Можно там купаться. Прекраснейшие там пляжи. Но это я чуть дальше расскажу. Дальше. Есть еще... Я, кстати, вот не задала загадку, да, а недалеко от Марселя находится, если что, замок Ив. Тот
2: да
0: самый.
2: Что?
0: Да, тот
2: узник
0: самый.
2: Узник замка Ив.
0: Да-да-да, тот самый. И, собственно, туда именно ходят всякие, ну, там... как они называются-то, господи, как паромчики небольшие, да, именно как экскурсионные. А вообще, в принципе, есть даже обычный паром, который ходит, ну, там вот этот вот порт-то большой, соответственно, может сократить путь, и он стоит буквально 50 центов, то есть можно вот на этот паромчик сесть и смотреть на... что ты так загрустила?
1: Я на тебя злюсь.
0: Почему?
1: Ну, потому что с таким красивым местом сегодня пришла, я смотрю фотки, и мне грустно, там еще 24 градуса сейчас.
0: Да, да, да.
1: Очень красиво.
0: В Европе сейчас тепло, да. Дальше, главный символ... Марселя. Вы будете удивлены, я вообще, в принципе, удивлялась, что, оказывается, все соборы во Франции называются Нотр-Дам.
2: Я думаю, главный символ Марселя это Марат.
0: Нет, представляешь, удивительно, оказывается, Нотр-Дам, это переводится дословно «наша дама». Вообще у них как бы такой прям вот культивируют они любовь к Богоматери. И вот этот вот Нотр-Дам де ля Гарде Бон-Эмере. Главный символ Марселя – это базилика на самой высокой точке города. И там на верхушке стоит крест. Золотая Мадонна.
1: А разве не крест там?
0: Нет, представляешь? Вот ты погугли. Нотр-Дам-де-Ля-Гарде – это в Марселе. То есть там настолько детально, на огромной высоте находится сам замок, ну, это базилика, да? И на самой верхушке главного вот этого вот купола стоит вот эта вот Мадонна. То есть там невероятно потрясающий вид на море. То есть обязательно туда нужно подняться, посмотреть оттуда на море и, конечно же, зайти внутрь, потому что внутри совершенно необычные украшения висят. Там прям гирлянды из лодочек, потому что считается, что Богоматерь, она, ну, Богородица, она является защитницей моряков, и, соответственно, они вот это вот все выкладывают. Там еще и пишут там записочки с просьбами и так далее. То есть вот это вот все удивительная там атмосфера. Дальше. Есть главная историческая улица.
1: Там, кстати, крыс много.
0: Где?
1: А вот на этой высокой точке, откуда я...
0: Почему ты так решила?
1: А я читаю отзывы. Все, не поеду, не поеду.
0: Мне удивляют люди, которые видят только плохое. На самом деле, когда вы что-то посещаете, для того, чтобы у вас были приятные воспоминания, все-таки лучше сохранять в памяти все самые добрые и хорошие. А крысы, они и у нас есть, если что.
1: Я здесь.
0: У меня, например, у моей подруги 3 живут. Настоящие крысы.
1: Включая подругу?
0: Нет, она замечательная подруга, которая... Итак, главная историческая улица называется Ла Канебьер, от слова «каннабис». Делали веревки.
2: Ля Канебьер.
0: Ну, вот,
2: ну, конечно, там не только веревки, парусину делали,
0: конечно,
2: канаты.
0: Конечно, конечно. Вообще очень хороший был материал для...
2: До сих пор очень хороший, на самом деле.
0: Совершенно верно. Тоже она такая очень марсельская, шумная, разноцветная, живая. Там же недалеко есть парк Борели. Очень большой красивый парк с садами, озером, розарием, ботаническим садом. Вообще, если хочется прям вот прогуляться спокойно, да, вот после городского шума, это как раз, и потом выйти к морю постепенно, вот как раз вот туда вот стоит поехать. Дальше. Недалеко от порта, того самого Вьюпор, который, да, который 2600 лет ему, есть, называется Пляж де Каталанс. Удивительное место. Вроде бы городской пляж, да, но смотрите, есть еще, так, ну, это там находится самая длинная скамейка в мире. Это даже прям книга рекордов Гиннесса. Это все за, как это?
2: Зафиксировано.
0: Зафиксировало, да. Дальше. Стоит еще съездить в небольшой городок, называется Кассис. Это такой маленький порт, тоже цветные домики, кафе, знаменитая гора Кап-Канаи. И там есть удивительное природное сокровище, называется Каланг. Это такие белые известняковые скалы, бирюзовые, совершенно невероятно красивые. Погугли.
1: Я гуглю.
0: Вот, вот что. Ага. И очень красиво. То есть вот есть, например, фьорды в Норвегии, а вот это вот Каланки. То есть там настолько красиво, настолько удивительно просто даже пешком походить, погулять. И самое удивительное, там ловят телефонную связь, то есть можно спокойно с интернета вот все дело фотографировать и своим родным и близким высылать, чтобы они восхищались.
2: Красота.
0: И все такое. Да.
2: На пленэр, прям вот
0: да,
2: туда хоть захотелось.
0: Да. И, конечно же, там же недалеко есть тропа Маленького принца. Он как раз связан с образом Маленького принца и Антуаном де Сент-Экзюпери. Очень важно, что самолет Сент-Экзюпери нашли как раз у островов архипелага Рио, но непосредственно, то есть не непосредственно в самом Кассисе, но вот таким вот образом решили как бы память...
2: Увековечить.
0: Да, увековечить. И, конечно же, стоит посетить музей цивилизации Европы и Средиземноморья. Ты будешь... Вот ты сейчас смеешься, да, Ярослава, а на самом деле я тебе тоже стоит погуглить вот этот вот музей, потому что сам по себе даже здание это невероятной красоты. Он как будто бы сеточкой такой вот окаймлен, и все коридорчики проходят между этой сеткой и основным зданием. И это тоже невероятно через вот эту сеточку смотреть, например, на море, на окружающие. И там невероятно красивые экспозиции, именно связанные с историей. У меня все. Да? Успела?
2: Grand merci.
0: Merci beaucoup еще надо говорить.
2: Merci beaucoup.
0: А я не знаю, как говорить, пожалуйста. Я тебе реверанс потом отвешу.
2: С нами была Лалисан Батридинова.
0: Да. Ле реверанс.
2: Ле реверанс. Merci beaucoup.
0: Да, пожалуйста.
3: Путеводитель на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Бабушка, здесь на Бим-радио нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. До 19.40 принимаем ваши ответы. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Итак, фраза сегодня за бабушку звучит так. Володя плохо работал руками, но зато... И давайте почитаем ваши ответы. Очень аккуратно мы их будем читать. Но зато техникой торнадо языком владел в совершенстве.
2: Mm-hmm.
1: Я пошла загуглю там пока.
2: Так, Володя плохо работал руками, но зато он мог хорошо забивать и головой. Ладно. Володя плохо работал руками, но зато хватало мозгов. Ничего руками не делать. Неплохо. Володя плохо работал руками, но зато дети у него... Но зато дети у неот были красивые. У него были красивые. А от него были красивые. Все, я понял, что там было написано.
1: Да, я тоже поняла про торнадо. Володя плохо работал руками, но миллиард на счетах делал свое дело.
2: А вы что, не знаете, что такое торнадо, что ли?
1: Нет.
2: Серьезно?
1: Даже в теории.
2: Серьезно?
1: Слушай, отпусти меня домой пораньше.
2: Почти что смерч или ураган.
1: Ага.
2: Да, но неплохо этими самыми руками держался.
1: Зато хорошо работал ногами.
2: Это был лучший сборщиком автомобилей на ВАЗе. Зато был лучшим сборщиком автомобилей на ВАЗе.
1: Поэтому решил стать президентом.
2: Про вас вообще пока топ. Володь плохо работал руками, поэтому попросил руки женщины, так как своя уже устала.
1: А где вот Володя плохо работал руками, поэтому у него было 10 детей? Где-то видела, куда-то потерялась.
2: Зато работал языком, вот так вот.
1: А хорошо работал, торнадо,
2: хорошо,
1: да?
2: Работал губами, вот еще есть вариант. Вот все в основном, видишь, вот такое вот пишут. Ну, отлично владел языком. Ну, видимо, немецким.
1: Французским, наверное.
2: Может, немецким, кстати.
1: После программы.
2: Вот.
1: Yeah. С Лейсан. А но стакан может держать зубами зато.
2: Я. Их бин натюрлих.
1: Но зато был отличный отец и муж.
2: Und diese kleine Wolke und diese große Wolke. Володя плохо работал руками, но зато хорошо работал языком. Ну, прямо это многих совпадает. Давайте что-нибудь новенькое придумать. Чего вы там?
1: Да-да. Техника торнадо.
2: Володя плохо работал руками, поэтому испугался жениться на той, у которой дети, с хорошим аппетитом.
1: А это привязанность. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, игра за бабушку, нужно продолжить фразу. Давайте в другую сторону в какой-нибудь пойдем. Фраза звучит так. Володя плохо работал руками, но зато...
0: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс погоды в Казани завтра, 2 октября, днем максимальная температура воздуха плюс 3, плюс 8 градусов, ночью плюс 3, минус 2. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны ночью 0, плюс 3 градуса. Завтра осадки, кстати, ожидаются в течение дня. Днем максимально плюс 3, плюс 7 градусов. В Бугульме, в Лениногорске завтра днем до плюс 7 градусов, также осадки в виде дождя. И в Буинске, Нурлате завтра днем плюс 8, максимально днем, ночью плюс 2 градуса. А данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Время для того, чтобы вступить в наши соцсети. Бим-болталка в Максе у нас есть, где наши слушатели общаются между собой, обмениваются полезной и ценной информацией, конечно же, мемасиками. Также у нас есть сообщество в Телеге, в Максе есть группа и, конечно, Бим-радио-группа ВКонтакте. Прямо сейчас я ее открыла, чтобы поздравить именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения, наших подписчиков-радиослушателей. Итак, Денис Галичин. О, мы вместе учились с ним, между прочим.
2: Денис, это что?
1: Дениска Каипуб-Земли, с днем рождения.
2: Батюшка.
1: Светик Полторак. страшно представить, в честь чего она так названа. Павел Краснов, Диляра Хакимова, Настенька Тимофеева, Эдуард Садыков, Ольга Царева сегодня у нас отмечает свой день рождения, Наталья Андреева, Александра Кузнецова, Алена Шишкина. Mm-hmm. Кстати, с Аленой Шишкиной я познакомилась, когда гуляла вдоль Кремля, и теперь ее дочка приходит к нам домой. Вот так вот в жизни бывает. С днем рождения, Алена, поздравляю. Светлана Помнина, Елена Владимировна, Диана Марданова, Михаил Егоров. Сколько сегодня прекрасных именинников. Татьяна Голова. А есть Татьяна Ноги?
2: Собери человека.
1: Тимнабим радио. Тимур Ибрагимов, Наталья Мисоедова. Дмитрий Кузнецов, Денис Габдулхаков, Аделина Перепелкина. Какие интересные наши слушатели. Галия Хикматова, Роберт Минулин и Ирина Зарипова. С днем рождения, дорогие именинники. Счастья, здоровья вам, хорошего настроения. Опоры рядом, пусть тыл у вас будет крепкий. И ура, и ног крепких еще вам.
2: Хорошо. 2-930-800 – это номер телефона, позвонив по которому в рабочее время в будние дни вы можете заказать поздравления для своих замечательных друзей или возлюбленных и, конечно же, поздравить их с удовольствием. Пользуйтесь в рабочее время, пожалуйста, с 10 до 17.00, либо можно всегда пройти спокойненько на сайт bimradio.ru, обнаружить раздел «Услуги» и тоже, в общем-то, оставить свою заявку. Расскажу, кто из знаменитостей родился с вами в этот день. Король Англии Генрих III. Российский император Павел I, 39-й президент США Джимми Картер, историк-этнолог Лев Гумилев, актер и режиссер Олег Ефремов и актриса Нина Усатова. Кстати, не лет сегодня отмечает свой день рождения.
1: Любимка?
2: Он самый. Потом вот это вот...
1: Даже не лето, сегодня же октябрь.
2: Вот именно. Забыли мы одного, по-моему, человека поздравить. Ну ладно. Из музыкантов, кстати говоря, сегодня у нас день рождения отмечает Юсендур. Вот так вот. Такой интересный.
1: А Гриффиндор?
2: И Гриффиндор тоже. А также в этот день родилась Мариска Верес.
1: Давай.
2: Мариска. Где твоя Барбариска? Мы ее знаем по такому замечательному коллективу, как Шокинг Блю.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Их-то уже стоп-игра, уже 19.40, оказывается, на часиках-то. Вон оно как. Значит, сейчас сообщения, которые будут приходить, уже не пойдут в зачет, но почитать мы их, конечно же, сможем. Еще раз напомню, наши мессенджеры +7 927 242 102 8. На кону сертификат в кафе национальной кухни. Фраза сегодня, которую вы продолжаете. Володя плохо работал руками, но зато. Вот что ж зато.
2: Володя плохо работал руками, но его картины стоили больших денег. Володя плохо работал руками и, на удивление всех, стал игроком сборной по футболу.
1: Володя плохо работал руками, но зато только гаишник. Володя умел считать деньги, не вынимая рук из кармана.
2: Володя плохо работал руками, но зато просто ставил диагнозы. Если у вас сопли и слабость, значит, вы сопляк и слабак.
1: Но зато был хорошим танцором, ему ничего не мешало.
2: Володя плохо работал руками, поэтому купил самоклеющиеся обои. Утром проснулся, они как лежали, так и лежат. Кругом один обман.
1: Зато у него был черный пояс под дзюдо.
2: Володя плохо работал руками, зато виртуозно разводил ими в основном коллег на работу.
1: Так, Володя Маяковский плохо работал руками, да и стихи у него были не на любителя.
2: Володя плохо работал руками, зато был незаменим на перекурах, вредит здоровью. Поддерживал корпоративный дух, пересказывая свежие мемасики и слухи из бухгалтерии.
1: Володя плохо работал руками, поэтому его звали, я перефразирую, «руконог».
2: Котопёс.
1: Но зато не фигово себе так вот...
2: Я вижу.
1: Бил ногами. Особенно вертуху, наверное. Врал, что умеет и ногами, и торнадо. Лишь бы выиграть еду.
2: Тут, кстати, сказали, мне не надо гуглить торнадо, поздно, где вы раньше были. Но зато как мыслитель, стратег и главный симулянт отдела был просто обесценен.
1: Валера?
2: Валера! Валера!
1: Плохо работал руками, да и зарплата не очень, но зато работа сложная. Но зато классно играл на бас-гитаре. Интересный вариант. Володя плохо работал руками, но на то он и Сергей Безруков. Неожиданно, конечно.
2: Володя плохо работал руками, поэтому точечно объясняет, почему у Володи нет девушки.
1: Ну вот и все, пожалуй.
2: Вот и все, вот и все. Совсем да. Скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры «Забавушка».
3: Бим-радио.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
3: Звездная пауза.

0: physical and see if you would touch me.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на Beam Radio. Вечерний True Beam.
2: 19.55 на часиках в студии Beam Radio. Это говорит нам только об одном, что через 5 минут 8 часов вечера. Ну и о том, конечно же, что вечерний True Beam на этом завершается. Всем огромное спасибо, кто сегодня принимал с нами активное участие. Вы большие молодцы. Ну и, пожалуй, самое время подвести итог нашей встречи с игрой «За бабушка» и огласить имя победителя. Итак, Володя так плохо работал руками, но зато очень нифигово работал ногами. Вот так вот. Фигачил, я бы прочитал. Даже ногами написал нам Алексей. Алексей, я вас поздравляю.
3: А он?
2: Маваши Гири в голову всегда решает.
3: Он не рад. Ты видишь?
2: А, нет-нет-нет, все правильно, Алексей. За вами уже давно, конечно, выехали. Мы не хотели вам об этом говорить.
3: Пока не мы еще, конечно.
2: Пока еще не мы. Но все-таки напишите. Мы вас поздравляем. Вы получаете сертификат в кафе национальной кухни. Вот для этого я и запросил у вас то, что вы спрашиваете, а зачем.
3: А вот Денис Анатольевич нам пишет сообщение, какой ответ был смешной. Да, этот ответ очень смешной, но этот человек уже выигрывал в этом месяце. По правилам нашей радиостанции можно участвовать и выигрывать раз в месяц. А так этот ответ был самый смешной.
2: Я сразу первым его и предложил.
3: Про вас, да, про вас. Знаете, кто автор сообщения про вас. Знаете, что вы классный.
2: Про вас, про нас и про Горгаз. Всем хороший вечер.
3: Подожди! Стоп. Во-первых, спасибо за эфир, Петр. А во-вторых, по традиции хочется сказать, берегите себя, наши дорогие радиослушатели. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, во-первых, мы вас очень любим. Во-вторых, Ленар Сиразов скоро вам тоже признается в любви. И мудрость дня, мудрость вечера, конечно, лучшее средство для ухода за собой – это ноги. Просто собираешься и уходишь оттуда, где тебе плохо. Все, мы вас любим. Всем пока.
1: Beam Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-300-021-657. 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару. Кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: А вот мы, между прочим, татары, вообще татарстанцы, это очень-очень хорошо знаем. Друзья, всем отличного, бодрого вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Кстати, напротив меня сидит та самая легендарная Ярослава. В таком случае я, говорит, тоже, наверное, что-нибудь скажу.
3: Во-первых, прибавь мне, пожалуйста, немножко наушники. Да, я все жду, когда Алексей ответит и напишет свой номер телефона, но он не пишет, как будто не хочет подарка. Слушай, раз уж ты тут сидишь, а я вкладки закрываю, которые открывала во время рабочего эфира, а ты знаешь, что такое это? Надо.
2: Конечно. Я не знаю, что ты показала, но я понимаю, как это очень такое мощное атмосферное погодное явление. Ты это имела в виду?
3: Да.
2: Ой, господи, надо отключить вообще, я так понимаю.
3: Жизнь тебя ничему не учит. Кстати, Ленар Сиразов сделал новую прическу. Я подумала, что он попал под дождь и не выспался. Все что угодно, что с ним случилось, какая-то неприятность, оказывается, он просто прическу поменял.
2: Слушай, мне кажется, изначально у наших слушателей воображение было таким, что, мол, Ленар вообще отрастил длину волосы, как эльфы, и они стали у него белыми.
3: А, нет, и стал Рапунцель. Солнце, ну, яркий луч, путь найти во мгле.
2: Нет, торнадо. Друзья, это неправильно, на самом деле. Это неправда. Я сделал такие, знаете, завивку сделал, да, еще в этот момент такие пацаны такие: завивка. Но я думаю, что вам бы очень понравилось.
3: Кстати, давай кружок снимем.
2: Давай, хоть квадратик, как ты хочешь. Друзья мои, ну еще раз говорю всем привет. Прям хороший вечер. Немножко холодноват, конечно, ей-богу, да. Все уже, ты понимаешь, Ярослава, уже немного, еще чуть-чуть, и все уже вот настоящая осень.
3: Ну, ты знаешь, когда сидишь на работе такая в осенний, в октябрьский день, тебе пишут про какой-то там торнадо, ты им автоматически перестаешь существовать в этой осени. Хочу сказать неприятность, оказывается, он просто прическу поменял.
2: Слушай, мне кажется, изначально у наших слушателей воображение было таким, что, мол, Ленар вообще отрастил длинные волосы, как эльфы, и они стали у него белыми.
3: А, нет, и стал Рапунцель. Солнце, ну, яркий луч, путь найти во мгле.
2: Нет, торнадо. Друзья, это неправильно, на самом деле. Это неправда. Я сделал такие, знаете, завивку сделал, да, еще в этот момент такие пацаны такие: завивка. Но я думаю, что вам бы очень понравилось.
3: Кстати, давай кружок снимем.
2: Давай, хоть квадратик, как ты хочешь. Друзья мои, ну еще раз говорю всем привет. Прям хороший вечер. Немножко холодноват, конечно, ей-богу, да. Все уже, ты понимаешь, Ярослава, уже немного, еще чуть-чуть, и все уже вот настоящая осень.
3: Ну, ты знаешь, когда сидишь на работе такая в осенний, в октябрьский день, тебе пишут про какой-то там торнадо, ты автоматически перестаешь существовать в этой осени.
2: Ой,
3: я не договорила.
2: Зацепила, конечно. Но давайте я прямо сейчас зачитаю обращение Рафиля. Он написал, говорит: Ленар, если Ленар в эфире будет, пожалуйста, очень прошу, Добрынина в начале эфира, Туман. Мне будет очень приятно, сосед, я с Опастова. Вот, видишь, вот тоже, как Рафиль берет, да, говорит: Ленар, я твой курша, да, ты же из Буинска, я с Опастова. По-братски поставь. Да, обязательно, конечно, я поставлю. Вот в рамках исключения, хорошо? Но в начале у нас будет шоу Шепелявых и

0: сразу после этого как раз-таки Добрынин «Синий туман».
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сын, сегодня уроков много задали?
3: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
4: Я тебя научу смородину любить.
5: Шоу Шепелявых.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Итак, друзья мои, конечно же, продолжаем. С вами я, Ленар Сиразов. И, кстати, вот, так скажем, приезжая сюда, я заметил, что погода становится все холоднее и холоднее. И стало интересно, какая же погода нас ожидает в ближайшие дни. И давайте, конечно же, мы начнем с центра нашей республики, да, с его государственного, административного, культурного центра. Это, конечно, город Казань. Итак, что у нас будет сегодня ночью? Кстати, напоминаю, что сегодня 1 октября. Представляете, 1 октября, первый день октября. Ужас. Готов говорить об этом бесконечно, это меня как-то огорчает. В общем, сегодня ожидается плюс 5 градусов тепла ночью, облачно. Завтра, 2 октября, плюс 7 будет днем, но будет ощущаться вообще как плюс 1. Ну и ночью будут осадки, плюс 3, а будет ощущаться вообще как минус 2. Даже какой-то маленький снежок обещает. Маленький. Но я не думаю, что он будет долго оставаться на ваших машинах, на зданиях. Так просто. Вы его видите, почувствуете, и оно опять нарастает. Далее у нас суббота, 3 октября. Вау. Я хочу подойти еще поближе. Ага, ну все, да, я все правильно вижу. Днем у нас плюс 3 градуса. Это я говорю про субботу. А вечером у нас и ночью будет плюс 3 градуса. Вот она вам, ваша стабильность, да. И все время осадки, ну, кроме ночи. Ну и, конечно же, воскресенье, 4 октября. Днем плюс 7 градусов тепла будет, солнце, а ночью плюс 2, которое будет ощущаться как минус 2. Там чистое небо, на его фоне вы сможете увидеть нашу прекрасную луну. Так что, друзья мои, вот так аж чуть не поперхнулся от того, что становится все холоднее. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, хотя, наверное, с этим я вряд ли соглашусь. Кроме того, напоминаю, что у нас совсем скоро, примерно через полчаса, начнется программа «Привет приветов». Вообще, что такое за программа, да, «Привет приветов»? Кто не знает, вы отправляете свои сообщения на наш номер в Telegram либо Max, плюс 7 92 72 42 102 8. У нас есть официальное приложение и официальный сайт mimradio.ru. Там есть тоже возможность отправить ваши приветики. И вот таким образом, после того, как я получу сообщение, я обязательно после 20.00 обрадую ваших родных, близких, друзей, служаков, коллег, братьев, сватов и так далее, и так далее. Так что будьте, друзья, заранее готовьтесь. Я уже увидел несколько сообщений, нам заблаговременно уже написали. Ну а сейчас, конечно же, реклама на любимом радио. Ну давайте начнем все-таки не с рекламы, а с танцевального трека. Мне кажется, очень хорошее начало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Осень на любимой волне.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Кстати, хорошая, очень даже такая прям классная тема и по поводу, что такое, друзья, счастье. Вот давайте, кстати, с вами пообщаемся на эту тему. У нас есть где-то полчаса до начала программы «Привет, приветов». Напишите в Telegram, в Макс, что такое для вас счастье. Но наш номер, по которому вы можете написать в эти мессенджеры, плюс 7-92-72-42-102. И 8, друзья. Вообще, на мой взгляд, конечно же, счастье — это такое очень большое, очень обширное понятие. Оно может включать в себе несколько вещей. В каких-то моментах ты можешь быть очень счастливым, в каких-то моментах несчастливым, да. Ну, предположим, ты счастлив в плане здоровья, там, но несчастлив в плане того, что, например, там работы мало. Вообще, счастье с точки зрения ученых, что это такое, да, психологов, это состояние человека, которое соответствует внутренней удовлетворенности своей жизнью, полноте бытия и самореализации. Конечно же, казалось бы, да, очень сложное какое-то определение непонятное, да, там внутренняя удовлетворенность своей жизнью, самореализация, полнота бытия и так далее. Но чтобы понять, что такое счастье, давайте мы узнаем, откуда пошло это слово «счастье». Помните, «счастье» вдруг, в тишине, вот. И давайте посмотрим, да, происхождение. Происхождение от праславянского слова, то есть когда-то наши далекие-далекие предки славяне использовали вот похожее слово, ну, как бы, вы сейчас поймете, да, то есть буква «С» в этом слове означала «хороший», а «часть», «доля», «удел», то есть «хороший удел». Вот. Еще что такое счастье? Это значение чувства радости, покоя и гармонии с собой. А какие синонимы можно привести? Благополучие, радость, блаженство, удача. Вот, хотя, казалось бы, да, эти слова и счастье, ну, практически одно и то же, но все равно вот блаженство, согласитесь, да, это не совсем счастье, это составная часть счастья, но блаженство вот такое немножко выходит за рамки счастья, мне кажется. Я не знаю, там, человеку, например, вот ему лекарства вкололи, ему сейчас очень-очень хорошо физически, но на самом деле, как бы, он видит, что с его здоровьем не в порядке, не знаю, там, не дай бог, его машина сбила, и, соответственно, понимает, что не так уж и все в порядке. Так что чувство блаженства немножко другое. Так, и вот я хочу прочитать, да, вот Бабе пишет: «Салам, Линар, хорошего вечера, как тебя слышу?» Сразу в голове аромат треугольников, да. А вот это ли несчастье, Бабе Абы, я хочу сказать, да? Вот, знаете, у меня всегда с маленького возраста самые такие приятные ощущения, это когда воскресенье, да, воскресенье. Мама, я слышу, как они, мама, готовят якмыши, да, кузыкмек, да, ну вот, вот это национальное татарское блюдо, их обжаривает, уже запах с кухни раздается, а ты хочешь что-то попробовать, а твой отец, твой папа говорит: «Улам, не торопись, подожди, все вместе, все вместе». Вот, вот это, наверное, тоже счастье, а ты только еще чаю налил и не две ложки сахара положил, а три ложки сахара, и такой сидишь довольный, счастливый. Все-таки в маленьком возрасте мы, наверное, более счастливы. Просто, я думаю, от того, что у нас опыта жизненного гораздо меньше, с одной стороны. Да и, наверное, органы чувств, да, вот этого восприятия, оно гораздо более яркое. Вот если посмотреть на детей, они же, смотришь, они реально счастливы. Вот. Они, наверное, даже не, знаете, как не задаются вопросом, мол, я счастлив или нет. Вот какое-то для них это перманентное состояние, что жизнь прекрасна, жизнь хороша. Так вот, немножко вам вот такой философия. Вы обязательно также напишите, что для вас счастье, да, вот вообще напишите, вы счастливы или нет, вот честно признайтесь, можете анонимно, например, вот, и вот, по-моему, я даже нашел песенку соответствующую. Рафиль написал: Что такое счастье, уже сам сказал, родители Сен Сау, самое-самое главное. Вот бывает, Рафиль, иногда такое, что вроде и родители живы-здоровы, а вот человек, он на душе как-то не очень. Давайте еще раз поразмышляем. Наш номер +7 90 272 42 102.8. И это, конечно же, номер нашего Макса и номер нашего Телеграма.
2: Привет, как дела?

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Ну и, конечно же, наши любимые слушатели, мы продолжаем разговаривать о счастье. Вот как раз только что была песня «Разговор со счастьем». Давайте мы узнаем для себя вообще, что такое счастье. Спасибо вам, конечно же, за ваши ответы. Вот читая как раз-таки нашего Бабая, с кем мы уже до этого переписывались. Во-первых, он написал, говорит, самый вкусный якмыш – это буинский. Кстати, вот интересно, в разных районах Татарстана по-разному называют татары якмыш или костыбы, да? То есть где-то вот наши края, как раз-таки буинские края, там обычно говорят якмыш, да? Если, например, как там кукмар, я могу ошибаться, вот эти края, кузыкмяк, ну, что в переводе с татарского означает как хлеб с глазами. Ну, потому что когда он там жарится, тесто, там как будто глазки образовываются. Но кто-то говорит костыбы. Ну, костыбы это считается как бы такое, ну, общее литературное название. Да, и продолжает Бабая. Хоть и нет уже родителей, но я счастлив. У меня дети и внуки. Все им отдам. Много восклицательных знаков и сердечко. Бабай, я желаю счастья вам, конечно же, вашей семье. Аминь, аминь, аминь. Дай бог еще на свадьбах правнуков потанцевать. Да? Как согласитесь, это было бы очень неплохо. Так, Евгений пишет. Давайте, Евгений, прочитаем. Вечер добрый, Ленар. Счастье — это быть с любимым человеком, которого я потерял, а сейчас пытаюсь вернуть изо всех сил. Мурлыка, моя любимая Матурам, если слышишь, прости своего кота, без тебя этот мир не существует для меня. Ну, что я хочу сказать. Да, Мурлыка, я надеюсь, что у вас было что-то такое несерьезное. Может, там немножко там поругались, немножко там, ну, всяк поцапались, да, но вот этот человек чувствует себя несчастливым, пока вас нет рядом. Это тоже, кстати, очень дорогого стоит. Так, хорошо, давайте еще. Я хочу найти ваше сообщение. Так, здесь, ну, так. Ну, ладно, давайте я перейду, пока вы пишете сообщение. Кстати, спросил вообще в интернете, нашел тоже несколько определений, что такое вообще счастье, да? То есть это понятие, да, оно такое очень многогранное, как мы уже сказали, это удовлетворенность своим бытием, ощущение полноты жизни и самореализации. Вот биологи что такое считают? Вот, кстати, вот это, наверное, самое важное, да, смотрите. Это химический процесс, который вызван коктейлем гормонов и нейромедиаторов. Дофамин отвечает за мотивацию и предвкушение успеха, серотонин создает общий позитивный фон настроения, эндорфины дарят кратковременное чувство эйфории, а окситоцин формирует привязанность и доверие. Вот мне кажется, вот если с этой точки зрения, да, подойти, это, конечно, мне, так скажем, больше по душе. Объясню, почему. Смотрите, вот бывает там, есть такие очень тяжелые расстройства, психические расстройства, да, например, какая-то биполярная расстройство, депрессивное расстройство. Вот у нас еще, к сожалению, в нашей стране к этому относятся так, что, мол, а, что-то человек фигней страдает. Да, люди, конечно, бывает депрессуют, да, иногда в действительности фигней страдают. Но когда человеку плохо уже не просто там неделю, а там 2-3-4 недели, то тут даже без каких-то препаратов, назначенных врачом, не обойдешься. А все для того, чтобы поднять дофамин, да, окситоцин и так далее. Окситоцин — это вообще привязанность и доверие. То есть, вот, и, наверное, замечали, что когда мужчина, например, женится, и у него появляются дети, он так располняет. А знаете почему? Потому что вот окситоцин, насколько я понимаю, вот эта привязанность к детям, к супруге, она. Но, в общем, тестостерон немножко он уменьшает, из-за этого мы немножко полнее становимся. Вот как бы такой момент есть. Ну ладно, друзья, там еще есть несколько аспектов. Вы обязательно пишите, мне вас очень интересно читать. Вот, поэтому наш Telegram и наш WhatsApp +7 92 72 42 102 и 8. Пишите, что такое счастье. Вот зачитаю, что еще написал у нас Рустем. Счастье — это благополучие, здоровье, и когда у твоих близких и родных все хорошо. Вот прям всеобъемлющее, да, согласитесь. Мы продолжим эту тему, она меня очень-очень заинтересовала. И вы тоже пишите, буду рад вас почитать.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Мы двигаем
1: Меняемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как вы не знал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, дедули.
6: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Запросу вещи и проваливали, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
10: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.
11: Счастье есть.

0: Счастье есть. Его не может не быть.
1: Друзья мои, мы с вами разговариваем о счастье. Отправляйте ваши ответы, ваше определение того, что такое счастье. Наш номер плюс 7-90-272-42-102-8, Макс и Телеграм.
0: Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Его не может не быть. Чувство
2: не плодить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
3: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
8: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

Ленар, это очень опасно. Это не, то, это не только когда хочешь любить, это когда человека надо вернуть к жизни. Просто как стареть. Но когда человек умирает, то тогда внутривенно надо вести. Про что вы говорите, Рафиль, да? Про что вы говорите? Нет, эндорфин на самом деле, если он естественный, да, он, конечно же, полезен. Есть всякие нехорошие средства, употребление которых мы однозначно не то что воспрещаем, мы просто вот осуждаем, то да, но там очень опасный эффект может быть, и такая, знаете, как ловушка очень сильная. А вот Рустем, кстати, написал, ну-ка. Рустем, здравствуйте. Да, счастье — это когда воспитываешь трех сыновей спортсменов, и все трое волейболисты. Вот, как говорится, папа, мама, я, мы волейбольная семья, здорово. Я надеюсь, что они будут поднимать нашу республику, нашу страну в сфере волейбола, так что молодцы, мне кажется, у них так много интересных тем именно для того, чтобы общаться друг с другом по жизни. Это тоже очень важно. Так, Людмилка пишет, спасибо вам за ответ. Это Людмилка, в общем, говорит следующее. Счастье — это когда все хорошо и близкие люди рядом. Вы, кстати, замечаете, что вот все мы такие разные, но, в принципе, мы говорим очень похожие ответы. Елена пишет, счастье — это садик на цветке улитка. Детские ладошки, мамина улыбка. Счастье — небо в звездах, под ногами лужи. Счастье — это если ты кому-то нужен. Это особенно, знаете, это про мировосприятие ребенка, да, ну, мне, по крайней мере, так показалось, да. Вот, действительно, помните, когда мы были маленькими, мы такие были счастливыми, мы даже вот не осознавали того, что, о, я счастлив. А когда уже во взрослом состоянии, такое чувство, что как будто как бы это есть приходит, но это прям так редко приходит, так чуть-чуть и так далее. Забавно. Так, хорошо, дальше. Еще вот я именно ваши неприветики ищу, да, неприветики, их уже много. Так, а вот, еще Рафиль пишет, когда на скорой медицинской помощи работаешь, вон там, пусть там уже давно работал. А, это вот, когда человек умирает, тогда внутривенно. Все понял, спасибо, да, Рафиль, за прояснение. Так, еще у нас, да, давайте еще вам такой небольшой психологический аспект счастья вам все-таки расскажу про это. Вот, с точки зрения психологии, то есть мы говорили же и про химию, да, то есть это гормоны, вот, иногда не все зависит от самого человека, если у него, например, жесткая форма депрессии, это не означает, что он такой, ой, там, уныло, понятно кто, да, и вот он не радуется, это прям болезнь серьезная. А с точки зрения психологии, то психологи рассматривают счастье как субъективное благополучие согласно масштабному гарвардскому исследованию развития взрослых, причем 80 лет длилось это исследование, да, а главным фактором долгой счастливой жизни являются теплые, крепкие отношения с близкими, а вовсе не богатство, слава или генетика. Вот тоже как хорошо сказано. Вы знаете, меня так периодически спрашивают, говорят, Ленар, а ты не хотел бы там переехать за границу или хотя бы в Москву, но для меня именно то, что мои друзья рядом, я рядом с ними, для меня это имеет особое значение. Я говорю не только про друзей, про родителей, про братьев, сестер и так далее. Представляете, да, там ты можешь жить в Москва-Сити, у тебя там доставка из королевских креветок какой-нибудь Шато Миньон 2001 года выпуска, употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но если рядом с тобой нет людей, с кем бы мог это разделить, то это сложно. А вообще, на мой взгляд, счастье — это то, чем можно еще поделиться. Вот когда ты счастлив, например, ты можешь обнять другого человека или купили тебе, например, новую игрушку, да, если ты ребенок, там, не знаю, PlayStation, а ты раз кого-то пригласил там или там с папой поиграл и так далее. Вот так, друзья, хороший такой разговор получился, я не ожидал, на самом деле, что-то я думаю, ну, счастье, здорово. Ну, а для кого-то, друзья мои, счастье — это что? Это когда рождается ребенок, и вот, кстати, об этом следующая песня, это песня «Елки, грей счастье». Вот там, кстати, ощущение счастья, и что у папы, что у мамы, оно невероятно сильное. Смотри, смотри.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну и, конечно же, мы с вами продолжаем обсуждать, что такое счастье, друзья мои. Ох, много сообщений написали, но кого-то одно сообщение. Эндорфин.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну вот и доигрались, друзья мои. Ну вот и все. Программа «Привет, приветов». Да, салям, салямов. Бонджорно, бонджорнович, как говорится. Всем еще раз отличного вечера. С вами я, Лена Сиразов. Ну и, конечно же, потираю свои ручки для того, чтобы зачитать ваши приветики, ваши самые теплые слова по отношению друг к другу. Очень люблю эту программу. Вот, хотя, знаете, мне говорили, что вот программа «Привет, приветов» — это очень непростая программа. Она очень прокачивает. Я вообще кайфую вот от этой программы. Вот, поэтому с удовольствием будем рассказывать про ваши приветы. Итак, ну что ж, начнем, да? Привет, Бим Радио, пишет Рустем, передаю привет. И также... Давайте заново. Привет, Бим Радио, пишет Рустем, передаю всем привет, а также брату Айдару и матери Алсу. Я так... Давайте еще раз, ей-богу, что тут знаки препинания какие-то моменты. Привет, Бим Радио, передаю всем привет, а также брату Айдару и матери Алсу. Также отдельная Бим Болталки, хочу заказать песню «Sandra in the Heat of the Night». Все, она уже поставлена, Рустем, да. Она уже у нас поставлена, она у нас уже заряжена. Так, ну-ка, давайте дальше посмотрим приветики. Так, Ксения написала, между прочим, да? Доброго вечера любимому радио, любимому городу, слушателям и всем сотрудникам. Прекрасного вечера, бим-болталки и бим-читалки. Любимый ведущий Ленар, приятного и легкого вам эфира. Спасибо большое, вот тут сердечки полетели. Поставьте, пожалуйста, песню «Индия спектакль». Вот, кстати, Индию я искал, но с этой песней не нашел. Вы вообще меня удивили, Ксения, на самом деле. Знаете, почему? Потому что вы не заказали. Она танцует под шады. Это стало для меня, конечно, удивительно. Ладно, небольшой блок рекламы. Ну и, конечно же, продолжим.
0: Реклама на Бим Радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Но все-таки Ксения у нас, знаете, написала, что, мол, да, без вариантов, шаде давайте. Так что шаде, мне кажется, это символ, вообще символ вас, мне кажется, Ксения.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: В эфире программа «Привет, привет, друзья!» Всем привет, привет! Ну что ж, продолжаем разбирать ваши сообщения. Их много, кстати, и через приложение, и через Beam. Ну, давайте сейчас обратимся, конечно же, к нашему Пер Гюнту, да? Тот самый молодой человек, который нам первым написал именно в Telegram, хотя мы уже им так редко пользуемся, да? Но вот он написал. Итак, ну что же, давайте прочитаем. Я тебя люблю, Альбина, все сильнее день ото дня. Без твоих лодыжек этот мир не для меня. А остановки быть не может, передышка ждет огня. Я хочу быть как Макита, и все лишь бы для тебя. Она оценит, уверяю, особенно Сэш, да, или Саш, это стихи для нее. Круто, круто, круто. Так что, Альбинушка, вот вам мистер Пер Гюнт, да, такой стих приготовил. Такой, хочу сказать, даже непростой с точки зрения для прочтения. Обычно как то-то-то, а тут «Я люблю тебя, Альбина, все сильнее, так все сильнее день ото дня, без твоих лодыжек этот мир не для меня, остановки быть не может, передышка ждет огня, я хочу быть как Макита, и все лишь бы для тебя». Про лодыжки вообще было хорошо сказано. Так, будем искать, конечно, будем искать. Так, давайте перейдем уже обратно к Максу пока что. Да, скоро перейдем мы к приложению. Так, Рустем пишет. Да, Рустем, мы прочитали. Юля пишет. Здравствуйте, Ленарчик, Кудрявчик. Спасибо. Хочу передать привет всем девчонкам, болталке, ведьмочкам, любимым девочкам. Всем приятного вечера и отличного настроения. И можно песенку «Ляпис Трубецкой», «Ау». Если нет, тогда «Вирус, ты меня не ищи». Все, хорошо. Да, чуть горло приболело. Незаметно, наверное, да? Все хорошо. Обязательно поставим, да? Так, тут еще же у нас... кстати, тут не только программа «Привет, привет». Тут нам сразу еще написали касаемо... Вот Кирюха написал, говорит, Ленар, говорит, как вам игра «Россия-Иран»? Отличный Головина, особенно второй гол. Бывший игрок «Рубина» Сердар Азмун старался, и у него даже был момент в начале момента. Момент был в начале момента, чтобы забить гол. Да, а насчет Намибии спрашиваете вы, да, Кирюха, насчет Намибии. Тут, мне кажется, надо побеждать однозначно, однозначно. Ну, а Головин молодец, там, Соболев с ним на тренировке пытался что-то там, это, подшутить, да, там, между ног пропустить. Он не дал себя, конечно, в обиду. Ладно, хорошо, так, дальше. Тут еще продолжается у нас, да, Евгений пишет, сам накосячил, приоритеты неверно расставил, но я был слишком уставший, и уже неделю не сплю и не ем. Это все еще обращение к вам, Мурлыка. Ваш котенок страдает, понимаете, уставший, неделю не ест и не спит. Надо что-то с этим делать. Что-то надо делать. Так, хорошо. Про счастье также продолжается. Вы как, видите, как тема-то зашла. Ты прав, Ленар. Когда у человека рождаются дети, а потом внуки, человек свое счастье уже видит в других красках жизни. Да, согласен. Когда вот у меня дети появились, совершенно другое ощущение счастья, конечно же. Так, счастье — это садик на цветке улитка. Не, давайте заново. Счастье — это садик на цветке улитка, детские ладошки, мамина улыбка, счастье — небо в звездах, под ногами лужи. Счастье — это если ты кому-то нужен. Вот, вот, кстати, когда ты кому-то нужен. Так, продолжаю, друзья, тут подряд сообщения, да, что-то с благодарностями, да, ну вот я прямо их читаю, что-то с определением счастья. Ассаламу алейкум, доброго вечера, вагалейкум ассалам, алга. Счастье — это здоровье всех, да, это здоровье свое и своих близких, без здоровья давайте еще раз. Ассаламу алейкум, доброго вечера, счастье — это здоровье свое и своих близких, без здоровья имея все. Все пустое. Счастье — это когда близкие с тобой, несмотря ни на что, бескорыстно. Как я все-таки согласен, действительно, да. И давайте Юрьевну прочитаем. Добрый вечер, Ленар. Передаю большой привет бим-болталочке, всем коллегам и селу Богородское. Слышали о таком? Можно песню Стаса Пьехи и Валерия «Ты грустишь». Ух ты, у вас интересный выбор. Начнем с Ляписа, конечно же.

Ну а этот трек, конечно же, мы поставили специально для Альбины, которая, по которой, точнее, очень скучает наш один человек. Прям очень-очень скучает.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
2: Детей любите, да?
3: Как родину.
1: И дети, не признающие руководство.
4: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
1: Кто кого в итоге воспитает?
6: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
1: Алексей Маклаков.
7: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
11: Привет, приветов на «Бим-радио».
12: Продолжается наша великолепная программа. Давайте перейду к тем сообщениям, которые у нас были либо через сайт, либо, соответственно, через приложение. Итак, ну-ка. Передаю привет всем и также хочу поздравить своих родителей с праздником, с Днем пожилых людей, пишет Евгений. Кстати, я не знал про этот праздник, да, похоже, этот праздник действительно существует, поэтому всех пожилых я поздравляю с этим праздником. Знаете, я вас очень хорошо понимаю в том смысле, вот сколько я вот не разговаривал с бабульками, дедульками, да, они все говорят: «Ленар, вот всегда на душе как будто 24, 25 или 18 даже». Вот, так что пожилой — это так только по отношению к возрасту, но всегда оставайтесь молодыми, такими задорными и с такой, знаете, живостью в душе. Это очень-очень важно. Так что поздравляем. Ну и, конечно же, Евгений молодец, что все вспомнил. Итак, следующий, да, ну-ка. Добрый вечер, Бимушка, добрый вечер, Ленарчик. Сегодня прекрасно провели время с сестрой. Это, кстати, хорошее дело. Прошу передать привет болталке и поставить песню «Шаде». Спасибо, написала Наталья Храмова. А у нас уже «Шаде» было, между прочим, да. Ну, если есть какое-то предпочтение, давайте еще какую-то мелодию. Вот, как-то, ну, хочется и вам сделать приятное. Евгений пишет: передаю привет своей девушке. Кратко, лаконично. Напишите обязательно Евгений в следующий раз, как зовут или как вы ее называете, там, я не знаю, там, котенок мой, я не знаю, там, умурчонок и так далее. Дальше. Привет, Ленар. Передай своей любимой слушательнице... Привет, Ленар. Передай своей любимой слушательнице Ксении Сергеевне. Откуда ты знаешь, что она моя любимая слушательница? Да знаю это, конечно, я всегда так говорю. В общем, передай, пожалуйста, ей большой привет от ее поклонника. Передай ей песню «Агутина на сиреневой луне». Пусть порадуется. Биму тоже привет, пишет Арсений. Да, хорошо, хорошо. Ну, передать песню, наверное, сложновато, Арсений, будет, но вот поставить ее, я думаю, что без проблем. Итак, привет всей бим-болталке. Рустем Минахметов, поправляйся скорее. Можно песню «Газ» от Лилии Аюбовны? Вот так. Песня «Газ» — это у нас, по-моему... Да, я вспомнил. Угу. Давайте дальше. Добрый вечер, любимое радио. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану и попрошу группу «Принцесса. Дом зеленых глаз» от Рената Ракиповича. Давайте я по имени-отчеству, чтобы не палить ваша фамилия. Все хорошо. Я, представляете, Ренат, я искал эту песню. Да, я искал эту песню. И я ее нашел. Я первый раз слышу название такой группы. Вот, но для вас мы все нашли. Том, молодцы. Мы молодцы. Бим-радио молодцы. Так, дальше. Привет, Ленар. Можно передать большой привет моей скорой медицинской помощи? Можно песню «Беовульф», «Феникс». Мы всегда работники скорой помощи. Слушаем «Феникс». Я так понимаю, что «Слушаем» было пропущено. О, ребята, вы вообще занимаетесь такой полезной деятельностью. Вы где только не оказываетесь, с какими людьми только не работаете, да? Вы прям большие молодцы. От меня низкий поклон и от всех нас. Вы большие молодцы, вы герои. Однозначно. Вот, и «Феникс» обязательно тоже поставим. И еще один привет через приложение. Ленарчик, а можно «Варум городок»? от Натальи Храмовой. Давайте поищем. Тоже такая песня. Какая-то грустноватая немножко, да, есть такие оттеночки. Ну все, давайте, в общем, мы продолжим с песней «Ты грустишь», а потом у нас «Принцесса Дом зеленых глаз». Да, да, все правильно сказал. Так, еще, по-моему, еще «Сиреневая луна» у нас тоже впереди. Так что слушаем и остаемся на волне любимого радио.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: Привет, приветов на БИМ Радио.
4: Продолжаем читать ваши приветы, наши родные, наши любимые. И давайте, конечно же, окунемся в мир ваших самых благих пожеланий. Так, вроде бы здесь я все прочитал, я имею в виду среди сообщений, отправленных с нашего приложения. Так, ага. Пергюн-то мы почитали. Да, все-таки думаю, кто такой Пергюн? Да. Друзья мои, этого один из наших слушателей, он обычно нам пишет в Телеграм. Ну и давайте дальше, я думаю, да. Так, Светлана пишет, да. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Салтыковой «Скучаю по тебе». Всем крепкого здоровья и счастья. Все хорошо. Так, она у нас, по-моему, в следующем часе должна быть, если я не ошибаюсь. Так, давайте дальше. Ирина Ахмедзянова, кстати, продолжает рассуждение на тему счастья. Добрый вечер, Ленар. Конечно же, счастье — это в первую очередь здоровье свое и своих близких. А еще на данный момент я счастлива, что у меня есть возможность не работать и посвящать свое время семье и дому. А если кто-то жалуется на то, что надоело быть дома и постоянно сидеть дома и целый день заниматься домашними делами, ну, вот такой тоже бывает. Вот, мы все такие разные, это нормально. Вот, Ирина, согласен с вами, да-да. Ну, счастье, знаете, мы обычно когда ценим, когда что-то начинаем терять. Но в любом случае, даже если мы что-то потеряли или нам кажется, что мы это навсегда потеряли, то нужно помнить о том, что никогда не говори никогда. Да, хорошо, DS, естественно. Добрый вечер, Бимушка и Ленарчик. Бодрый привет всем коллегам, моим коллегам, пишет она. Без Булдырава, большой привет, Бим-болталки. Всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, Армин Ван Бюрен in and out of love. Вот, знаете, такое, вроде 5 коротких слов, да? Так, сейчас, вот так мне тут немножко мешает. In and out of love. Вот просто я обожаю вот сам этот трек, и, конечно, с удовольствием его поставлю. Конечно. Кстати, какие-то уже песни не врезают вот до 22.00, поэтому ничего страшного. Да, они будут в следующем часе. Так что спокойно тоже вы их прослушайте, да? То, что я нашел. Так. Ага, огромное спасибо, это у нас было. Гульнара пишет, Ленар, салям, что такое счастье? Я скажу так, когда ты молодая девушка и влюблена, и любима, вот это счастье. Затем счастье материнства, счастье семьи, чтобы никто не болел. Это и есть счастье, спокойствие в сердце. Передай, пожалуйста, привет всем нам, добра, здоровья, любви, болталка, и вам привет. Гульнар, как всегда, очень тепло, прям так. Просто, я не знаю, вы почувствовали, не почувствовали, я прям почувствовал, как огромный вихрь позитива вот просто объял меня на данный момент, и на душе стало хорошо. Согласен с вами абсолютно. Хоть это представление так больше, так скажем, о женском счастье и так далее, но уж поверьте, мужское счастье тоже не так уж сильно отличается. Купить PlayStation и все то же самое. Ладно, хорошо. Так, давайте дальше читать. Рустем пишет, говорит, похоже, моего привета не будет. Да, Рустем, все нормально, он будет. Вот я его нашел вот прямо сейчас. Ладно, поэтому все окей. Привет, Бимка, любимка. Хочу передать привет нашим болтунам, бим-болталке. Нет, тут по-другому. Мне... Так, микрофон прям мешает смотреть. Итак, привет, Бимка-любимка. Хочу передать привет нашим болтунам бим-болталки. Юльке, Юрьевне, Сергеевне, нашим ведьмочкам, Михаилу, Павлу, Алгару, Шене. И вообще, всех, кого не видел, не знаю, молчуна, наблюдателям и группе поддержки Бим-радио. Особенно привет нашим любимым диджеям. Поставьте, пожалуйста, музыку, трек из фильма «Love Them from the Godfather». В общем, хороший трек из «Крестного отца». Вот так. Давайте я это обязательно сейчас посмотрю, хорошо? Постараюсь тоже найти. Ну вот пока на данный момент вот приветики. Так, А давайте еще один привет прочитаю. Так, вечер добрый. Передаю привет своей семье, ведущим Бим-радио. Включите, пожалуйста, песню «Кукла колдуна». Вот, Милана, здесь с этим есть небольшая сложность.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Чуть позже, ладно? Реклама.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется.
2: Ну уж, если перед этой композицией был Леонид Агутин, то, соответственно, должна быть и Анжелика Варум. Ностальгируем, друзья.

0: Первые в Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья мои, ну, как я понимаю, это мое финальное включение. Вроде бы почти все привет передали, да? Давайте смотреть, может, что-то вдруг не заметили, может, что-то вдруг мимо нашего взора тоже прошло, да? Давайте сейчас посмотрим. Так, мы это поставили. Варум была, естественно, так ждали. Милка так ждала Варум, естественно. Кстати, вот Милана писали же, то, что вечер добрый, передаю привет. Привет своей семье, ведущим Бим Радио. Вы включите, пожалуйста, песню «Кукла колдуна». Вот с куклой колдуна и с Кишом там сейчас у нас в радиосфере там, ну, свои определенные отношения. Не буду вас, так скажем, ну, вводить в курс, потому что я сам толком не знаю. Но поэтому у нас пока Киш, к сожалению, да, пока что мы его не включаем. Хотя сам обожаю Киша, конечно же. Так, ну что, ты грустишь, у нас же было, да, ты грустишь, конечно, вот тут мне котенка прямо даже отправили, говорит, с цветами, говорит, спасибо от всего сердца, спасибо большое. Так, дальше, кстати, хорошая новость для Рустема, я нашел, кстати, любовную тему из «Крестного отца», все нормально, она будет, она, правда, попозже будет, конечно, значительно даже попозже, но все-таки оно будет, так что... В этом смысле тоже, конечно, все хорошо. Так, еще, я вот смотрю некоторые сообщения. Так, счастье, когда рядом. Ага. Так, хорошо. Так, давайте еще посмотрим. Вы, наверное, думаете, что там Ленар делает там постоянно? Так, что он там? Я не знаю, там, видимо, какой-то ритм пытается создать. Нет, друзья, я просто смотрю, чтобы... Все приветы были переданы, чтобы, вы знаете, вот сказали, а вот Ленар нам все поставил, между прочим, не забыл. Но если даже бывает, что забывается, вы уж не серчайте. Все-таки мы тоже обычные люди, да. А вот, кстати, ну-ка. А, вот Феникс, кстати, вот у меня одна песня, как-то она исчезла, да. Давайте вот следующая будет Феникс. Видите, прямо следующий будет Феникс. Так, вот сейчас. Сожечь огни, да? Все, вот. Вот что он у меня, кажется, из головы вышло, да, вот. Ну и потом еще Армин Ван Бюрен, потом будет вот как раз из темы «Крестного отца» Салтыкова тоже скоро будет, да. Вот, «Звезды в лужах». Ой, друзья мои, ну, вроде бы все рассказал, как говорится, да, все, точнее, все ваши приветы передал, и «Звезды в лужах» будут, конечно, обязательно. Так, я сейчас смотрю тоже. А, вот еще, да, Варум была, так, все чисто, ага, все, я поставил, ага. Вы, наверное, думаете, что-то странное происходит. Так, Людмилка, я что-то, точнее, в наших сообщениях немножко не понял. Счастье — это когда все хорошо, близкие люди рядом. Привет всем моим близким людям, семье, родным, друзьям и, конечно же, вам, нашим любимым ведущим. Вам, Ленар, всей Казани, Бимболталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Алсу», «Зимняя вишня». Угу. А, вы написали «Варум была», что уже, мол, «Варум была». Все, если уж захотели «Зимнюю вишню», то тоже обязательно поставим. Все, вот говорю, что-то как будто вот, бывает же, да, на языке вертится, как будто, я не знаю, вот на ресничке где-то. Друзья мои, ну что я хочу сказать. Вот мне один молодой человек написал, он находится в таком очень депрессивном состоянии. Вот, он написал, говорит, Ленар, можно, пожалуйста, без приветов, нет настроения, хочется, не хочется, сам себя ненавижу, и можно заказать песню «Звезды в лужах». И, знаете, просто я хотел бы сказать этому молодому человеку, дальше не буду писать сообщение, не буду оглашать его имя, я хочу сказать, что все у вас будет хорошо, все получится, и даже, знаете, как мудрые говорили, за каждой тягостью всегда следует облегчение, за каждой тягостью всегда следует легкость, поэтому все будет у вас хорошо, не переживайте, и молодцы, что вы этим поделились, мне очень приятно, то, что поделились, все будет хорошо, вот, пройдет время, вы скажете, а вот Ленар, а вот все-таки был прав, да, пройдох. Ладно, друзья мои, всем доброй ночи, берегите себя, любите друг друга.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Осень на любимой волне.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.